0: шутки, песни плюс. Стас Ярушин у микрофона. На Юмор-ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
2: На Юмор-ФМ.
3: Давай, Акмальчик, твоя песенка.
4: На бесплатном Бла-Бла-Каре с подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
1: Неплохо, неплохо.
3: Надя, твоя песня.
1: Это увлекательный был аттракцион. Так еще не верил никто, как я в ЦИОМ.
3: ЦИОМ – это Центр изучения общественного мнения.
1: Да.
3: Господи, какое длинное аббревиатура.
1: А поется быстро. ЦИОМ.
3: Да.
1: ЦИОМ. Помнишь, ЦИОМ. Приходит, да. Же, прощай. ЦИОМ.
3: Хотите новые квартиры? В ЦИОМ.
1: Да-да-да.
4: Вот ты даму пригласил слушать диски, а она не хочет быть милой, близкой. В как

0: коктейль. Только не жалейте спирта, коктейль.
1: Слушай, это такие хорошие прям песни, прям вот есть где разойтись.
0: Да, знаешь? Я всегда говорил, что когда я слышал эту мелодию, я бежал из двора домой смотреть мультфильмы Уолта Диснея, но текст там другой был просто.
1: Да.
0: В то время. Ну ладно, Акмаль, давай. Ты неси меня, Наташ, да несешь с меня массаж. Шутки, песни, плюс. Надя, твоя песня.
1: Да.

0: Верный друг. Верный друг. Вот у меня таких друзей верных нет. Я в них просто не верю. Ну, физически сложно.
1: У меня были.
0: Да?
1: И когда я бросил пить, они исчезли.
0: Грустная история.
1: Да. Так, я, да, пою? В среде финансов я талант, чтоб за инфляцией угнаться, весь капитал вложил в имплант. Супруги, грудь, мое богатство. Большой восторг я испытал, когда пристроил капитал. Супруги, грудь, мое богатство.
2: На Юмор ФМ.
1: О, как внезапно закончил Петя Кмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно! Чао!

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Больной, вам прописаны свечи. Приготовьте, пожалуйста, канделябр.

потерял, осознал слишком поздно. Казалось, тебя разлюбить невозможно, но с каждой слезой становилось сильнее, а с болью успешнее и красивее. Теперь в эпицентре мужского внимания, новый секс-символ, предмет обожания. А ты стоишь грустный в другом конце бара, так кто и кому теперь милый не пора?

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее. Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим.
0: Угарный папа.
1: Олегу 5 лет. Уходит с мамой из гостей. Так говорит ему: «Олег, попрощайся». Сын поворачивается к хозяевам и говорит: «Я всех вас прощаю». У 4-летней Вики недавно родилась младшая сестренка. В детском садике к ней подходит воспитательница и спрашивает: «Викуся, ну что, как сестренку назвали?» «Алиса». «Да ты что? И кто же ей такое красивое имя придумал?» «Папа. Он у нас все придумывает. Мама только рожает». Михаилу 4 года. Зашли вместе с папой в магазин при хлебзаводе. Отстояли очередь, купили свежего и теплого хлеба. Тут Миша выдает на весь магазин: «Пап, дай мне хлебушка. Я никогда хлебушка не ел».
0: Угарный папа.
1: К 6-летней Кристине 31 декабря приходил с подарками Дед Мороз. А уже 2 января она идет на новогоднюю елку, где другой Дед Мороз спрашивает ее: «Девочка, как тебя зовут?» Кристина делает круглые глаза и говорит: «Дед, ты у меня позавчера дома был. Ты не помнишь, как меня зовут?» Школа. День учителя. Второклассники вручают цветы учительнице. Та благодарит, восхищается: «Надо же, какие красивые букеты!» 8-летняя отличница Танечка в ответ: «А это мы специально на кладбище ездили. Там всегда букеты красивые и дешевле». Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках, но помните, вы самое главное помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер Telegram +7 915 0303 567. До скорой встречи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени на что, где, как, где.
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да.
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки котлован.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В детстве жена мечтала, чтобы ее забрал прекрасный принц. Теперь я мечтаю, чтобы ее забрал прекрасный принц.

0: Power.FM. Шутки.
1: Семья. Это группа людей, пользующихся одним холодильником.
0: И песни.
2: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Хоменко. 5 шуток про дружбу.
1: Говорят, друзья на дороге не валяются. Ну, не знаю. С моими всякое бывает.
2: Как сказал один мудрец, дружбой ночью не займешься.
1: Не та подруга, кто тащит тебя пьяную из бара, а та, кто ползет рядом. Ребят, а где вы берете друзей после 25 лет? Это в МФЦ идти надо или на госуслугах есть?
3: Петров и Сидоров приняли литр коньяка. Прием прошел в теплой, дружественной обстановке.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: FM. Шутки и песни.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Очень худой мальчик наступил на таракана и доехал до кухни.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Так вот, Балаганов, вы пижон.

0: мир кормит идеи. Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги. Скажите, какая сумма вам нравится?
1: 5000,
0: быстро ответил Благанов. В месяц?
1: В год?
0: Тогда мне с вами не по пути. Мне нужно 500 тысяч. И по возможности сразу, а не частями.
1: Может, все-таки возьмете частями?
0: Спросил мстительный Балаганов. Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьезно ответил. Я бы взял частями, но мне нужно сразу. Я хочу уехать, товарищ Шура. Уехать очень далеко, в Рио-де-Жанейро. Вы, конечно, не знаете о существовании этого города. Остап бросил на стол лист, вырванный из книги. Это вырезка из малой советской энциклопедии. Вот что тут написано про Рио-де-Жанейро. 1 360 000 жителей, так, значительное число мулатов. А, вот-вот. Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира. Представляете себе, Шура? 1,5 миллиона человек, и все поголовно в белых штанах. Теперь вам ясно, для чего мне нужно столько денег?
1: Где же вы возьмете 500 тысяч?
0: Тихо спросил Благанов.
2: Где угодно, ответил Остап. Покажите мне только богатого человека, и я отниму у него деньги.
1: Как? Убийство?
0: Знаете, вы глупеете прямо на глазах. Заметьте себе, Остап Бендер никогда никого не убивал. Его убивали, это было. Но сам он был чист перед законом. Я, конечно, не херувим, у меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость.
1: Как же вы думаете отнять деньги?
0: Как я думаю отнять? У меня лично есть 400 сравнительно честных способов отъема. Ах, если бы только найти индивида. Уж я так устрою, что он свои деньги мне сам принесет, да на блюдечке с голубой каемкой. На безмятежном, невспаханном лбу Балаганова обозначилась глубокая морщина. Он неуверенно посмотрел на Остапа и промолвил.
1: «Я знаю такого миллионера!»
0: С лица Бендера мигом сошло все оживление. Лицо его сразу же затвердело и снова приняло медальные очертания. «Идите, идите!» — сказал он. «Я подаю только по субботам. Нечего тут заливать».
1: «Да нет же! Это настоящий миллионер. Понимаете, Бендер, случилось мне недавно сидеть в Черноморске, в тамошнем Допре».
0: Через 10 минут молочные братья покинули летний кооперативный сад. Великий комбинатор чувствовал себя в положении хирурга, которому предстоит произвести весьма серьезную операцию. «Как вы сказали, фамилия подпольного миллионера?»
1: «Корейка»,
0: — ответил Балаганов. «Да-да, Корейка. Прекрасная фамилия». Балаганов вдруг глуповато хихикнул.
1: «Как вы говорите, сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?»
0: «Мне на блюдечке», — сказал Остап. «А вам на тарелочке».
1: «А как же Рио-де-Жанейро? Я тоже хочу в белых штанах».
0: «Рио-де-Жанейро?» «Это хрустальная мечта моего детства», — строго ответил великий комбинатор. «Не касайтесь ее своими лапами. Ближе к делу. Выслать линейных в мое распоряжение. Частям прибыть в город Черноморск наикратчайший срок. Форма одежды караульная. Но трубите марш. Командовать парадом буду я».
3: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
3: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
5: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту пятницу ровно в полночь.
5: Я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите!
6: Фоменко Фейк Радио!
7: Да, детка, именно так.
3: Фоменко Фейк Радио. В эту пятницу в полночь на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 6 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Прочитав Камасутру, дворник Василич трижды послал коллегу на нефритовый жезл и дважды в пещеру божественного лотоса.

0: Ты снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Елена Борщева. Пятигорск, Москва.
1: Давайте знакомиться. Я Лена, любящая мать и жена, согласно той грамоте, которую мне подарили. Еще у нас есть собака. Это суперпородистый, с родословной породы бишон фризе кобель, которого звали Стайлз. Почему звали? Да потому что после того, как он обгадил всю нашу квартиру, мы просто не можем его так больше называть. Подруга посоветовала пойти к собачьему психологу. Ну, я сначала посмеялась, да, вот примерно так, да. Такая, думаю, ну, наверное, будет как и у обычного психолога, типа, попробуйте найти отца собаки. Все проблемы идут из детства, вот это все, да. Но мы действительно пришли, мне оказалось все очень даже мило, прилично. Только почему-то психолог разговаривал со мной, а не с собакой. Видимо, потому что у меня есть 10 тысяч, а у собаки нет. Ну, я не растерялась, задала вопросы про свою личную жизнь. Оказалось, что советы по уходу за кобелем и мужем очень похожи. И там надо гулять, давать сахарок за хорошие поступки. И все бы ничего, да, если бы она потом мне не сказала, что нужно еще 9 сеансов. Я такая, что? Ну нет, я больше на это не поведусь. Как вы поняли, у меня проблема действительно. Но это не удивительно. У меня у самой папа улетел. Он просто живет в Панаме. Ну, Панама — это такая страна между Южной Америкой и богатой. Но оттуда еще очень неудобно платить этот налог, как он, алименты. То есть многие выводят туда в офшор-счета, а мой отец пошел дальше и вывел в офшор себя. Теперь он всю жизнь живет на Карибах, а я всю жизнь объясняю, что Елена Хулевна Санта-Мария Герра — это не пароль от Wi-Fi. И мы с ним все-таки увиделись на передаче «Пусть говорят». И продюсеры этой передачи хотели, чтобы у нас случился конфликт. Как я это поняла, по бригаде врачей за кулисами. Потом я все-таки съездила в Панаму, и мне не понравилось. Это здесь я экзотика. А там я любая женщина, знаете, вот этот фоторобот в супермаркете, который йогурты ворует. Вот. А так многие помнят меня нелепой девушкой из КВНа. Многие запомнили меня странной тетей из Камеди. Кто-то женщиной из, пусть говорят, у Малахова. Но я надеюсь, что все-таки кто-то запомнит меня как бабушку стендапера. Спасибо вам большое. И давайте фотографироваться, давайте.
0: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Сегодня ночью не мог уснуть. Меня мучил один вопрос. Куда за молоком ходила мать семерых козлят, если она сама коза?

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Счастье – это когда тебе в аптеке кроме презервативов ничего не нужно. Чисто не там, где убирают, а там, где дворник с ружьем. Весь мир – русский язык, а ты в нем – ихний. В детстве я не уделял должного внимания математике. И вот недавно моя жизнь круто развернулась ровно на 360 градусов. Цыганские отличники заканчивают школу с золотыми зубами. Однажды я невнимательно изучил инструкцию к фейерверку. И запуск получился, так сказать, пальцем в небо.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Добро пожаловать в кафе «Инжир». Для вас поет Мартин Копытов.
0: Яна Кошкина.
2: А ну нахрен эту твою настойку на тархуне. У меня в прошлый раз после нее реально на 2 дня зеленый цвет пропал.
0: Александр Пташинчук.
3: Цвет этого года Viva Magenta, да?
4: Да.
3: Вот нахрена мне эта информация?
0: И Азамат Мусагалиев.
5: Вот с этого надо было начинать. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Вот когда я женился, помню. Где помню? Даже на ком помню. Одно не помню. Нафига?

0: FM. Шутки.
1: Ну разве это нормально, когда таким молодым и симпатичным девушкам, как мы, уже под 40?
0: И песни.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас молот юмора. Я бы даже сказал пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляптопа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
1: Гол! Штанга!
2: Смотрите, Шон Кэмп одобрительно похлопал Макси Бокса по спине, а Бокс в ответ похлопал Кэмпа. Ну, по тому месту, до которого дотянулся. Португальцам, можно сказать, ласкают мяч. Он у них просто весь в губной помаде. И вот мы видим, как у игрока сломался снаряд для забрасывания шайбы в ворота. Ну, вот же! Наконец-то и арбитры поворачиваются к нам лицом, а не каким-то другим местом. Скрипя зубами, он соглашается с решением арбитра. И этот скрип слышен даже нам с вами. Точный пас, и нападающий снова бьет по воротам. Ну что ж, как говорится, бьет, значит, любит. Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В Катю никто не бросал мелочь, потому что она была не фонтан.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я хочу вообще составить энциклопедию всероссийской глупости. Мне столько писем приходит, я сам езжу по стране, собираю. Ой, смешная же страна у нас. Ценник, икра, сельди Путина. Вот так и написано. Старушка смотрела, смотрела, говорит, он еще и икру мечет. Это же... Мыло поросенок. На упаковке стих. Я веселый поросенок, хрю-хрю-хрю. Хрюка уже с пеленок, ню-ню-ню. Покупайте наше мыло, будет чище ваше рыло. Объявление в поликлинике на двери лаборатории. После прививки водку пить можно. Вот так. А иначе никто не сделает прививки. Объявление в газете. Бью детей после родительских собраний. Недорого. Реклама страховой компании. Наслаждайтесь жизнью. О неприятностях позаботимся мы. Ростов, фотостудия, объявление. Качество фотографий зависит от лица заказчика. А многие замечали, приходят в фотоателье, говорят, ты что мне дал фотографию? Это что за рожа? Твоя рожа. Выход из сауны в Волгограде в бассейн. Объявление перед бассейном. Уважаемые господа, на подушках от мебели в бассейне не плавать. Русские господа такие. Вот. Отрывной календарь. 2005 год. Рубрика «Самооборона». Совет девушкам. Если вы идете в темное время суток, и на вас совершается нападение, незаметно выньте из кармана медицинскую грушу, начиненную нашатырным спиртом. Конечно, у каждой бабы. Вот. Причем незаметно можете вынуть грушу нашатырь? Объявление. Некуда пойти вечером. Хочется добавить изюминки в общении с друзьями. Купи себе гараж. В Новосибирске по радио слышу. В Новосибирске 12 тысяч ребятишек стоят в очереди на получение путевки в детский сад. Мэр принял решение в ближайшее время ликвидировать эту очередь. Ну, взорвать к чертовой матери детишек. В Новокузнецк на рынок привезли живых баранов. Повесили объявление. Кому нужны бараны, обращаться в администрацию. В Челябинске реклама цемента. У вас есть враги? Тире, у нас есть цемент.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Крестьяне не хотели сеять панику, но больше сеять было нечего.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в квартире.
1: Мам!
2: Ой! Сыночка мой, приехал!
3: Здрасте!
1: И Катя!
2: Сыночка, ага. Приехал! Весь такой приехал!
3: Мы, кстати, не с пустыми руками, Елена Петровна. У нас для вас подарок.
1: Да.
2: Ой, дай. Какие там подарки, не нужно мне.
1: Надо.
2: Главное, чтобы вы были здоровы.
1: Надо!
2: Сыночка!
1: Сядь! Ага. В общем, дорогая мама, ты дала мне все. Ты воспитала меня от... До «Добрый вечер, меня зовут Никита» и... Жизнь, да? Жизнь. Поэтому, мама, вот тебе подарок.
2: Да мне?
1: Тебе.
2: Это же iPhone 6C!
1: S.
2: S.
1: S.
2: Ну чё, поздравляю тебя, Катя.
3: А меня с чем?
2: Ну как, Катя, если мне старый подарили, значит тебе новый купили. Катя, а чё вы ёживаться? А то сейчас и этот заберете, да?
1: Мамуль, что-то не так?
2: Почему? Сыночек, почему? Охренели совсем? Вы что мне фуфло это все время привозите, а? Старое, хлам. А вы вот как дома сидите? А слушай, а давай, Зай, Никит, а давай, скорее всего, выкинем на помойку, и на помойку жалко. Давай матери отвезем, а? Вы так думаете? Извините, вы, наверное, на радость рассчитывали, а я тут со своими этими претензиями. Куда я пошел? Стоять. Что за коробка? Поставил сюда. Быстро! Это же мои любимые! Вами поношенные вещи!
3: Ой, это очень хорошая курточка.
2: Была 2 года назад. Когда я на тебе ее увидела и сказала, какая хорошая курточка, вот бы мне такую. Маечки эти понавозили размера Катькиного этого эмочки.
3: S.
2: Да пошли вы со своими S! Разыскались тут. Размер маленький, эти все картинки выцвевшиеся, потрескавшиеся. Тоже мне Rich Beach. Какая я богата, когда у меня HC.
1: S.
2: Заткнись.
1: Ага.
2: Микроволновку тоже забирайте. Между прочим, дверца не работает, я вот так рукой держу. У меня, между прочим, на этой руке волосы уже не растут. Ага. Ко мне он девчата приходит на эпиляцию. Чем они только эту дверцу не придерживали.
1: Хватит! Мы же это делаем не для того, чтобы вас обидеть. Для того, чтобы порадовались, поулыбались. Все понятно, короче. Не нравятся вам вещи, не будем тогда дарить.
3: Извините.
2: Подождите, сыночка, Никита. Ну что ж мы из-за вещей будем ругаться? Ну, честное слово. Ну, перестаньте. Ну, мы же семья одна. Ну, ничего, хорошие вещи еще поносятся. Ну, давайте обнимемся. Давайте.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Неоферта ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
2: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я перестал смотреть телевизор 5 лет назад, когда пульт упал за диван. Оттуда еще никто не возвращался.

0: забывай.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Активно используйте популярные нейросети ChatGPT, DeepSeek. А тем временем в России, в Наукограде Чатботск, тоже не дураки сидят.
3: Чатботский нейросетевый техникум представляет революционную разработку в сфере искусственного интеллекта. Встречайте! Нейросеть Валера!
2: Валера отлично рисует картинки, особенно непристойные.
3: Валера прекрасно сочиняет стихи, прозу и похабные частушки на злобу дня.
2: Валера с успехом заменит бухгалтера, секретаршу, менеджера по продажам.
4: Нет уж, постойте! Я вот скачал вашего Валеру, а он постоянно матерится в рабочих чатах. Пристает к женщинам и каждый день виртуально бухает с главным сервером компании.
3: Да, Валера все это любит, умеет и практикует. Потому что Валера – русский искусственный интеллект.
2: Нейросеть Валера. Скачайте и не скучайте.
3: Валера легко доступен для скачивания на сайте аналоговмире.нет.
5: Смотрите в новом сезоне на 125-м канале настоящий народный сериал «Дубинушка».
6: Эй, Дубинушка, охнем!
5: Простая русская девушка Дубина Березова не поступает в кисломолочный техникум. И вот уже 18 сезонов по 350 серий отчаянно борется за свою любовь. В таком большом и чужом городе.
7: Дубина, я люблю вас!
8: Ах, Аким Петрович, истекли ваши 60 минут. Продлевать будете?
5: Слезы, предательство, разлука, пахота, посевная, покос. И главная интрига. Сможет ли пастух Федул найти и вернуть свою дубину? Смотрите народный сериал «Дубинушка» эксклюзивно на 125-й кнопке в каждом телевизоре страны.
9: Отдохнуть от городской суеты.
10: Найти новых друзей.
11: Провести время весело и с пользой.
12: Матюки!
13: Парк развлечений для взрослых.
14: Позабыли стыд и страх. Отдыхаем в Матюках.
13: Лапта на раздевание, городки на деньги.
11: Пьяные, шашки, шахматы, нарды, домино.
14: Аттракцион «Шальная императрица» для самых смелых и опытных.
13: Эротические эстафеты, грязные танцы, комический футбол, круглые столы, кресла и кровати и еще более 100 способов, как следует пошалить. Парк «Матюки». Ненормативная лексика вашего отдыха.
12: «Матюки».
14: Все, что было в «Матюках», остается в «Матюках». И на YouTube.
13: Все подробности на сайте matyuki.b.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене?
4: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
5: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
4: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5 тысяч потратила.
5: Каких 5 тысяч?
4: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5 тысяч. 5 тысяч от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
6: 8 800 350 16 16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ВНФЦ.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торрес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Искал в холодильнике сосиски, но так и не нашел. Потом посмотрел на довольное лицо тестя и понял: сосиски в тесте.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Пиплы. Благовещенск.
3: У нас в стране существуют меры господдержки многодетным семьям. Представьте, семья китайцев пришла в МФЦ.
4: Так, хорошо, а что там дальше?
5: За 17-го ребенка вам подарят электробус. За 22-го вы заходите командой в чемпионат России по футболу.
4: Настолько?
5: Второй дивизион. За 41-го изображаем вас на 5-тысячной купюре вместо Хабаровска. Дальше продолжать?
4: Да, конечно, мы же еще молодые, у нас полно сил.
5: Хорошо. За 128-го, 256-го и 512-го ребенка мы подарим вам флешку на 16 гигабайт. За 310-го ребенка мы подарим вам большой холодный камень, чтобы вы на нем сидели.
4: Это еще зачем?
5: Но это же нужно как-то остановить. Дальше повнимательнее. Пошли два комбо-набора. 7 мальчиков подряд шуруповерт, 3 девочки подряд хороший фен. Ну и на финальных родах вам в палату придет Надежда Бабкина и скажет... Все!
0: Команда «Северяне». Нягань.
6: Чем позже в круглосуточный магазин заходит посетитель, тем более странно он себя ведет. Итак, 4 утра, супермаркет.
7: Здорово. Цена хлеба меня сейчас интересует.
8: 35 рублей.
7: Значит так, давай 32 рубля даю и разбежались.
8: Нет.
7: Хорошо, тогда 17 рублей и нюхаю сосиску в тесте.
8: Нет.
7: Хорошо, 18 рублей ты нюхаешь сосиску в тесте, а я на это смотрю.
8: Да нет.
7: Хорошо, тогда продай мне паспорт.
8: Я не могу продать вам паспорт.
7: Все в порядке, у меня с собой сигареты. Почем коньяк?
8: 5600.
7: Был бы 5500, купил бы.
8: Что вам нужно?
7: Что там по хлебу?
8: Да на свой хлеб.
7: Всегда работает.
0: Реклама.
9: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Неоферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
10: Беру пассажиров по пути.
11: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
12: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Официальный дилер «Лада» УТЦ на Кашириных 147. Телефон +7 351 773 47.
13: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Раньше не было прививок и химии этой. Вся еда была натуральная. Жили люди по 38 лет. Горя не знали.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Боксера судят за то, что избил 3 человек. Судья говорит: как вам это удалось? Он говорит: ну, первого я апперкот пробил, я чемпион по апперкоту, рухнул как мешок сразу. А второго слева боковым зарядил, тоже сразу наповал. Говорит: ну, все. А третьего? А третьего у меня день рождения.
2: Трамвай остановился. Ну и кондуктор говорит: граждане, прошу вас выходить. У нас авария, поломка, поэтому переходите на другой трамвай. И вдруг звон такой, разбитое стекло. Смотрит мужик, окно разбил. Она говорит: дурак, что ты сделал? Он говорит: ну, тут написано, при аварии разбить стекло молотком. Еще смешно, блондинка говорит: что ты грустная такая? Он говорит: вчера в американском посольстве заполняла анкету. И в самом конце написано: эту строчку не заполнять. Она говорит: ну, и говорит, я написала, хорошо.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуют эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
9: Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Сеть супермаркетов закрыта. Закрыта, мы уже открылись. Когда у всех закрыто, закрыто открыто. Открой для себя закрыто.

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда, утомленные солнцем. Город Сочи.
1: Любви все возрасты покорны. Сочи, лето, ресторан.
2: Ну, Мариночка, тебе 18, мне чуть больше, 40. Прекрасный вечер, вино, зелень, мясо, ешь.
3: Я не ем мясо, I am vegetarian.
2: Вегетариан? Армянка, что ли? Да мне вообще национальность вообще не важно. Мне главное, какой ты человек. Вот, Марин, кто ты по жизни?
3: Я? Меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть.
2: Не понял.
3: Это мой статус ВКонтакте.
2: А зачем это все?
3: Если у человека есть зачем, он вынесет любые как.
2: Чё-то не пойму, что происходит вообще.
3: Если кто-то не ценит вашего присутствия, подарите ему возможность наслаждаться вашим отсутствием.
2: Мне что, уйти, что ли, или что?
3: Ой, ошибается каждый, признает ошибки мудрые, просит прощения сильный, восстанавливает отношения любящие.
2: Я что-то вообще нифига не въезжаю вообще, что происходит.
3: Можешь закрыть глаза на то, что ты видишь, но невозможно закрыть сердце на то, что ты чувствуешь.
2: Слушай, а ты можешь закрыть то, чем ты сейчас все это говоришь?
3: Мафи, Сереж, у тебя вообще есть страничка ВКонтакте? У тебя подписчики есть?
2: Да за меня в каждом городе человек 200 подпишется.
3: Да? А кто ты по статусу?
2: Статус?
3: Да.
2: Статус у меня... Напитки покрепче, слова покороче. Так проще, так легче, стираются ночи. Взялся, ходи, пришла в ресторан, давай!
3: Я люблю тебя!
2: Ешь мясо, вегетариан.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Красивая обладательница эстрогена приглашает приятного носителя тестостерона для совместного выделения эндорфинов.

0: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Рустам, архитектор 1С из Балашихи, спрашивает.
1: Вопрос такой: как жениться на стройной, красивой, молодой миллиардерши, если ты толстый, старый и нудный дворник? Еще есть сказка такая, этот «Красавец-чудовище» или «Аленький цветочек». Вот, как бы, в сказке хочется верить, все-таки выросли на них. Что ответите?
2: Как ответить? Да что-то отвечу, конечно.
0: Да. Сатья отвечает.
2: Нам кажется, что сказка «Аленький цветочек» или что там было, да, «Красавица и чудовище», что-то такое. Нам кажется, что она была красивая, миллионерша, а он урод какой-то. Нет, он чудовище, но он был очень крутой перец. Он просто, ну, выглядел немножко, ну, на любителя. Поэтому, если ты уродец и выглядишь на любительницу, скажем так, надо чем-то компенсировать это. Должен быть какой-то юмор какой-то, да? Должен быть какой-то интеллект, какие-то достижения, какие-то качества, которые помогают уродцу, вот этому чудовищу, компенсироваться до уровня там кого-то. С другой стороны, зачем вот этому как дворнику или кому он сказал вот это вот жизнерадостная миллионерша? Что он с ней будет делать? Убирать у нее во дворе, что ли? Я думаю, что надо искать себе ровню и так далее. Потому что часто бывает такая история. Ищу женщину. Высокая, 1,82 м, 90-60-90. Желательно, чтобы было 2 высших образования. Без проблем со здоровьем, без трудностей с жильем. Обеспеченная, с кулинарными навыками. Без претензий. Молчаливая, слепоглухонемая сирота. Миллионерша. О себе, Павлик. Понимаешь, ну, так не бывает. И либо наоборот. Как найти великого мужчину, крутого, ответственного, и там качества, как начнут, что там какие-то Джеймс Бонды какие-то. Я говорю, а ты вот представь, ты вот эти качества все написала, а какие качества должны быть у тебя, чтобы соответствовать. Если ты ищешь себе болт на 12, ты гайкой должна быть на 12, а не на 6. Поэтому ищите себе ровню, накручивайтесь друг на друга, и будет вам счастье.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Наташа Краснова.
1: Лучшие друзья девушек чинят им компьютер.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей и с телефоном их детей.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: KGM представляет. 70 лет. Мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
9: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
13: Столько условий!
14: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
15: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
16: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
17: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
0: Юмор

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Петя бежал в спальню к родителям и застал аиста врасплох.

0: Юмор ФМ. Шутки.
1: Закоренелый холостяк. Существо осторожное. Его на ровном месте печенюшкой не заманишь.
0: И песни.

0: Да.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самые лучшие.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Во-первых, друзья, женщина за рулем – это прекрасно. А во-вторых, как вам такая история? Мужик подходит к автостоянке и не верит своим глазам. Молоденькая дама в короткой юбке на шпильке сама заливает масло в двигатель. Ну надо же, думать, довелось при жизни увидеть такое наконец-то. Подходит ближе, а нет, показалось, все в порядке. Заливает масло в бачок омывателя. Друзья, согласитесь, у каждого человека должны быть свои маленькие личные приятности. Два приятеля в офисе разговаривают, один другому говорит: «Слушай, я давно хотел тебя спросить, а что ты носишь ботинки на один размер меньше?» «Слушай, ну как тебе объяснить? Ну, смотри, на работе сплошные проблемы, да? Да. Домой приходишь не лучше. Поверь мне, жена постоянно ищет ссоры. Сын разгильдяй, учится ужасно. Теща пилит и пилит, пилит и пилит. Единственная радость у меня в жизни – вечером ботиночки снять». Самое время, а кстати, какое время? Ну, не нормально, для ролевых игр. Муж говорит жене: «Дорогая, давай поиграем в ролевые игры». «Класс, а это как?» «Ну, как будто ты красная шапочка, а я волк». «Класс, давай!» «Ну, тогда иди, пеки пирожки».
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
5: Чего такая довольная, Вера?
6: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
5: А что в ней такого-то?
6: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
5: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
7: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переводе пенсии на социальную карту.
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 25 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северный ветер. Ночью 5-10 градусов, выше 0. Днем в четверг в Троицке, Кыштыме и Южноуральске плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Садке до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 17.
1: Реклама.
9: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
11: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
13: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито» «Орион» у концертного зала «Доганай» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf 0+.
14: ИП 0, Лилия Александровна, ОГРН, ИП 319-911-221-447.
15: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на «Труда» 22.
16: Да-да-да, «Лада» на «Труда». Да-да-да, «Лада» на «Труда».
15: Вместе уже 22 года. Челябинск, «Труда» 22.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03. Юмор ФМ. Хорошие новости.
4: Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
0: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
7: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
8: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу об отдыхе. Летние лагеря готовятся к приему детей. На Южном Урале собираются открыть 160 пляжей, а в Южноуральске появились новые места для прогулок. В Челябинске заканчивается учебный год, и школьников готовятся принимать летние места отдыха. Портал chelkp.ru со ссылкой на мэрию сообщает, что в 136 лагерях с дневным пребыванием этим летом отдохнут почти 25 тысяч детей, а еще 24 тысячи поедут в 29 загородных лагерей. Кроме того, 1500 ребят готовятся летом не отдыхать, а работать. Перед началом каникул с детьми проведут беседы о начале пожароопасного сезона, а также о безопасности на воде. Кроме того, в администрации отметили, что начали приобретать путевки для детей, нуждающихся в особой защите государства. Тем временем на Южном Урале подали уже 160 заявлений на открытие пляжей. Об этом сообщили в Министерстве общественной безопасности региона. 27 пляжей из списка находятся в детских оздоровительных лагерях, еще 35 являются муниципальными. Прием заявлений продолжается и завершится 1 июня, когда официально стартует купальный сезон. Обобщенный реестр всех официальных мест отдыха у воды появится к этой дате. Для сравнения, в прошлом году на водоемах области задействовали 204 пляжа всех форм собственности. Среди них 31 в детских лагерях и 36 муниципальных. Власти уточнили, что в Челябинске в этом году будут работать 9 муниципальных пляжей. А в Южноуральске появились новые места для прогулок и отдыха. Проект «Южный заряд» объединил Центральную площадь, улицу Мира и парк у Дома культуры в одно большое пространство, пишет информагентство «Первое областное». Теперь в центре города есть сухой фонтан, удобные лавочки, качели и лежаки, а также детская площадка с играми и памп-трек для велосипедистов. Кроме того, на территории провели озеленение, сделали удобные дорожки, смонтировали современное освещение и камеры. Благоустройство уже дало результаты. Количество посетителей выросло почти наполовину, а туристов стало больше на треть. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
1: Всегда хорошие новости.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Девушки ненавидят дождь, потому что он сбрасывает их лица к заводским настройкам.

0: павильоны. Возле меня сел какой-то ненормальный и все интересовался другими павильонами. Я ему объяснил, что там ничего интересного нет. Но если бы что-то было, неужели бы не показали? Вы думаете, он перестал интересоваться? И где в людях это любопытство вредное сидит? Прямо вредитель. Чё, мол, из-за границы мы тоже наше показываем? Мол, это все мы дома и так видим. А за границей его интересует заграничное. Интересует? Вот гад. И еще такую вещь сказал, за которую его вообще... Ну, мол, говорит, мол, он не может бороться за мировые стандарты, потому что он их не видел. Я его чуть не задушил. Дурачок, говорю, тебе мировые стандарты покажи, ты только на них смотреть и будешь. А кто работать будет? И вообще, куда ты лезешь? Что ты интересуешься? А я любопытный. Гнать этих любопытных. Затерят, будоражат. Большие послабления им дали. О себе я могу сказать твердо. Я никогда не буду высоким и красивым, и стройным. Меня никогда не полюбит Мишель Мерсье. И в молодые годы я не буду жить в Париже. Я не буду говорить через переводчика, сидеть за штурвалом, дышать кислородом. К моему мнению, не будет прислушиваться больше одного человека. Да и это одна уже начинает иметь свое. Я наверняка не буду руководить большим симфоническим оркестром, и фильм не поставлю, и не получу ничего в Каннах. Ничего не получу в смокинге, в прожекторах, в Каннах. Времени уже не хватит, не успею. Не буду грузином, никогда не буду женщиной. А интересно, что они чувствуют? При моем появлении все не встанут. Шоколад в постель могу себе подать, но придется встать, одеться, приготовить. А потом раздеться, лечь и выпить. Не каждый на это пойдет. Я не возьму 7 метров в длину. Просто не возьму. Ну, просто не разбегусь. Но даже если разбегусь, это ничего не значит. И от моих реплик не грохнет цирк, и не прослезится зал, и не заржет лошадь подо мной, только впереди меня. И не расцветет что-то, и не запахнет чем-то, и не скажет девочка, я люблю тебя, и не спросит мама, что ты ел сегодня, мой мальчик. Но зато я скажу теперь сыну, парень, я прошел через все, я не стал этим и не стал тем, и я передам тебе свой опыт».
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred.
5: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выход с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: шутим, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Всем жаворонкам и вынужденным жаворонкам. Большой привет из эфирной студии Юмор-ФМ. Друзья, с этой минуты здесь шутки-шоу в студии Ольга Мажара. Оля, доброе утро и тебе.
2: Доброе, бодрое, Антон Юрьевич, бурный, сова, но переделанная в жаворонка.
1: Ты же помнишь, что я ни о чем не жалею. Я вот буквально об этом вчера рассказал.
2: Ты вообще ни о чем не жалеешь, и это прекрасно. А о чем жалеть, когда ты встаешь пораньше, у тебя такой длинный, насыщенный день, такой кайфовый, классный.
1: Обеденный сон. Собственно, не будем жалеть для вас информации о том, о тех, кто появится в рамках этого часа. Николай Фомин. 5 шуток подряд про еду под занавес 60 минутки. Гард Дмитриев также отметится на экваторе часа. Угарный папа, детские перлы ждут и нас, и вас, соответственно. Ну а еще раньше здесь появится и Стас Ярушин, и Люся Чеботина.
2: Идеально. Ну и наша идеальная любимая. Доброе-бодрое!

0: На Юмор ФМ. Давайте переходить к теме сегодняшнего эфира. Появилась новость о том, что какие-то гении создали, вот, значит, как это правильно сказать, яичницу-жарку, да? Вот, ну, как-то так, в общем, робота, который пожарит яичницу.
1: Ну да, закладываешь в эту штуку яйца.
0: Абсолютно правильно.
1: В специальное время она все сделает так, как ты хочешь,
0: да,
1: в лучшем
0: специальное
1: виде.
0: Это, в общем-то, нужное для тебя время. Выставил там, да. Просыпаешься ты в 8, на 8.30 поставил, пока душ туда-сюда, тебе раз, уже яичника готова.
1: Да, кайфово же, кайфово.
0: Ничего своими ручками практически делать и не нужно. В общем, технический прогресс во все. Ну, а мы хотим узнать у вас вот что. А чему старому и проверенному вы все равно не изменяете?
1: Я, знаешь, далеко не буду уходить, расскажу просто про свою сестру. Она, вот, ну все же, ну ладно, многие знают, что сейчас информацию со старого телефона на новый можно перенести как-то вот просто а-ля по Wi-Fi, да?
0: Ну да, это если у тебя два яблока, так это вообще достаточно просто поднести один
1: на
0: к другому.
1: На самом деле Android, и это тоже можно так же сделать. Так вот, она говорит, нет, я все-таки руками буду вбивать, значит, эти самые номера, все дела.
0: Консервативный подход.
1: Говорит, так надежнее.
0: Ну, если нравится, занимайтесь. Вот так можно сказать.
1: В конце концов, да.
0: Но, слушай, вот да, век технологического прогресса. Угу. Все эти роботы-пылесосы, да, и прочие истории. Нет ничего приятнее и полезнее, чем веник и совок.
1: Веник и совок, да. Ну, кстати говоря, я вот не готова морально и физически к роботу-пылесосу по одной простой причине.
0: Коты.
1: Нет, коты это коты. А хоть какое-то еще дополнительное движение ты,
0: конечно,
1: совершаешь,
0: конечно,
1: когда пылесосишь.
0: Да. У меня хоть в доме и присутствует робот-пылесос, но нет-нет, в общем-то, эти два товарища, и веник, и совочек, вполне себе выручают.
1: Ну, видишь, какой ты, Антон, консервативный, оказывается.
0: Чему старому и проверенному вы все равно не изменяете в век технического прогресса? Так звучит вопрос, ваши ответы принимаем в веселый чат. Координаты прежние, 915-0303-567. Ну, а мы с вами делимся юмором. Стас Ярушин.
1: Шутки, песни. Здесь Стас Ярушин. Люся Чеботина, ты хотел сказать?
0: Да, ты меня немножко прервала.
1: Ну извини, пожалуйста.
0: Коротко, смешно и подробно. Прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки-песни на Юмор-ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию! Шутки-песни. И лампа не горит, и врут календари. И если ночью светится жена, ты Пьер Кюри.
2: У перехода как-то раз послала я подальше вас. Носите сами свою маску.
1: Я люблю тебя, буддизм. Каждый сдох не в первый раз.
2: Интересно.
3: На нас не обидится никто.
2: Пошумели в тот четверг бомжи, под пивко поймали куражи. В общем, был прикольный опен-эйр. Виталя в Нуро на 40 дней.
0: Шутки-песни на Юмор-ФМ.
2: Давай, теперь ты чем ответишь?
1: Когда пристав стучаться станет, отвечу я голосами своих детей.
4: Папы нет, я сирота. Папы нет, я сирота просто.
2: Я помню, когда я была маленькая, приходили какие-то мошенники, в дверь звонили, и я обманным способом действительно находилась одна дома, включала душ и такая: сейчас я у мамы спрошу, никого не было дома. Я: мама, там какой-то дядя пришел. Такая: нет, извините, мама сказала нет. Представляешь, в 6 лет котелок варит.
3: Так ты представляешь, что они же нашли тебя, они тебе ссылки теперь присылают.
2: А я все равно: мама, мама, мама, сейчас у меня спрошу. Все равно все у мамы спрашиваю. Давай. И выносят меня из манежа, меня причина конфликта огонь. Сломала коня, эх, сломала коня, я вешу чуть больше, чем конь. Шутки-песни на Юмор-ФМ.
1: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
2: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина.
2: До новых встреч. Пока-пока.
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Неоферта ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно, и протянул мне счет на 70 тысяч рублей.

0: на Юмор-ФМ.
1: А чему же такому старому и проверенному вы не изменяете, даже несмотря на то, что уже на 21 век на календаре, на носу, собственно?
2: Уж простите меня за версию, тебе, Антон, не изменяю, старому и проверенному.
1: Не такой уж я и старый, Оленька.
2: Но проверенный.
1: У нас в России молодежь до 39.
2: А, ну чуть-чуть еще побудь молодежью. Прям самая молодость.
1: Последние месяцы. Последние месяцы. Молодежные мои. Давайте посмотрим, что прилетело в веселый чат к этой самой минуте. Ну, вообще, советская, конечно, мясорубка — это топ ваших ответов. А вот Екатерина пишет: всегда неизменно в использовании советская открывашка для банок. Никогда не подводит.
2: Ну, кстати, да.
1: Это тоже, да, незаменимый агрегат на кухне.
2: Я скажу больше, на маркетплейсах до сих пор такие можно купить. Ну, аналоги. Естественно, они уже не такие прочные, не такая сталь, не такое дерево деревянное, но тем не менее.
1: Да все не такое, вот раньше-то были открывашки, да?
2: Конечно, да. Вот Сергей написал: старая добрая бетономешалка. Вот кому нельзя изменять. В смысле?
1: Ну, кстати, ну, ты знаешь, как выглядит бетономешалка?
2: Нет. А как она?
1: Ну, вот есть, например, автомобиль. Но. Бетономешалка, которая мешает там бетон.
2: Ну, это большое.
1: А есть и, в общем-то, такая ручная история.
2: Ручная штука?
1: Да.
2: А, ну такие штуки я постоянно вижу. У меня же все-таки новостройка.
1: О чем мы говорим?
2: Там люди,
1: конечно,
2: просто с бетонными шалками ходят по улице.
1: Наталья пишет: вот с этой мясорубкой, в общем-то, сломаться мог только стол. Лежит такая, на всякий случай, выкинуть жалко.
2: Зачем выбрасывать?
1: Ни в коем случае.
2: Самые вкусные котлеты только из такой мясорубки, которая вот своими собственными руками. Это же...
1: Не только котлеты, но и пельмени, я вам тоже скажу.
2: И пельмени, конечно. Ну, любой фарш, в любом случае. Вот Алексей написал, что: а мы пользуемся газом, греемся от него, кушать готовим. Не костер уже, конечно, но и не модное электричество.
1: Ну, хорошо, тоже хорошо, конечно.
2: Да-да-да-да. Но, кстати, знаете, вот во всем есть свои плюсы. Например, вот у меня новый ЖК, и там все на электричестве, даже котельня. То есть, когда отключается электричество, отрубается все. Вода, потому что там насосы, свет.
1: Отключается.
2: Короче, все, ничего.
1: Включается электричество, в ЖК Ольги Мажары начинают гореть костры во дворах. 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Друзья, чему старому проверенному не изменяете в век технического прогресса? Пишите, ждем. Ну а пока, как всегда, делимся с вами только качественным юмором. Гар Дмитриев появится прямо сейчас.
2: Он же угарный папа.
0: Спонсор утреннего шоу ООПО «Топол Эко». Установка «Топаз». Отличное решение для загородной жизни от компании «Топол Эко». Широкая дилерская сеть. Более 3 миллионов довольных пользователей. Подробности на сайте topol-eco.ru. Юмор-ФМ представляет. Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
3: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: Угарный папа.
3: Кристине 3 года. Сидит за столом в гостях и с аппетитом ест курицу. Хозяева предлагают: «Кристиночка, будешь хлеб?» Кристина с набитым ртом отвечает: «Нет, спасибо, хлебушек у нас и дома есть». Мама делает домашние дела, а 2-летняя Юля бегает вокруг и всячески ей мешает. Наконец мама не выдерживает и говорит: «Господи, дай мне терпение». Юля улыбается во все 3 зуба и заявляет: «Вот, держи». Маша 4 года. Сидит и ест борщ. Мама предлагает ей взять лук или чеснок. Та отказывается. Папа подхватывает: «Доча, от лука и чеснока погибает много вредных микробов. Будешь здоровая». Маша в ответ: «Да? Лучше бы они от шоколада умирали».
0: Угарный папа.
3: Мама пришла в детский сад за 4-летним Мишей. Миша подходит под ручку с девочкой и заявляет: «Мам, это Лена. Она красивая. Я ее люблю». «А как же Настя?» – спрашивает мама. «Ты же с Настей дружишь, даже целуешься». А Насти сегодня в садике не было. Леня 7 лет зовет маму на кухню обедать. Мама в ответ: «Не, не буду есть, хочу похудеть, чтобы быть красивой». Леня с искренним удивлением: «Мам, ты что? Чтобы быть красивой, надо не худеть, а бусики носить». Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте в Телеграм на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.
0: Захар Дмитриев. Просто угарный папа на

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Ржица – рожь, овес – овсица, чечевица – чечевица.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Когда я делаю ход конем, появляются цыгане.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели – люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
15: 8 800 350 16 16.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.
2: Юмор-ФМ

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сара прожила в счастливом браке 20 лет. На это у нее ушло 5 мужей.

0: Чем мы тут интересуемся, друзья? В век технического прогресса, чему старому, проверенному, вы все равно не изменяете. Ну вот никак. Давайте посмотрим на вариант из веселого чата. Виктор написал: деревянная толкушка для пюре. И обязательно в конце облизать. Ну, конечно.
1: Слушайте, вообще, когда готовишь, самое вкусное — это когда облизываешь, а не когда ты вот нормально из тарелки ешь, вот это вот все.
0: И наготовил, и напробовался сразу, да.
1: Однозначно. Татьяна вот написала: а что, про мужа и жену еще никто не написал? Странно. Я про Антона сказала, но он сказал, что он еще не такой старый.
0: Да, еще есть пара месяцев. Я еще молодежь.
1: Да-да-да, в конце-то концов.
0: Так, Андрей пишет: в век технического прогресса ни одно супер-пупер тефлоновое покрытие не заменит мне старый добрый чугун.
1: Да, но причем, кстати говоря, чем больше там вот этого...
0: Ну, нагара,
1: да,
0: назовем это так.
1: Конечно. Я помню, мама как-то психанула, и она старинную вот эту вот сковородку еще каких-то там, не знаю, 30-х годов.
0: Допустим.
1: В общем, она ее начистила, нажучила, как это говорится. И сестра говорит: мама, ты что, теперь же будет невкусно.
0: Полностью согласен, между прочим, с сестрой.
1: Нормально, кстати, было, вполне себе вкусно.
0: Мы сегодня уже второй раз твою сестру вспомнили за это утро.
1: Да, что за день такой интересный.
0: Привет большой.
1: Да. Люда, доброе утро.
0: А какая картошечка, да, на этой сковородке получилась? Ой.
1: Получается жареная.
0: Жареная, Оля, действительно, вареная вряд ли получилась бы на чугунной сковородке. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Пишите, чему старому доброму не изменяете и по сей день.

тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

хочешь, пойдем ко мне. Такой я один в стране. Да, будет все как во сне.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: На календаре 20 мая. Это очередной прекрасный день для того, чтобы стать ближе еще на один шаг к своей мечте.
2: Да, мечта в виде автомобиля, это про это?
1: Абсолютно верно.
2: Ну, я просто не знаю, о чем еще можно мечтать. Вот ты просто улыбнулся.
1: Не работать и получать деньги, можно об этом мечтать. Но мы конкретно сейчас, например, да, про автомобиль, за вашу улыбку.
2: Да, вашу потрясающую, скромную, обворожительную, сногсшибательную, невероятную. Главное, вашу. Если она уже в улыбайзере, имейте в виду, можем запросто вам сегодня позвонить в любую секунду, в любой момент. И можем задать вопрос.
1: Какая шутка Николая Фоменко прозвучала в эфире Юмор-ФМ, в общем-то, да. Отвечайте, повторяйте шутку, не исказив смысла, либо же дословно, забираете 3000 рублей и путевку в суперфинал нашей суперигры. Ну а в ближайшие минуты у вас есть отличная возможность остаться также не с пустыми руками, а с довольно вкусным подарком.
2: Да, вкусный подарок берите и забирайте. Звоните прямо сейчас. 229 2909, код Москвы 495. 229-2909, код 495.
1: А пока в эфире появится Николай Фоменко. 5 шуток про еду прямо сейчас.
0: Фоменко. 5 шуток про еду.
3: Именинник так сильно дунул на торт, что на следующее утро стриптизерша проснулась с насморком. Кабачковая икра станет гораздо вкуснее, если заменить ее черной или красной. Ресторан, как у мамы. Вкусно, недорого, но заставляют доедать. Мое коронное блюдо? Ну, я неплохо ставлю чайник. На первом свидании надо проявить себя с самой лучшей стороны. Поэтому Зинаида взяла с собой термос с борщом.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 25 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла, в Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков, небольшой северный ветер. Ночью 5-10 градусов, выше 0. Днем в четверг в Троицке, Кыштыме и Южноуральске плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Садке до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 17.
0: Реклама.
5: Куда в отпуск поедешь?
6: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
5: Это в Сочи?
6: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнер 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
7: Беру пассажиров по пути.
8: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
9: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».

0: официальный дилер автомобилей KGM Sanyong находится на Братьев Кашириных 147.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Производители телефонов стараются сделать их все тоньше и тоньше. Но мы не сдаемся, покупаем чехлы все толще и толще.

0: О, Мартин, хочешь удивиться сам и удивить своих друзей? Попробуй новинку. Конфетные семечки от Мартина. Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Немного блюза не помешает, экватор рабочей недели. Тудум-тудум, так называется наша игрушка, которая прямо сейчас состоится в прямом эфире ЮМРФМ. На связи со студией этим утром уже находится Артем. Артем, приветствую.
2: Доброе, бодрое.
3: Доброе, бодрое.
2: А вообще не Артем, а нам позвонил Артем. Артем. Артем, прямо сейчас вы можете выиграть вкусную подборку продуктов от спонсора, новинку, конфетные семечки от Мартина, освежающую колу от Мартина и снеки от Мартина.
1: А всего-то мы хотим от вас что? Строчку. Одну. Единственную.
2: Да.
1: Мы написали три с Ольгой Сергеевной в тему сегодняшнего эфира. Их озвучим, Артем. Ну, а вы все это дело красиво зафиналите.
2: Готовы ли вы?
3: Готов.
2: Погнали тогда.
1: Вперед!
2: Смартфоны, планшеты, колонки умные.
1: Технический прогресс. Времена безумные.
2: Mm-hmm. А я и без ваших гаджетов обойдусь.
1: Артем!
3: Пойду лучше с любимой, вечером по набережной пройдусь.
2: О, Антон Юрьевич, кстати, вчера тоже с любимой.
1: Будьте аккуратны. От прогулок по набережной на следующее утро может болеть голова. Шутка, шутка.
2: Вот так погулял.
1: Да, Артем, ну прекрасный вариант у нас, собственно, тоже есть свой. Мы подготовились, хотим представить.
2: А я без ваших гаджетов обойдусь.
1: С кем надо, по голубиной почте свяжусь.
2: Антон там уже себя на районе голубятню организовал. Я считаю, у Артема просто потрясающий вариант. Артем, как вы считаете?
1: Я полностью согласен, Оль.
2: Артем, а вы
3: я
2: что
3: считаю,
2: скажете?
3: Я считаю, неплохой.
2: Неплохой. Ну все, давайте тогда вас поздравлять. Сегодня наш спонсор дарит вам вкусную подборку призов. Новинку. Конфетные семечки от Мартина, освежающую колу от Мартина и снеки от Мартина. Так что приятного вам аппетита.
1: Артем, поздравляем вас.
3: Спасибо огромное.
1: Вам спасибо за игру. Собственно, классного дня и настроения на 5 с плюсом в обязательном порядке.
0: Реклама спонсора. Конфетные

0: Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Юмор ФМ.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу. На
1: Технический прогресс, дамы и господа, уже придумали робота, который пожарит вам яичницу. Вы выставляете таймер, загружаете туда яйца и, собственно, никакого участия больше не принимаете. Завтрак готов.
2: Как-то не принимаете. Едите. Это что, не участие?
1: Ну, это да.
2: Это приятное участие.
1: Это приятное участие, действительно. А мы спрашиваем, вот, собственно, век технического прогресса. Чему старому, проверенному вы все равно не изменяете?
2: Елена написала, что вот советские железные бигуди, лучше них ничего нет для создания красивых локонов. А еще помните, вот такие были бигуди, которые варить надо было? И они горячие, ты наматываешь. Отвратительно. Лучше ходить с прямыми волосами.
1: Я помню, что у меня у мамы были пластиковые такие бигуди. И там черная резиночка. Не надо было ничего варить.
2: А, ну это такие вот тоже есть черненькая резиночка, только железная. Но, может быть, были и пластиковые. Аналогов вообще очень много на самом деле.
1: Я далек от этого.
2: Хорошо, это и слава богу,
1: Антон.
2: Оно
1: к лучшему, действительно, да. Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Двери веселого чата открыты. 915-0303-567. Телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте. Группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс. И смс-сообщение.
2: Именно.
1: Шутки-шоу здесь, в студии Юмор-ФМ. Ольга Мажара.
2: Антон Бурный. Всем доброго, бодрого.

0: 20 мая на календаре, среда, экватор рабочей недели. Давайте пробежимся дружно по списку праздников, которые выпали на день сегодняшний. День рождения джинсов отмечается.
1: Поздравляем их!
0: 173 года.
1: Но мы сегодня, кстати, не в джинсах.
0: Я, кстати, вот давненько не носил, если честно.
1: Я тебя, если честно, не помню вообще в джинсах. Ну, так.
0: Ну, году, наверное, в 2019-м последний раз я их надевал.
1: Ну, это мы с тобой так не встречались в эти даты, мне кажется.
0: Да, я тебя избегал.
1: Да-да-да.
0: День врача-травматолога, пожалуйста.
1: О, хотелось бы вообще прям вот реже встречаться с врачами-травматологами.
0: Но как хорошо, что вы все-таки существуете.
1: Да. Здоровья всем крепчайшего.
0: А вам поменьше работы. Ну, и с профессиональным праздником.
1: Ура-ура.
0: А еще такой праздник, как День Волги, отмечается в эту среду. Праздник, который направлен, в общем-то, на сохранение экосистемы и заботе.
1: А ты знаешь, где начинается Волга?
0: Ну-ка.
1: Я просто решила тебя спросить. Я, честно говоря, не помню, где исток у Волги. Отвратительно, что никто из нас не знает, где исток у Волги. Антон, скажи что-нибудь.
0: А знаешь, куда впадает?
1: Ну, куда она впадает?
0: Ну, вспомни, даже песни поется.
1: Ну, давай. А, я забыл. Смотри, исток Волги — это небольшой родник, бьющий из болота на Валдайской возвышенности в Тверской области. Точно, я буквально недавно видела вот эту как раз картинку.
0: Да, познавательное утро.
1: Доброе утро.
0: Шутки шоу, давайте продолжать.
1: Мы продолжим, кстати говоря, обязательно в компании реалити-криминалити.
0: Да, рубрика появится под занавес 60 минутки. Что касается экватора, сейчас это мой твой любимчик.
1: Джейсон Стэтхэм?
0: О, yes.
1: Он такого не говорил.
0: Он такого не говорил.
1: Хорошо, я такого не говорил. Это рубрика так называется.
0: Да.
1: Ну а прямо сейчас наша любимая рубрика. У нас все, в принципе, любимые рубрики. Это Big Stand Up на Юмор ФМ. И здесь, кстати говоря, будет Елена Корнеева про свадебные обычаи.
2: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Елена Корнеева, город Омск.
3: Ну, привет, сами себе поаплодируйте вначале, что пришли. Я, ну, правда, нормально отношусь, вот когда парочки подстёвывают друг друга. Нам 30 лет, и нормальные женатые люди в этот момент думают, что, ну, 30, надо там, не знаю, ну, квартиру, ну, пусть в ипотеку, да, ну, машину, ну, хотя бы там в кредит. А у нас вообще нет таких проблем и вопросиков, понимаете? Потому что нам 30 лет, и мы играем в пушки, вот. Ну, чего вы хотите? Вот мы такая пара, да? То есть, что вы хотите от невесты, которым единственным критерием на свадьбу было то, чтобы им кольцо выносил карлик в костюме ангела, вот. Ну, вот такая я невеста, понимаете? Мне было нахуй, какое у меня платье, но мне было очень важно, чтобы по сценарию к нам подходил карлик. И я такая, паспорту, сколько у нас колец, да? Ну, включали музыку из Форт Боярда, он начинал ходить, всем показывать. И я рассказывала, когда эту идею подругам, и такие, ты дура. Лен, вы женитесь, это несерьезно. Я говорю, Кать, а кусать каравай на твоей свадьбе, чтобы знать, кто хозяин в доме, ну, это ты серьезно прям, нет? Просто вы заметили, что там всегда одна и та же ситуация? Если больше укусил парень, друзья жениха кричат, Серега, молодец, мужик, хозяин в доме, да? Если больше укусила девушка, они же кричат, ого, нихера себе у нее рот, Серега, молодец! Ну, просто я не знаю, все так серьезно относятся к свадьбе прям, ну, заморачиваются, что это вот серьезный шаг в жизни каждого человека, теперь все поменяется. Я не понимаю этого. Ну, я правда не понимаю, почему после свадьбы у людей что-то должно меняться. Единственное, что поменялось у нас, это постельное белье и отношение к людям, которые его подарили. Ну, я наоборот, я пришла к выводу, что я не хочу становиться серьезной женой. Ну вот прям серьезной такой, да? Я наоборот, хочу до старости быть несерьезной максимально. Я хочу, чтобы нам с мужем было лет по 80. Мы сидели, мерили давление наспор. Ну, я считаю, что в жизни и так происходит много всяких серьезных вещей, чтобы еще тащить это в отношения, да? У меня есть подруга, я называю, знаете, коллекционер странных предъяв, вот. Когда она мне позвонила посреди ночи, и такая, ну, она поругалась со своим парнем из-за привидения, понимаете? Из-за привидения. Он позвонил мне ночью и говорит, Лен, я проснулась ночью, и я тебе отвечаю, наш кот точно с кем-то играл. А Расул ничего не сделал. Я думаю, ну, немножечко странная, да, логика? То есть ты боишься призрака, который играет с котиком, но при этом не боишься спать с человеком по имени Расул. Ну, Я не знаю. Ну, причем она, то есть, она в это верит. Она потом уже встречает, говорит, да у нас стопудово здесь полтергейст. Я смотрела, типа, «Битва экстрасенсов» говорили, что коты видят мертвых. Я говорю, бедные котики, а? Представляете, что у них за жизнь, да? Что-то полежал на диване, там, поиграл с Чингисханом. С Хрущевым пообщался, мол, жалко, пятиэтажки в Москве сносят вот эти ваши. Удобно так было. И она, то есть, проверит, она говорит, я специально вычитала, что, типа, чтобы прогнать полтергейста, надо поставить куда-нибудь на стол, типа, стакан молока. И вот, Лен, с утра его почти не было. Я говорю, ну, так у тебя кот, понимаете? Все, у меня на этом все. Спасибо большое. Будьте самой ироничной. Не бойтесь смеяться над собой.
2: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Светлана хотела выйти замуж, но, как обычно, вышла на станции Новослободская.

0: спонсор утреннего шоу ООПО «Топол Эко». Установка «Топаз». Отличное решение для загородной жизни от компании «Топол Эко». Широкая дилерская сеть. Более 3 миллионов довольных пользователей. Подробности на сайте topol-eco.ru.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ. Шутки
2: шоу. Как всегда, есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Нас с вами, ну, без шуток, ждет событие космического масштаба, друзья.
3: Что это будет, Антон?
2: Редкий парад планет. Луна, Юпитер и Венера выстроятся в один ряд.
3: Класс.
2: Ну, практически.
3: Сейчас Ваня Дмитриенко должен перепеть песню, там еще и Луну как-то должен ставить.
2: Все верно, да. В общем, это явление можно наблюдать, будет на протяжении уже 2 ночей подряд. Сегодня, кстати, ночью тоже можно было его видеть, но впереди еще 2.
3: Так что мы спали.
2: Мы спали, да. Вообще, на самом деле, пожалуйста, это неплохая история для идеи для свидания. Подняться так. На крышу со своей половинкой. Mm-hmm. Сидеть, смотреть на звезды. Mm-hmm. А лучше лежать на крыше, смотреть
3: подняться на крышу, и тут сейчас все управляющие компании вздрогнули и пошли проверять, закрыты ли они у них.
2: Ну, либо куда-то в поле, например, выехать. Будет хорошо видно.
3: Так, Антон, в какое поле ты планируешь сегодня выехать?
2: В Октябрьское, Оля. Но тут главное, чтобы погода не подвела, как говорится.
3: Это да. Но, в принципе, кстати, сегодня, хотя нет, в Москве обещают дождь, и может быть как раз-таки и Венеру, и Юпитер, и Луну мы не увидим.
2: Но данное явление, кстати, отмечу, советуют наблюдать сразу после заката.
3: Хорошо, будем иметь в виду. А я, кстати говоря, в продолжении темы, мы сегодня же говорим про гаджеты новые, про старые, да? Так вот, тут появилась информация, вполне себе, кстати говоря, логичная, что гаджеты формируют у детей ожирение. Но мне кажется, что не только у детей, в принципе, у всех.
2: Они там.
3: И у взрослых тоже.
2: Скажем так, изменили несколько нашу жизнь.
3: Да, потому как, когда ребенок проводит время за телефоном, он меньше двигается, он находится в статичном состоянии, при этом практически не тратит ту энергию, которую он получает вместе с пищей. А ведь зачастую что еще происходит? Ребенок, он же человек, он же, в смысле...
2: Да, просто маленький пока.
3: Нет, я имею в виду, там, или взрослый человек, да, что-то делает там в телефоне, залипает, и еще при этом что делает?
2: Ну, чипсики можно погрызть,
3: например или что-нибудь другое. В общем, имейте в виду, дети должны иметь в своем режиме достаточное количество часов в неделю для того, чтобы двигаться. То есть должна быть выброс, ну, куда-то вот вброс этой самой физической энергии. И это касается не только детей, но и взрослых.
2: Да, нам с вами тоже, кстати, не помешает, не повредят минут 20 зарядочки, например, ежедневно.
3: Я вот как раз, знаешь, о чем подумала? Сегодня вечером отложите гаджеты, телевизоры в сторону, просто выключите.
2: И приседайте, смотря на парад планет.
3: Ну, не обязательно приседать, можно просто выйти прогуляться.
2: Тоже вариант.
3: Это приятно, кстати говоря.
2: 915-0303-567, друзья, по этому номеру мы продолжим принимать ваши варианты о гаджетах. Ну, а прямо сейчас Джейсон Стэтхэм.
3: Я такого не говорил.
2: Тоже, кстати, приятно послушать.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. В одну и ту же реку нельзя войти дважды, а в две реки трижды. Почему кровать односпальная, если я на ней много раз спал? Почему Толя Анатолий, а Коля не Анаколий? Аня вышла замуж за механика и родила шестерню. Учительницу геометрии не пустили в рай, потому что она чертила. Однажды ты спросишь, что я люблю больше, тебя или пельмешки? Ты обидишься, ты уйдешь. Но так и не узнаешь, что со сметанкой.
4: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
4: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие. Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы приступить? То есть надо снизить немножко серьезности в сексе.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Привет! Мы «Импровизаторы», а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
7: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. «Импровизаторы» 23 мая в 23.05. Категория 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Любимая, ты горячая, сочная и опасная. Ты как беляш с вокзала.

0: Продолжаем выяснять, чему старому и доброму вы не изменяете, несмотря на технический, технологический прогресс. Веселый чат Андрей нам написал следующее. Самое вечное, что было и продолжает оставаться на этом белом свете, это чугунная ванна. Несмотря на единственный ее недостаток, доставка к месту назначения.
1: Чугунная ванна. Угу. Вот это да.
0: Еще такая, знаешь, на ножках они такие были красивые некоторые.
1: Ну, сейчас закрывают ножки. Ну, чтобы не видно было там шторки.
0: Чтоб не замерзли. Ножки закрываем.
1: Вот Надежда написала: рисовать шариковой ручкой крестик на руке, как напоминалочку.
0: О, класс, да.
1: Я этого вообще никогда не понимала, потому что, ну, нарисуешь ты себе крестик. И что? Будешь вспоминать, что ты должна была не забыть?
0: Да-да-да. Но, кстати, я один раз, по-моему, так в жизни все делал. Сработало, помогло.
1: Серьезно?
0: Серьезно, да.
1: А я вот все-таки старые добрые заметки в телефоне. У меня прям список дел есть на сегодня, которые
0: вот,
1: иногда...
0: Оленька, ты жертва технологического, технического прогресса.
1: Я не жертва, я приверженец.
0: И пропагандист даже
1: местами. Конечно, именно.
0: Еще один комментарий от Андрея. Озвучим мне, что и никогда на этом белом свете не заставит меня отречься от старого доброго граненого стакана.
1: Так они сейчас в моде, Андрей, вы че?
0: Особенно вот...
1: Сейчас все советское в моде.
0: Подстаканники, если в поезде приносите, красота вообще.
1: Чай же вкуснейший.
0: Конечно.
1: Вкуснейший.
0: Вкуснейший.
1: Есть еще, кстати говоря, вариант от Татьяны. У нас, кстати, проводной телефон дома. Аппарат со звонком, от которого даже соседи просыпаются. Мне почему-то кажется, что я представляю, что это за звонок. Звонят, кстати, только мошенники и дедушка.
0: Но, видимо, замучили эти мошенники, на самом деле, уже.
1: Серьезно?
0: Кошмар.
1: А мне не звонят, Антон.
0: Ты счастливая.
1: Да, они просто решили со мной не связываться.
0: Да, знают.
1: На всякий случай.
0: Кому не надо. Продолжаем принимать ваши варианты, друзья. Двери веселого чата открыты. 915-0303-567.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Что ж, пальцев в двух рук вполне хватит, чтобы сосчитать количество оставшихся минут до момента, как здесь в эфире Юмор-ФМ появится та самая шутка Николая Фоменко, на которую мы с вами все ждем, конечно, с большим нетерпением. Повторив ее, заберете 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Есть, правда, небольшое условие.
2: Какое?
1: Ваша улыбка должна находиться в нашем улыбайзере, в нашей бездушной, но справедливой машине.
2: А пальцев-то сколько? 9? 8? 7? Сколько там минут до
1: этой? Пусть это останется секретом, но пальцев двух рук хватит для того, чтобы сосчитать количество оставшихся минут.
2: Если вы в нашем улыбайзере, тогда все внимание на Юмор-ФМ. А если вас нет в нашем улыбайзере, все внимание на Юмор-ФМ. И добро пожаловать на сайт веселаярадио.ру. Поделитесь своей улыбкой, потому как сегодня, загрузив вот прямо сейчас, возможно, через несколько часов, позвонят именно вам и зададут один вопрос. Какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что? А дальше все, как рассказал дядя напротив, 3000 рублей ваши тут же и путевка в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
1: Та самая шутка совсем скоро, но еще раньше здесь протоколы нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити».
0: Юмор ФМ представляет.
3: Реалити-криминалити.
4: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
5: Здравия желаю! Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
3: Реалити криминалити.
5: Попадание строительных материалов, в частности камней, в лобовое стекло автомобиля Щекина обусловлено законом всемирного тяготения и священным писанием. Ибо какой мерой меряешь, такое и тебе будет отмерено. Незачем ему было въезжать под знак «кирпич» на территорию детской площадки. В своем поступке раскаиваюсь, грешен. А кто без греха, пусть первым бросит в меня камень. А лучше пусть бросит в Щекина. Документы о высшем образовании, опыте работы и медицинскую справку я не подделывал, а купил в интернете, где меня никто не предупредил о том, что они фальшивые.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 25 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северный ветер. Ночью 5-10 градусов, выше 0. Днем в четверг в Троицке, Кыштыме и Южноуральске плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Садке до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 17.
0: Реклама.
7: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион у концертного зала Таганай станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirk-orion.rf 0+.
8: ИП 0, Лилия Александровна, ОГРН, ИП 319-911-221-447.
9: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
10: Радио Юмор-ФМ представляет женское шоу проекта «Стендап Урал-тур» 30 мая. Впервые на одной сцене в стендап-клубе «Челябинск». Резидент стендап на ТНТ Ольга Егорчева, ярко ворвавшаяся в женский стендап на ТНТ Амалия Гридина и актриса нашумевшего трио «Нити тяжелый люкс» Светлана Кудинова.
11: Возрастная категория 18+.
12: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72 39 03.

0: «Только в России» надпись на асфальте. «Танюха, я тебя люблю» держится 3 года, а дорожная разметка – неделю.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Вот и она, очередная шутка Николая Фоменко, которая может сделать вас реально богаче на 3000 рублей, а также поможет заполучить заветную путевку в суперфинал нашей суперигры. Автомобиль за улыбку.
3: Да, и буквально через несколько мгновений мы узнаем имя счастливчика, которого, я надеюсь, мы осчастливим и 3000, и путевкой в суперфинал. Главное — ответить на звонок и на вопрос, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что. Ну а пока прозвучит наше любимое 3, 2, 1,
2: улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку.
3: Вероника, город Тюмень, появляется в нашем улыбайзере. Ей сейчас мы будем звонить. Кстати, 10.51. Именно столько сейчас в Тюмени.
2: Все верно, на 2 часа больше, чем в столице.
3: Да, и мы рассчитываем на то, что вы, Вероника, уже и проснулись, и потянулись, и шутки шоу уже давным-давно слушаете, и шутку запомнили, главное.
2: Звоним в Тюмень прямо сейчас. Звоним Веронике.
3: Хоть на 2 часа больше в Тюмени, но все те же 30 секунд есть у Вероники на то, чтобы взять, да и ответить.
4: Извините, набранный вами номер временно заблокирован.
3: Угу. Но будет такая возможность, видимо, в какой-то другой раз, когда...
2: Номер разблокируют у Вероники.
3: Да-да-да, привет вашему мобильному оператору. Фотография остается в улыбайзере. Запросто можем позвонить еще раз. Вы там, главное, как вы, порешайте все дела с мобильным оператором.
2: Если вашей улыбки пока нет на сайте веселорадио.ру, а в частности в нашем улыбайзере, на официальном сайте Юмор.ФМ, соответственно, можно и нужно это сделать, например, прямо сейчас, потому как через несколько часов мы можем позвонить именно вам. И, собственно, с тем же самым вопросом попросить повторить вас шутку Николая Фоменко, которая прозвучала в эфире Юмор.ФМ.
3: Все так и будет.
2: Напоминаю, справляйтесь с этой, ну, достаточно простой задачей. Забирайте 3000 рублей, а также путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Все подробности где искать?
3: На сайте веселоерадио.ру.
2: А с данным эпизодом игры что будем делать?
3: Завершать.
2: И что необходимо сделать еще?
3: Что, запустить улыбайзер?
2: Абсолютно верно. Для чего, Оленька?
3: Я что, на экзамене? Что
2: для того, чтобы ваши улыбки, друзья, продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Реклама.
1: Взять в оборот.
2: Все просчитать.
1: Первыми бить.
2: Пленных не брать.
3: Фильм Гая Ричи. Эти джентльмены не боятся правил. «Грязные деньги» в кино с 21 мая, 18+.
4: Премьера «Гастротур» Михаила Стогниенко.
5: Наелся ли я?
6: Ни в коем случае.
7: Ну что, рискуем?
4: Новые города, новый сезон.
7: Поехали.
4: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+. Юмор.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
1: В век технического прогресса уже даже придумали робота, который приготовит вам яичницу ко времени, которое вам необходимо, которое сами, в общем-то, выберете и поставите на таймере. Так вот, в век технического прогресса спрашиваем, чему старому и проверенному вы все равно не изменяете?
2: Вот из Ставропольского края прилетела нам СМС-ка. Во-первых, СМС-ка.
1: Раз.
2: Да. Меряю штаны прямо вот на рынке, на картоночке. Так привычнее, чем вот эти вот онлайн-магазины. Георгий, 35 годиков.
1: Это не слеза, это мне сейчас ностальгия в глаз попала только что.
2: Теоретически можно принести с собой картонку и вот в онлайн-магазин, когда приходишь на пункт выдачи, встать на картонку.
1: Да, немного странно будет на тебя смотреть. Не то же самое, понимаешь, на рынке ты на улице еще, как правило, стоишь.
2: Или в павильончике, да. Но на картонке.
1: На картонке.
2: Какая прелесть.
1: Классика, классика жанра. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты, координаты прежние. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Здесь шутки-шоу, здесь Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем привет.

0: на Юмор ФМ.
1: Как всегда, несколько слов о тех, кто отвечает за юмор в рамках 60 минутки. Лига городов, лучшие миниатюры, вот что мы для вас приготовили под занавес этого часа.
2: Лучшие любимые фирменные и только для вас, и только сегодня налетай! И реклама будет
1: в середине часа. Ты как будто сейчас на цирковую арену вышла.
2: Да?
1: Ра-та-та, лучше!
2: Жонглировала с вами.
1: Налетай, торопись. Да, не реклама на экваторе 60 минутка, а еще раньше здесь появится герой любимого скейт-шоу.
2: Однажды в Россию для вас лучшие мы собрали на Юмор ФМ.
3: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете чиновника».
4: Можно?
5: Давай, заходи. Присаживайтесь. Моя есть директор по делам национальной общины, понимаешь? Твоя есть кто? Что надо?
4: Женщина, вы как разговариваете? Во-первых. Во-вторых, я прекрасно говорю на русском языке. Не надо так, что вот так вот.
5: Батюшки.
4: Что?
5: И что ты вот дал за это умение? Жену?
4: Очень смешно, женщина. Вам повезло, между прочим, что узбахи не обидчивый народ.
5: Кто?
4: Узбахи. А, я забыл представиться. Меня зовут Руслан Русланович. Я по национальности узбах.
5: Ага.
4: И по совместительству являюсь председателем Всероссийского общества узбахов.
5: Подождите.
4: Я пришел сюда к вам, чтобы защитить свои права, понимаете? Есть казахи, есть узбеки, есть таджики, есть туркмены.
5: Я
4: а есть узбахи.
5: Так, все, я поняла. Получается, мать узбечка, отец казах, а ты, значит, прокреативил и узбах, да?
4: Да нет же, у меня мать узбах, отец узбах, и я, соответственно, тоже узбах. Понимаете вы или нет? И вам, кстати, повезло, что я в первую очередь к вам пришел сюда, в комитет национальных общин, понимаете или нет? Я бы мог спокойно пойти, пусть говорят, рассказать свою историю, что вот такая вот женщина сожгла всех нас, я один остался. А потом психолог сидел бы, спокойно объяснял, почему ты так поступила.
5: Что ты несешь вообще, а?
4: Я говорю, что узбахи очень развитый народ, понимаете? Мы лучшие хоккеисты в мире. Мы просто не хотим пока.
5: Так, слушай, ты мне уже голову заморочил, честное слово. Что ты хочешь, узбах?
4: Вот с этого надо было начинать. Все очень просто. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
5: Трехкомнатное?
4: Да.
5: В центре?
4: Я вас правильно понимаю, то есть вы не хотите признавать наше общество?
5: Нет.
4: Нет. Будем судиться.
5: Ой, давайте.
4: Будем судиться.
5: Судите, сидите, пишите. У меня в суде, знаете, сколько этих бумажек на меня? Больше, чем вас в однушке помещается.
4: О-о-о! Вы сейчас вообще себя закапываете. Тогда я буду, знаете что? Я буду жаловаться в вышестоящей инстанции. Я подам на вас, между прочим, женщина, в узбахский суд.
5: Ой,
4: и там, по узбахским законам, вас привяжут к лошади.
5: Ну да. И чё?
4: Как чё? Все? И все? Привяжут к лошади, и никуда вы не сможете пойти. Только по делам лошади. Все.
5: Вот что ты меня пугаешь? Пуганая, понятно? Мне тут цыганка тоже сидела, распиналась. Порчу на меня наводила за то, что ей паспорт не дала. И что, нормально, видишь, с порчей, живая. Даже не похудела. Только муж ушел. Мой. К ней. Все, иди, уходи, не морочь голову.
4: Ну, пожалуйста.
5: Нет.
4: Ладно, последний шанс. Не надо нам никакого посольства. Вот, пожалуйста. Подпишите разрешение на арбузную клетку на Фрунзенской.
5: Не надо мне ничего не буду подписывать.
4: А за это я буду ходатайствовать за то, чтобы вас назвали героем Узбахии. Вы войдете в историю Узбахии, понимаете? Вас детям будут на каникулы задавать.
5: Не надо, я и так в историю войду, поверь мне.
4: Хорошо, тогда за это вам 500 узбахских долларов. Вы не смотрите, что это 500 рублей, просто у нас курс один к одному. Пожалуйста, вас очень прошу.
5: Ладно, это конечно... Не тортик причуда от киргизов за прописку, но тоже кое-что. Как говорится, будем дипломатические отношения налаживать.
4: Спасибо вам большое. Дай вам Бог здоровья.
5: Всего доброго. Все. До свидания. Да, до свидания.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ. Реклама спонсора.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Чтобы не плакать во время резки лука, уйдите в другую комнату. Жена и без вас справится.

0: Спонсор утреннего шоу ООПО «Топол-Эко». Установка «Топаз». Отличное решение для загородной жизни от компании «Топол-Эко». Широкая дилерская сеть. Более 3 миллионов довольных пользователей. Подробности на сайте topol-eco.ru.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ.
2: И снова есть чем поделиться, есть что рассказать. Тут, значит, известные и влиятельные мужчины всего мира пришли к выводу. Нашли залог здоровой и долгой жизни.
3: Mm-hmm.
2: Это мускулюс глютеус максимус.
3: Что?
2: На латыни это звучит так. Большая ягодичная мышца.
3: О! Качают,
2: крепкая,
3: получается.
2: Да, крепкая пятая точка, в общем, mm-hmm. залог здоровой и долгой жизни. Ученые, кстати, подтверждают сие высказывания, потому как эти мышцы самые большие в нашем теле, тесно связаны с равновесием, ловкостью и здоровым старением.
3: Mm-hmm.
2: Вот такая формулировка.
3: А это у мужчин должно быть?
2: Это у мужчин, да, в частности.
3: Так.
2: В общем-то, это буквально амортизаторы, говорят ученые, нашего тела, которые дают выносливость при ходьбе и подъеме по лестнице, снимают нагрузку на поясницу и снижают риск травм в целом.
3: Но в целом...
2: Своего рода подушка безопасности.
3: Вот, ты знаешь, кстати, видео вчерашнего футболиста, который...
2: Его подушка безопасности разлетелась там по интернету нормально, конечно.
3: Только подожди, он не так упал, не туда, куда надо было. Но было красиво. Я что хочу сказать.
2: Видишь, но они тоже здесь фигурировали, эти мышцы.
3: Да-да-да, подушки безопасности. Но, слушайте, конечно, наверняка это здоровая жизнь для мужчин. И женщины... Вот слушайте, теперь нужно провести исследование, что жизнь женщины продлевается, когда она долго смотрит на булки. Только смотрит и не ест. Если вы понимаете, про что я.
2: В общем, да, приседаем, друзья, приседаем.
3: Приседаем. Мы, кстати, как-то с Антоном начали приседать, а забыли и перестали.
2: Это в нашем стиле с тобой, Оля.
3: Поговорим про отпуск. Совсем скоро у всех начнутся летние отпуска. Так вот, история интересная прилетела из Греции. Там турист из Германии заплатил за отдых с супругой и двумя детьми примерно 620 тысяч рублей. Ну вот по актуальному курсу. Значит, он каждое утро приходил, пытался найти лежак. И, не находил. Его это так взбесило, мол, ну как так? В общем, он пытался как-то договориться с сотрудниками отеля, с туроператором. Ничего не получилось. Он в суд пошел. Да, сказал, мол, что так и так, никто не пошел ему навстречу. В итоге суд постановил, что отель, в принципе, не обязан предоставлять шезлонг по запросу. Хотя, с другой стороны, судья отметил, что туроператор как бы должен был связаться с отелем. Сказал, мол, зачем вам, места на 500, а и всего 5 шезлонгов.
2: Угу.
3: В общем, в итоге он небольшую компенсацию, так сказать, скидочку выбил.
2: Так и получил.
3: Так и получил. 87 тысяч рублей он получил в качестве компенсации за то, что, видите, негде ему было полежать.
2: Из 600 потраченных.
3: А, да. В принципе, кстати говоря...
2: Но держись, турецкий all-inclusive.
3: Не пускайте Антона в страну.
2: Такие новости к этой самой минуте. Далее давайте возвращаться к юмору, друзья. Наш фирменный пародийный проект «Юбилейный сезон» не реклама. Прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.
1: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
4: Какой свежий ароматный бородинский хлебушек. Почем брали?
5: Ну, рублей 50-60.
4: Да вы что, дешевка какая-то. Наверняка с микропластиком. Я вот хлеб дешевле 500 рублей вообще не покупаю.
6: О, вы определенно наш клиент. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Только для вас. Специалисты отдела завышения цен ежедневно отслеживают ценники в популярных торговых сетях, находят самые дорогие и умножают на 3.
7: «Три конца». Интерьеры от ведущих дизайнеров, кассиры с высшим математическим образованием, живая музыка, красная ковровая дорожка и швейцар при входе.
6: Да, мы дерем с вас в три конца, иногда в 4. Но ведь вы можете себе это позволить.
4: Бутылка молока 400 рублей? Десяток яиц 900? Ну, Не знаю. Меня устраивает.
6: Поверьте, нас тоже. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Приходите и платите, ведь вы этого достойны.
7: Адрес ближайшего магазина легко найти на сайте. Да-да-да, мы тут совсем в нашей Москве охренели. .все.
1: Васюкинский керамический завод с гордостью представляет новую бюджетную линию сантехники «Рукомой».
7: Без драк металлов и без страст ты купишь просто унитаз.
8: Не до роскошеств встала уж. Есть просто кран и просто душ.
7: Отмой лицо от простокваши над просто раковиной нашей.
9: И просто ванна без прикрас. У нас тебе не бизнес-класс.
7: Пусть страшен каталог, не бойся.
10: Закрой глаза, купи и бойся.
1: Бюджетная сантехника «Рукомой». Ваш толчок в будущее.
7: Только в этом месяце акция. Купил унитаз, книга в подарок.
1: «Рукомой». Страшно, дешево, сердито.
11: Не работает кран? Упал стояк? Засор? Протечка? Потоп?
12: Надо вызывать сантехника. Опять придет, наследит, нахамит, обсчитает.
11: Крошка, не плачь. К тебе уже выехал пуэрториканский сантехник по вызову Игнасио.
12: Игнасио?
11: Си, Игнасио.
1: Высокий, стройный и кареглазый. Мужчина в пляжных шортах с инструментом. Он ни слова не говорит по-русски, но все понимает в сантехнике.
11: Игнасио починит кран, пробьет засор и поднимет стояк. Вежливо, умело, молча и за разумную плату. О, кто это стучится в дверь?
12: Это Игнасио?
13: Си, сеньора. Es el fontanero Ignacio.
11: Да, пришло время позволить себе немного Игнасио.
14: ООО «Креативные коммунальные решения». По желанию заказчиц также могут быть предоставлены штукатур Марио, электрик Себастьян, плиточник Рикардо и прораб Хулио. Доставка специалистов из Пуэрто-Рико и обратно оплачивается дополнительно. У ГРН у нас тоже есть, но я его не помню. Да и какой смысл его читать, если вы все равно ничего не понимаете на такой скорости. ТДСО Буэнос Уэрта. Ну, уна оферта. Чао.

0: Реклама.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
3: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
4: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
3: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
4: Каких 5000?
3: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
5: 8-800-350-16-16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
7: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16:00. Только живые эмоции. Будь в движении. 16+.
8: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
9: Ю.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Контрастный душ – это когда выходишь из сауны, а у входа тебя встречает жена.

0: на Юмор-ФМ.
1: Продолжаем выяснять, чему такому старому и проверенному вы не изменяете и по сей день. Веселый чат Андрей написал, ни один в мире нынешний гамбургер не заменит старую добрую кильку в томате. Как это вкусно. Тут как ни крути, но раньше и сгущенка была гуще, и треска треща.
2: Треска треща?
1: И треска треща.
2: Да ладно, мне вот захотелось, кстати говоря, на черном хлебушке котлеточку.
1: Тоже вкусно, конечно.
2: Брянская область у нас на связи, говорят, сажаем картошку под коня, хотя многие трактором. Я, честно говоря, не видела, чтобы сажали картошку под коня и трактором
1: под коня.
2: Тоже.
1: А надо в землю. Зла шатка с плугом. Идет, бронит землю. Ну, слушайте, класс, да. Оксана пишет, банки закатываю только старой машинкой. Покупала разные и дорогие, и дешевые. Все на раз, максимум на два. А это досталось от мамы в наследство. Ей лет 30 точно проржавело в некоторых местах, но работает как часы.
2: Для меня, на самом деле, магия, как банки закатывают какой-то вот этой штуковиной. Машут такие, хоп-хоп-хоп-хоп, оп, и готово.
1: Какой-то кипяток что-то там добавляется, да. Что-то куда-то раз крутануть. Но я в детстве пробовал, да, я видел, как это делают и мама, и бабушка.
2: Ну, я тоже видела, но я никогда не крутила банки.
1: Если мне память не изменяет, вот разочек я там другой-то крутанул.
2: Крутанул?
1: Что-то закатал там сам, да. Потом какие-то там взрывались, наверное, мои.
2: Василий вот написал, пленочный фотоаппарат, пользуемся до сих пор, причем на застольях. Бывает так, что просмотр фото затягивается на пару часов. С телефонными фото я такого не замечал.
1: У нас с тобой, кстати, один очень общий знакомый посещал там энную страну и брал с тобой специально.
2: Пленочный
1: фотоаппарат, да. Фото получается замечательное.
2: Ты тоже рассматривал часами?
1: Атмосферное. Нет.
2: Просто наслышан.
1: Просто он мне присылал, я был вынужден посмотреть.
2: А вы...
1: Сделать вид, что мне интересно,
2: понимаете,
1: конечно.
2: Какой друг, да? Вынужден он был.
1: 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Время еще есть оставить свой комментарий. Чему такому старому и проверенному не изменяйте. Шоу.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Помните о том, друзья, что в самом разгаре наша суперигра «Автомобиль за улыбку» — это значит, что у вас есть шикарная возможность обзавестись собственным личным транспортом, автомобилем за улыбку.
2: Да, можно, конечно, на лошадях ездить по городу, и парковать не надо.
1: Так? Зато сколько взглядов, да, и внимания привлечет себе где-нибудь на Варшавском шоссе.
2: Ты про лошадь?
1: Про лошадь.
2: А что про Варшавку сейчас вспомнил? По старой памяти?
1: Ностальгия.
2: Антон, мы же переехали, мы же из технопарка НТВ вещаем. Кстати говоря, можно посмотреть на сайте веселоерадио.ру нашу новенькую, высокотехнологичную, прошу отметить, студию Юмор-ФМ.
1: Тоже будет номер, если мы с тобой как-нибудь на гужевой повозке подъедем сюда. О, контрасты, вот они какие. Ну, а, собственно, друзья, если ваши улыбки пока нет в нашем улыбайзере, это легко исправить. Сайт веселоерадио.ру, заходите, делитесь фотографией, которая вам больше нравится.
2: Да.
1: И усё, автоматически вы становитесь претендентом на автомобиль.
2: Прямо вот усё?
1: Усё.
2: Ну, усё так усё, Антон. Прямо сейчас для вас выступать будут лучшие миниатюры проекта «Лига городов».
1: Прямо сейчас, да.
0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
3: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
3: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
4: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда ДТ. Саратов.
5: Добрый вечер. С вами я, Тина Канделак. Мы начинаем шоу «Самый умный наставник». Сейчас я буду задавать вопросы каждому наставнику поочередно. Ваша задача – правильно ответить. Ну что ж, мы начинаем. Итак, Артем, как на заправках обозначают дизельное топливо?
6: ДТ.
5: Верно. Марина, назовите инициалы Дмитрия Тимофеевича.
7: ДТ.
5: Верно. Сергей, продолжите название города Кронштадт.
8: ДТ.
5: Верно. Алексей, что будет со словом ДТП, если оно попадет в аварию и потеряет последнюю букву?
9: Что?
8: ДТ, говорит.
9: ДТ.
5: Молодец. Артем, с каким звуком движется поезд?
6: ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ.
5: Верно. Марина, загадка. А, Д, Т, Б сидели на трубе, а упала Б пропала. Что осталось на трубе?
7: ДТ.
5: Верно. Сергей, назовите 5-ю и 21-ю букву алфавита.
8: Ч.
5: Скорее думаем.
8: ДТ, ДТ.
5: ДУ, повнимательней. Алексей, уберите одну звонкую согласную из названия группы, которая знает, что осень — это плачущее небо под ногами. Скорее.
9: Вашу мать.
5: Думаем.
7: ДТТ, убери Д.
5: Две буквы.
9: Пусть будет ДТ.
5: Верно.
8: Подошло.
5: Артем, как будет звучать аббревиатура СССР, если Союз Советских заменить синонимом «дружеское товарищество»?
6: ДТСР.
5: Я мисс, но ответ верный. Марина, если во всем мире слог «ма» поменяют на ДТ, каким будет первое слово ребенка?
7: Я не расслышала вопрос. Д-д-д-д-д-д-д.
5: Верно, верно. Сергей, какие планы можно попробовать, если план А, Б, С, И, Ф, Г, Х, И, Ж, К, Л, М, Н, О, П, Q, Р, С, W, Z провалились?
8: Д, У? Или Д, Т?
5: Смешно. Д, Т. Верно. Алексей!
9: У меня досрочный ответ. Д, Т.
5: Неверно. Подумайте.
9: Я думал, я понял правила игры.
5: Артем, первые две буквы, которые пришли на ум.
6: ДТ.
5: Верно. Марина, буквы. Какие буквы похожи на перевернутую голову коровы и на открытый зонтик?
7: Да и ты.
5: Верно. Сергей, что слышно, когда быстро говоришь «да» и «ты»?
8: Да и ты.
5: Да. Алексей, какие две буквы изображены на логотипе фирмы Dolce & Gabbana?
9: Dolce & Gabbana?
5: ДТ, молодец!
9: Я так далеко никогда не проходил.
5: Как можно назвать 5 прикольных ребят в черно-белых костюмах? Время вышло. Подумайте, это легко.
6: ДТ.
5: Блестяще. С вами была я, Тина Канделаки. Я закончила, теперь закончит ДТ.
0: Хорошая погода.
10: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 25 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северный ветер. Ночью 5-10 градусов выше 0. Днем в четверг в Троицке, Кыштыме и Южноуральске плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Сатке до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Златоусте, Миасе и Челябинске плюс 17.
0: Реклама. Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
11: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В детстве я увлекался фотографией, но потом мама ее спрятала.

0: Бурный и Мажара.
1: Семимильными шагами шагает технический прогресс.
2: Антон говорит прям как в Советском Союзе.
1: В общем, тоже роботы придумали, которые вам яичницу сделают. Таймер выставляете в нужное время. Хоп, готов завтрак.
2: Вот видите, еще один пункт, почему можно не жениться, да, Антон?
1: Не то чтобы я тут сильно ищу пункты. Но о чем мы говорили? Спрашивали вас, почему вот такому старому, проверенному, вы не изменяете и по сей день.
2: Вот, кстати, в Макс Ян нам написал... Нашел у мамы утюг чугунный, весит 6 кг. Как она им раньше гладила, не знаю. Я попробовал, у меня получилось только галстук погладить. Рука устала. Слушайте, вот мы прочитали и подумали, надо вам отдохнуть.
1: В конце концов, да.
2: Да. В общем, мы вам решили подарок вручить. Поздравляем, Ян, вас, дорогой. Вы получаете 2 билета на интеллектуальную комедию «Имя», которая пройдет 14 июня на сцене театра «Эстрады». Но, кстати, не забудьте галстук все-таки погладить.
1: И надеть.
2: И надеть, конечно.
1: Спасибо всем за ваши комментарии, друзья, всем-всем, кто отметился в нашем веселом чате. Завтра продолжим, но тема будет уже совершенно другая. Что касается дня сегодняшнего, пара мгновений, здесь в эфире Юмор-ФМ появится Настя Иванова.
2: Именно она. И, кстати, обязательно кому-то позвонит и спросит, какая шутка Николая Фоменко прозвучала только что. А вы уж там, пожалуйста, не подведите крошку. Она рассчитывает.
1: Крошку. Ну что, детка, включи Юмор-ФМ. А шутки шоу на этом будут прощаться. Вернемся завтра в 7 часов утра в студии Юмор-ФМ. Как раз-таки появится она, Ольга Мажара.
2: И он, Антон Бурный. А на сегодня мяу-мяу, мур-мур-мур. И чау-чау.
1: Хорошего дня, чао. Пока, до завтра.
0: Шутки шоу на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: «Пиофаг» для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО «НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
2: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.
3: Юмор ФМ.

0: Снежинские полдень. На Юмор ФМ.
1: Пока она спала, я встал, приготовил завтрак, съел его, снова лег и уснул. А она так и не узнала, какой я у нее заботливый.

хотел, и стынет ужин на плите. Ты плачешь в темноте, ты плачешь в темноте. Сожжены мосты, и тебе совсем не спится. Все, что хочешь ты, просто взять.

0: Так, срочно прекращаем плакать с группой «Руки вверх». Понимаю, что ностальгическая минутка сейчас была. Но, друзья, вспоминаем о том, что сегодня уже среда, что сегодня мы уже отправляемся в тот самый путь, когда будем готовиться к выходным. Они у нас прекрасные, потому что, ну, знаете, летом всегда как-то по-особенному ощущаешь выходные, несмотря на то, что сегодня только 20 мая, у меня уже лето. Ну и, конечно, не плачем, потому что на Юмор.ФМ есть супер-игра «Автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас может выиграть новый классный автомобиль. Для этого вы делаете фотки, загружаете их на сайт веселорадио.ру и внимательно нас слушаете. Не упустите эту возможность стать счастливым обладателем автомобиля. Ну, а в этом часе посчастливилось мне быть с вами. У микрофона Настя Иванова. Всем привет! В веселом чате буду передавать ваш привет, поздравления и шутки. Пишите на наш номер +7 915 0303567. Не забывайте подписываться и помните, что присылать смс нам можно в приложении Макс, в Телеграм, а также просто смс-ки наши любимые можно отправлять. Ну и, конечно, куда же мы без шуток? В финале часа классика юмора Михаил Жванецкий. Услышим монолог. Также послушаем анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа узнаем, что делать, когда подстраиваешься под мужчину. Ну, мужчина переворачивается на себя, под женщину, получается. Да, а вторая половинка психует из-за этого. В рубрике «Сайте с юмором» узнаем. Ну, а прямо сейчас тот самый КВН. А все это, напомню, Юмор.ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор.ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Дежавю». Город Нерюнгри.
3: Слушайте, ребят, я вам хочу рассказать одну историю, которая со мной вчера в Юрмале произошла. Я, если честно, прям напряглась. В
4: общем, Надь, подожди. Ну, фестиваль же музыкальный. Надо петь.
3: А, хорошо, поняла. Напряглась.

0: незнакомом. Я прибавила шагу, сумку крепче схватила, и на всякий да на пожарный я кольцо проглотила. Я зашла в подворотню, а шаги за мной фоном. Проглотила я, чтоб до верного, кошелек с телефоном. Разобрала штакетник, но его есть не стало. Грязью так вот лицо намазала, его так с доской встала. Я стою типа Рэмбо, в животе звонит мама. Как не вовремя позвонила, лишь бы скайп не включила. Но к тому, что случилось, я была не готова. В круге света я увидела самого Маслякова. Он стоит весь красивый, и штаны, и пуловер. Спросил: Наденька, что ты делаешь?
1: Репетирую номер.
2: Ну, правильно, Рация сказала, конечно. Умница.
3: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
4: Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Неоферта ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Бордюбрик – это где-то посредине между Москвой и Санкт-Петербургом.

0: FM. Шутки.
1: Странная у меня работа. Спрашивают как с умного, а платят как идиоту.
0: И

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Юлия, домохозяйка из Владивостока, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Вот пытаюсь подстроиться по темпераменту своего мужчины, но как-то вообще не получается. Стараюсь быть мягкой кошечкой, заботливой. Делаю ему там всякие приятности, хвалю всегда. Даже за небольшую помощь его труд. Вот, уважаю личные границы, но все равно остается ворчливым и брыкастым. Теперь вопрос, почему он периодически так себя ведет?
0: Сатья отвечает.
2: Вопрос хороший. Почему мужчина так себя ведет? Можно, есть два варианта. Первый, долго-долго рассказывать о природе мужчины. А есть краткий, как выстрел, ответ. Мужчина со своей женщиной ведет себя только так, как она позволяет. А позволяет она то, чего она достойна. Запомните и скажите это дочерям.
0: Сатья с юмором. Полина, учитель иностранных языков из Москвы, спрашивает.
3: Здравствуйте, Сатя. У меня такой вопрос. Как вы относитесь к феминизму и, наоборот, к мужскому движению?
0: Сатья отвечает.
2: Какой хороший вопрос. Сейчас я правильно отвечу. Смотрите, я очень хорошо отношусь к феминизму, и я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. К мужскому движению не отношусь, потому что я возглавляю свое мужское движение. Да, у меня есть мужские клубы, я их возглавляю. Присоединяться к чужим движениям мужским я не люблю, потому что меня не позвали быть там лидером или читать там лекции. То есть поэтому никак к ним не отношусь, к каким-то абстрактным мужским движениям. Мне нравятся мужские движения, это вот ВДВ Российской Федерации, вот хорошие, да. Сборная России по греко-римской борьбе, отличное мужское движение, да. Ну, опять же, топ-менеджмент Газпрома, неплохие наверняка тоже мужские движения. Вот такие мне движения нравятся, да, те, у которых челлендж, да, там, я вот знаю мужское движение, которое там 4 года, у них челлендж бегать в 5 часов утра по 15 километров, и нет пропусков, и у них там целая движуха. Отличное мужское движение. Или там, ну, есть масса вещей, которые, я понимаю, оттуда веет тестостероном. А мужское движение, где собираются РСПшица, они овцы, они хотят у нас все отнять, мужчины нету никаких сил, а они тареночницы, за женщину платить, за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду такое мужское движение. Я, скорее всего, феминин, да.
3: Согласна, спасибо.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки Дежди Плюс. Для вас поет и шутит Акмаль.
1: На бесплатном Бла-Бла-Каре с подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Ой, наркоз, наркоз, сильно прет меня. Лечит зубы врач с головой коня.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
9: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
10: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Disney и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
11: Категория 16+.
0: Юмор.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Является ли накопленный за годы супружества лишний вес совместно нажитым имуществом? И что с ним делать при разводе?

0: чат. Это веселый чат на Юмор ФМ. Шутим, передаем привет и поздравляем здесь. Номер наш записывайте, я диктую. +7 915 03 03 567. Специально очень медленно продиктовал, чтобы вы точно успели записать. Ну а теперь давайте к смс-кам переходить. Денис нам пишет: хочу поздравить Богдана Васильевича с днем рождения. Счастья, здоровья тебе, коллектив. Желает всего вам самого-самого прекрасного. Классно, мы тоже присоединяемся и поздравляем вас. Из Брянской области сообщает: не имеется, лежу в больнице, чтобы отвлечься, решила послушать Юмор ФМ. Вы супер, я даже про предстоящую операцию забыла. Жаль, что вы не написали, как вас зовут, ну а мы желаем вам, конечно же, скорейшего выздоровления. Пусть это будет под Юмор ФМ. Смех, он же продлевает всегда жизнь и, кстати, повышает иммунитет даже, между прочим. И есть такое хорошее упражнение: если вдруг вот вы с утра просыпаетесь с плохим настроением, то подойдите к зеркалу и прям заставьте себя улыбаться. Смотрим на себя, улыбаемся, считаем сначала до 5, а вот после 5 уже станет легче улыбаться себе, и настроение автоматически поднимется. Обязательно пишите, если вдруг будете пробовать. Ну и еще одно сообщение. Мадина передает привет сердечной маге. Все будет хорошо, оставайся самим собой, написала она. Так, друзья, хороший совет, кстати, действительно, оставайтесь с нами, оставайтесь самими собой. Ну а у нас, конечно же, шутки тоже остаются. Впереди анекдоты самого лучшего Дэна. В финале маэстро Жванецкий, ну а веселый чат ровно через час. Поэтому пишите приветы, шутки и поздравления.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Давайте немного сэкономим на проживании. Представьте, что молодого специалиста отправляют в служебную командировку. Сергей, скажите, а где вы планируете переночевать в Санкт-Петербурге? О, не беспокойтесь, я переночую у тети. У какой именно тети? Это не принципиально. Подарок, как говорится, подарку рознь. Встречаются на улице спустя пару дней после Нового года две мамаши. Одна спрашивает: ну что, как, подарки вашему мальчику наши понравились? Ну, вы знаете, так получилось, он разбил все подарки. И машинку разбил, и паровозик разбил, да, игрушки елочные разбил, фамильную вазочку потом тоже разбил, новый планшет тоже разбил.
3: Да вы что, и наш подарок тоже разбил?
2: Не-не, ваш долбанный молоточек как раз целеханик. Хватит. Я говорю, прекращайте троллить блондинок. Вот сейчас вот еще разочек, и вот все. Блондинка в роддоме лежит в палате и плачет. «Почему вы плачете?» – спрашивает медсестра.
3: «У меня двойня».
2: «И что? Это же прекрасно».
3: «Да? А что я мужу скажу? Откуда у меня второй ребенок?»
0: «Самый лучший Дэн».
2: «Вернусь. Не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер».
0: «На Юмор-ФМ». Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
5: Чего такая довольная, Вера?
6: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
5: А что в ней такого-то?
6: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
5: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
7: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переводе пенсии на социальную карту.
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 25 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северный ветер. Ночью 5-10 градусов, выше 0. Днем в четверг в Троицке, Кыштыме и Южноуральске плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Садке до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 17.
0: Реклама.
9: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион у концертного зала Тоганай станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf 0+.
10: ИП 0, Крилия Александровна. ОГРН ИП 319-911-221-447.
11: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фейерверк подарков.
12: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03. Юмор ФМ. Хорошие новости.
4: Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
13: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
14: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
8: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске расскажу о спорте и ЗОЖ. В Челябинске возведут большой комплекс для занятий падалом. В Магнитогорске состоится масштабный велопарад. А летом в регионе пройдет кубок полпреда президента для защитников Отечества. В Челябинске возле Дворца культуры Калющенко построят комплекс для занятий падалом. Тендер мэрии почти на 95 миллионов рублей опубликован на сайте госзакупок. Это будет модульный объект площадью более 1200 квадратных метров между стадионом Калющенко и памятником Катюша. Основную часть здания займет спортзал, также там должны быть раздевалки, душевые и другие помещения, пишет портал 74.ru. Итоги конкурса подведут 20 мая. До 15 ноября этого года подрядчику предстоит разработать документацию, пройти госэкспертизу и подготовить площадку. А саму стройку завершат к 31 декабря. Напомню, падел — это вид спорта, сочетающий в себе элементы большого тенниса и сквоша, где мяч можно отбивать от стен. Будет чем заняться любителям активного отдыха и на этой неделе. В Магнитогорске состоится большой велопарад. Традиционное мероприятие пройдет уже в 12-й раз. Маршрут проложен так, чтобы можно было увидеть знаковые достопримечательности. Памятник тыл фронту, дома с интересной архитектурой, пишет портал chel.tv.ru. Для проведения заезда проспект Ленина закроют с 10 до 15 часов от улицы Завинягина до проспекта Металлургов в обоих направлениях. Пройдет велопарад в это воскресенье, 24 мая. Сбор участников в 10 утра за парковкой арены «Металлург». Старт колонны в полдень. В этом году организаторы ждут около 5000 человек. Возрастное ограничение 12+. И о другом необычном спортивном событии. В Челябинске пройдут состязания в рамках второго Кубка полпреда президента России в Уральском федеральном округе для защитников Отечества. С 29 июня по 5 июля в городе соберутся более 300 бойцов из нескольких регионов, рассказали в пресс-службе правительства области. Они будут соревноваться в 14 видах спорта. Среди них легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, стрельба из лука и семейные старты. Инициатор проведения турнира – полпред президента Артем Жога. Организаторы – Минспорт региона, Центр подготовки по адаптивным видам спорта, филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Мероприятие пройдет при поддержке губернатора. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости.

0: на Юмор ФМ.
1: Пару месяцев назад бросил курить и пить, и есть. Вот что ипотека животворящая делает.

0: блин!
1: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: Звонок 6 утра, я снимаю трубку. Позовите, пожалуйста, Бабу-Ягу. Что? Кто? Какого дьявола? Не-не, дьявола не нужно. Именно Бабу-Ягу. Это кто звонит? Это Баба-Яга? Это мама одного нехорошего мальчика. Эй, кто? Чего? Какая мама? Какого мальчика? У меня мальчик балуется звать Сёмочка. И это Баба-Яга? Какая тебе Баба-Яга? У вас что там, мозги повлетали? Я артист, я только лег. И это Баба-Яга? Как хорошо, что вы сразу взяли трубку. Да, я взял трубку, я забыл отключить телефон, и вы меня наказали тут же. Здравствуй, Баба-Яга. Чтоб ты там сдохла, я сейчас положу трубку. Не клади, пожалуйста, трубку, Баба-Яга. Мальчик капризничает, не хочет кушать, балуется. Представляешь, Баба-Яга, он черной краской разрисовал белые стены. Мы не можем смыть. Он развесил настольную лампу. Папа включил. Папа ударило током. Папа лежит. Слушай, вот пусть током ударенный папа ими занимается. Зачем ты мне все это рассказываешь? Я артист. Я не сплю ночами. Я принял снотворное. Алло, Баба-Яга. Еще раз так назовешь, убью. Баба-Яга, я прошу тебя, поговори с Семочкой. Да я его паскудника по стене размажу. Вот-вот-вот. Что вот тут? Вот это и скажи ему, Баба-Яга. Да что это вы в 6 утра не спите? В воскресенье, как все нормальные люди. Вот-вот-вот. Я даю ему трубку. Постой, постой. Если я ему два слова скажу, он весь год говорить не сможет. За то, что вы меня разбудили, я прокляну его жизнь. И мать его, и отца его. Вот-вот-вот. Я даю ему трубку. Чтоб ты сдох, придурок. Я тебе рожу переверну и на задницу надену. Ты у меня по утрам не тоже порядочных людей. Ты своей мамы будешь бояться. Ты всех людей будешь избегать. Это Баба-Яга. Чтоб ты сдох, идиот. Я все твои вонючие ручонки повыдергиваю. Так это Баба-Яга. Ты что, не слышишь? Подонок, иди, сволочь, петухом работай в курятнике. Не буди артиста, кретин. Артист спит днем. Этим он отличается от других людей. У артиста рассвет в 3 часа дня. Тетя, так вы Баба-Яга? Артист полнокровно живет только ночью, гаденыш мелкий. Тетя Яга, какая тебе тетя, подонок? Посмотрел бы ты на мое лицо. У меня такая борода, как ты. Хочешь, я тебе покажу свое лицо? Нет, не надо. Конечно, не надо. А кто будет смотреть? Почему все мне достается? В общем, посмей еще кого-нибудь разбудить, крыса однозубая. У тебя свисток есть? Да. Знаешь, куда я тебе вставлю? Весь будешь свистеть. Во сне будешь свистеть. Сам себя будешь будить свистом. Минуты спать не будешь. Дернешься и свистнешь. Не трожь артиста, обглодыш. Артист – существо возвышенное. Если вломит тебя один раз по заднице, всю жизнь будешь отхаркиваться. Иди реви к маме, не реви мне в ухо. Ой, ой, ой, это я, мамина Сёма, то есть это Сёмина мама. Ой, спасибо, Баба-Яга. Не знаю, что вы ему сказали. Он в угол забился, там ему и место. Забейся тоже. Все углы забейте. Так нас трое, котом своим забейте. Спасибо, Баба-Яга. Свою маму в угол забей, мамина Сёма. Кто тебе мой номер дал? Да я случайно набрала, но я никогда не видела Сёму таким тихим. Можно я буду звонить вам по утрам? Стой, стой, мамина Сёма, дай мне телефон, у меня тоже проблема есть. Спасибо за внимание.

0: Соединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
2: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
3: Категория 16+.
4: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
5: Наелся ли я? Ни в коем случае.
6: Ну что, рискуем?
4: Новые города, новый сезон.
6: Поехали!
4: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.
1: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Подскажите, зачем переплачивать за эти пафосные китайские автомобильные бренды, когда можно купить действительно отличную машину? Отличную индийскую машину!

0: Так, ну в целом петь тоже можно Алексею Воробьеву подпевать. Это не вредно, это очень даже полезно. Но еще, друзья, важно сейчас каждому, особенно участникам нашей суперигры, прильнуть к своим радиоприемникам. Вот прямо сейчас же это сделайте, потому что я сейчас очень важное что-то скажу. А именно, друзья, через несколько минут прозвучит шутка Николая Фоменко. Я кому-то из наших участников позвоню. И если вы назовете эту самую шутку, заберете 3000 рублей в моменте, отправитесь в наш суперфинал. И, возможно, в суперфинале именно вам мы подарим новый классный автомобиль. Ну а если вы еще не в нашей игре, то ждем. Ждем ваши улыбки на сайте веселорадио.ру. Сегодня загружайте, а уже завтра мы и вам позвонить можем. Ну а пока мы все ждем шутку, я Настя Иванова, поприветствую всех и каждого. В веселом чате ровно через 30 минут я с нетерпением и с огромным желанием буду передавать ваши приветы, шутки и поздравления. А вот с нетерпением я жду ваши смс на наш номер плюс 7-915-0303-567. Пишите и обязательно подписывайтесь. Ну а из смешного финала на часа проект Ильф, Петров и Бурунов. Также Николай Фоменко пошутит 5 раз про развод. В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а начнем мы с проекта «Шутки, песни плюс», где Стас Ярушин, Надежда Ангарская и Виталий Гагунский будут шутить и петь для вас. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль с улыбкой.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Шутки дожди. Плюс Стас Ярушин. Шутки дожди. Плюс Надежда

0: шутки, песни плюс. Все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: На Юмор ФМ.
1: Ну давайте тогда для этой замечательной публики уже споем что-нибудь, Стас.
3: Утка, заяц, тетерев, сайга, слон, бизон и жирная корова, соловей российский славный птах, день рождения на столе Дроздова. Из полей несут ему зверей.
4: Хорошо, вот. Что не в пост выходит передача.
0: Надя?
1: Я, да? Пирожок взял в Думу Вассерман. И забыл, в какой убрал карман. Ходит уже месяц очень грустный, плесенью воняет и капустой. Вот честно, я бы никогда не забыла, в какой у меня кармане пирожок. Шутки, песни,
5: плюс! Что ж, походу это будет сейчас моя любимая карапуля. Поехали.
3: Ноги у тебя просто загляденье, талия твоя смогла меня привлечь. Руки нежные, и в этом нет сомнения, подвело лицо, и об этом речь. Я люблю тебя до плеч. Я люблю тебя до плеч.
0: Я люблю тебя до плеч.
6: Подвело лицо. И об этом речь. Да.
0: Очень хороший способ знакомиться с девушками на одну ночь. Здравствуйте, я могу вас полюбить до плеч?
6: Продолжим?
1: Ты продолжаешь.
3: Очень трудно морякам, их походы длинные. Через год, когда придут, то на берегу может что угодно стать женщиной любимою. Я боюсь, что убежать тоже не смогу.
2: На Юмор ФМ.
1: Да, я спою. Давай, можно? Да, спасибо.
3: Гороховый суп-пюре, волшебные ароматы, шеф-повар творил как бог. Диеты последний писк, гороховый суп-пюре. Мы ели с тобой когда-то, в основе его горох. И это огромный риск.
5: У тебя сегодня в еду просто.
1: Я просто все про пирожок, мясо, пюре.
0: Это ты?
3: Казахушки, браво, ребятушки, а где ваши кони? Наши кони плавают в бульоне, вот где наши кони.
4: А вот, кстати, интересно, человек, который ест конину, это конибал?
0: То есть такой юмор, да, сейчас. Шутки,
2: песни, на Юмор ФМ.
0: Виталик, это было великолепно. Приходи к нам петь еще. Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу. Очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.
2: Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ. Реклама спонсора.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Вчера помыл окна. Теперь рассвет у меня на 2 часа раньше.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Друзья, я предупреждала, что будет шутка Николая Фоменко. Вот она, пожалуйста, прозвучала. Я хочу напомнить всем нашим слушателям, всем нашим участникам нашей супер-игры «Автомобиль за улыбку», что прозвучала шутка, это значит, что совсем скоро я кому-то из вас позвоню. Поэтому вы подходите к своим мобильным телефонам. Ну, а кто еще не с нами, я вам рассказываю. Значит, смотрите, у нас есть такая замечательная игра. Здесь вы улыбаетесь на камеру смартфона, загружаете эту фотку на сайт веселорадио.ру, внимательно нас слушаете, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда мы вам позвоним. Ну а после нашего звонка ваша задача назвать правильно шутку, забрать 3000, отправиться в суперфинал. И, возможно, именно вам мы отдадим новый классный автомобиль уже в финале нашей суперигры. Правила простые, поэтому бегом загружать улыбки. Ну а я пока перейду к нашей игре и скажу улыбайзеру стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Так, друзья, ну все, сделал, выбор свой наш прекрасный улыбайзер. И сейчас мы будем звонить в город Рефтинский Дмитрию. Дмитрий, надеемся, что вы с нами на связи. Вы знаете, да, шутку? И сейчас мне ее назовете. Все, я вас заколдовала, буду набирать ваш номер. Так, номер набрали. Будем ожидать соединения с городом Рефтинский. С Дмитрием. Класс, гудки есть 30 секунд у нас, чтобы их послушать и дождаться ответа. Дмитрий, здравствуйте, вы в прямом эфире. Это суперигра «Автомобиль за улыбку». А, юмор ФМ вас беспокоит. Дмитрий, город Рефтинский, это вы?
3: Да.
2: Класс, Дмитрий, я вас поздравляю. Наш улыбайзер сделал выбор в вашу пользу. Но, чтобы я вам отдала 3000 и отправила в суперфинал, мне нужен ваш ответ на вопрос, какая шутка прозвучала только что.
3: Ой, я пропустил, извините.
2: Дмитрий, а чем занимаетесь?
3: Я на работе.
2: Вы на работе? Ну тогда пожелаем вам классного рабочего дня. Вы сильно не грустите, потому что вас я оставляю в нашем улыбайзере, и, возможно, мы вам еще раз позвоним. Ну а пока просто классного дня. Да, бывает такое, ничего страшного. Все это будем считать репетицией. По правилам мы действительно оставляем Дмитрия из города Рефтинский в нашем, конечно же, улыбайзере. И, возможно, ему еще раз позвоним. Друзья, ну а пока Дмитрий сейчас срочно включает Юмор ФМ, вы, пожалуйста, срочно добавляйте свои улыбки на сайт веселорадио.ру. Ну потому что где еще можно просто так за улыбку получить новый классный автомобиль? Да нигде. Улыбайтесь и катайтесь только с Юмор ФМ. Ну и участие в нашей игре бесплатное, тоже об этом напомню. Ну и пришло время завершать этот эпизод и раскручивать улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

назло судьбе, разлучнице судьбе, вновь в глаза взгляну тебе и тихо повторю. Кто сказал тебе, ну кто сказал тебе, кто придумал, что тебя

0: Спонсор ООО «Мартин».
1: Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от Мартина.
0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
2: «Угарный папа».
3: Утром дедушка рассуждает о пользе яблок и говорит пятилетней Леночке: «Я просыпаюсь утром, первым делом ем яблоко». «Нет, деда, вторым делом». «Нет, именно первым». «Дедуль, ты первым делом вставляешь зубы». Мария 2 года 10 месяцев разговаривает по телефону с папой. «Пап, ты где отдыхаешь?» «Маш, я лежу в больнице». «Ну, приятного тебе отдыха». Из школьных сочинений семиклашки Максима. Базаров не понимает Николая Петровича, а ведь у них был совместный ребенок. Онегин был богатый человек. Он утром сидел в уборной, а потом ехал в цирк. Славяне были вольнолюбивым народом. Их часто угоняли в рабство, но они и там не работали.
2: Угарный папа.
3: Леше 4,5 года. Мама ему говорит: «Леша, а штаны-то маловаты, на попу не налезут». «Это не ко мне, все вопросы к попе». Мама приходит домой с работы, в руках у нее пакет, в который тут же ныряет 5-летний Жора и спрашивает: «Что ты мне принесла?» «Я принесла вкусную грушу хорошему мальчику, который не забирается в чужие пакеты без разрешения. Есть у нас такой?» Жора совершенно искренне отвечает: «Нет, такого нет, но у нас есть я». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор ФМ. К вашим услугам единый номер Telegram плюс 7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.
2: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ. Реклама спонсора. Конфетные

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько. Несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с удержимой энергией Чзалом. Придите на «Секрет Мюзик».
6: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. 23 мая в 23.05. Категория 16+.
7: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
8: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
9: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
8: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
9: Каких 5000?
8: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
10: 8-800-350-16-16.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Проведя в салоне красоты 2 часа, Тамара на 2 старше.

0: чат. Шутим, передаем привет и поздравляем здесь, в веселом чате на Юмор-ФМ. Островок спокойствия, островок надежности, островок стабильности, наш веселый чат. Так что, друзья, пишите номер наш +7 915 0303567 и не забывайте подписываться. Вот Кирилл, кстати, написал: точно, смех лечит, потому и слушаем Юмор ФМ и просто смеемся. Класс, да, все правильно, Кирилл, так и нужно делать. А Светлана вот, например, написала, что последовала моему совету и улыбнулась себе в зеркало. И настроение сразу же улучшилось. Да, я в прошлом части рассказывала, как поднять себе настроение. Улыбаемся в зеркало, друзья, как можно дольше. Идем дальше. Приветствуем друг другу, коллеге Кириллу, который сейчас сидит передо мной и грустит. Пусть не грустит, написал Александр. Да, мы тоже так думаем. Инна написала: все поволжские регионы России с праздником, с Днем Волги. Привет из Волгограда. Ура вам, поволжские регионы. Поплавайте, что ли, сегодня, если у вас есть такая возможность. Привет, Алексей. Он едет сейчас к маме в деревню. Еще 150 километров. Желаю веселой и легкой дороги. Привет от супруги Ольги. Класс. Желаем тоже счастливого пути вам, конечно. И Дмитрий желает хорошего и прекрасного. Друзья, до шуток. Вот, после трона и позвучим нас.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про...
1: Развод.
2: Почему развод это так дорого? Да потому что она того стоит.
3: Жена меня бросила, когда узнала, что я купил 2 алмазных диска какой-то там болгарке.
2: Вы стадо разъедали. Однажды удалось доказать, что они правы. Уже давно разведены.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 25 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северный ветер. Ночью 5-10 градусов, выше 0. Днем в четверг в Троицке, Кыштыме и Южноуральске плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Садке до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 17.
0: Реклама.
5: Колбаска с картошкой, вот это красота. Запомни, вместе вкусней бульбаса.
6: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
8: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
9: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Джили EX5. EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700 0110. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
10: Та-та-та-таврия.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если в кинотеатре последний ряд для поцелуев, то что же происходит в будке киномеханика?

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: В 10 часов утра великий комбинатор вошел в Арсенофьевский переулок. Впереди бежал беспризорный мальчик. Мальчик указал дом. «Не врешь?» «Да что вы, дядя, вот сюда, в парадное!» Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль. «Прибавить надо», — сказал мальчик по-извозчичи. «От мертвого осла уши получишь у Пушкина. До свидания, дефективный». Остап постучал в дверь, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для разговоров с дамочками он предпочитал вдохновение.
3: «Ого!» — спросили из-за двери. «По делу», — ответил Остап.
2: Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, оттороченный загадочным мехом. Остап сразу понял, как себя вести в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад. «Прекрасный мех!» — воскликнул он. «Шутите?» — сказала Элочка нежно. «Это мексиканский тушкан». «Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы». «Ну да, барсы. Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце? Изумруд, изумруд». Элочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна.
3: «Вы, парниша, что надо», — заметила Элочка в результате первых минут знакомства.
2: «Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины».
3: «Хо-хо!
2: Но я к вам по одному деликатному делу».
3: «Шутите?
2: Вы вчера были на аукционе и произвели на меня необыкновенное впечатление».
3: «Жуть!»
2: Беседа продолжалась дальше в таком же направлении, дающем, однако, в некоторых случаях чудесные плоды. Но комплименты Остапа раз от разу становились все водянистее и короче. «Милая девушка», — неожиданно сказал Остап, — «продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Продайте, девочка. Я вам дам 7 рублей».
3: «Хамите, парниша», — лукаво сказала Элочка. «С ней нужно действовать», — решил он. «Предложим обмен.
2: Вы знаете, сейчас в Европе, в лучших домах Филадельфии, возобновили старинную моду разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно». Элочка насторожилась. «Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь.
3: Должно быть знаменито», — заинтересовалась Элочка.
2: «Ого! Хо-хо! Давайте обменяемся. Вы мне стул, а я вам ситечко. Хотите?» И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко. Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики. На Элочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка на людоеда Мумба-Юмба. В таких случаях людоед кричит полным голосом. Элочка же тихо застонала.
3: «Хо-хо!»
2: Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и галантно раскланялся.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги,

0: Пиофаг для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама АО «НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Lite по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если ваш телефон упал в воду, положите его на ночь в миску с рисом. Рис приманит китайцев, и они починят ваш телефон.

0: кого угодно целуйте, если честно. Если очень хочется, ну почему же нет? Почему же нужно себе в чем-то отказывать? Друзья, вообще, вот сегодня давайте ни в чем себе отказывать не будем. Вот хотите вы поесть торт, даже если вы на долгой диете? Да сколько угодно. Даже семечки можете погрызть, почему бы и нет. И самое главное, не отказывать себе в удовольствии провести еще один час здесь у нас на Юмор-ФМ. Микрофон вас всех приветствую, я Настя Иванова. Всем классного дня, хорошего настроения. Ну или хорошего вечера, если у кого-то уже вечер. А вот в веселом чате, кстати, вы тоже можете передавать приветы, поздравления и даже шутки. Номер наш +7 915 0303 567. Действуем по такой схеме. Вы сейчас пишете, ровно через 30 минут я все это озвучиваю. Ну и раз уж я заговорила про то, что много всего интересного у нас здесь на Юмор-ФМ, вот, придется теперь вам рассказывать, что именно. В финале часа «Задорнов навсегда», классика юмора, не пропустите. Также будет рубрика «Гол, ой, штанга» с Романом Юнусовым. Послушаем самые смешные комментаторские ляпы. В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас любимый биг стендап. А все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль с улыбкой.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
2: Спасибо, что вы все пришли.
3: Очень приятно вас видеть. Слушайте.
2: Я из Читы, но не все в Москве знают, что есть такой город. И когда я говорю, я из Читы, мне говорят, из какой Читы? Ну, из Читы Романовых, блин. Правда, Николая Второго. Здравствуйте, вот это я. Чита очень далеко, реально очень далеко. Я так долго добирался на поезде до Москвы из Читы, мне показалось в один момент, что мы еще раз Читу проехали. Бывало такое, что вы слышали храп так долго, что теперь можете уснуть, только если включаете храп в Яндекс.Музыке. У меня такая подборка, там чувак почти задыхается, я иначе не засну. Я был в пути 94 часа и 40 минут. И я поэтому не люблю людей, которые переехали в Москву из городов типа Ярославль, Тула, потому что, как по мне, если ты из Москвы обоссался и можешь вернуться домой на автобусе, то это не переезд, это передержка. До Читы на автобус ехать 80 часов без остановок. На это способен только Киану Ривз из фильма «Скорость». Помните, там где тема была такая, если он остановится, он взорвется. Вот, но что про Читу? Чита — это очень криминальный город. Там очень много тюрем. Но если сел, то рядом. Это удобно, с одной стороны. Это жесткий город. Жесткий город, каждый день тебе подходит и говорят, ты кто по жизни? Слышь, ты кто по жизни? И это только социологи, прикиньте. А сложно, ну, быть жестким, когда ты растешь с бабушкой. Она кричала мне из окна, Влад, не забудь шапку. А должна была кричать, Влад, не забудь, что по жизни ты ровный пацан. Сложно быть жестким. Как стать главарем банды, когда все пацаны смотрят «Бригаду», а я с бабушкой клон по первому? И мой батя ушел, когда мне было 5. Здесь не надо грустить. Это нормальная информация. У друга вообще ушел в 4. У него батя бакалавр. Понятно? Но зато я помню один из очень ярких дней в моей жизни. Он подарил мне Sony PlayStation. Первый. Это было время, ну, когда Sony PlayStation был лучше любого отца. И мы сидели с ним в крузаке в его, и он меня спрашивал, Влад, хочешь ли на какие-нибудь секции? Ну, бокс, дзюдо, тэквондо. А меня мама отдала на плетение. Ну, я ему и наплел, что я хожу на бокс, на тхэквондо, на дзюдо. Знаете, порой я думаю вот о чем. Если бы я знал, своего отца, я бы, ну, может, на сцену не пошел. У меня много друзей, там, коллег, ведущих, артистов, которые тоже росли без отца. И мне кажется, что каждый раз, когда из семьи в России уходит отец, в стране появляется свадебный ведущий. Каждый раз, когда батя говорит, наверное, вам будет лучше без меня, его сын через 20 лет говорит, дамы и господа, для следующего конкурса мне нужно 4 человека. По сути, ну, мне нравится мое дело, но есть одна проблема, что работая ведущим, у меня никогда не будет таких же возможностей, такого уровня жизни, как у людей, для которых я работаю. История знает много людей, которые начинали с нуля и добились большого, там, чего-то, Илон Маск, Билл Гейтс. Ни у кого нет в биографии графы, ведущей ярких зажигательных событий. Я порой думаю, а как вообще понять, талантливый ли я, если мою работу принимают всегда пьяные люди? Если бы я пьяный принимал свой ремонт, я бы сказал: вау, ребята, обалдеть, вы лучшая команда, шовчик к шовчику, ребят. Они говорят: это подъезд. Я такой: Это у меня все. Спасибо большое, что вы сегодня были со мной.
1: Это большой стендап. Big Stand Up. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе. Новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: От чемпионки мира по метанию молота ушел муж на 79 метров 42 сантиметра.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Однажды ехал на девятке и перевернулся. Дальше поехал на шестерке. Одна бабка переходила дорогу не на тот свет, а попала на тот. «Я могу и без рук», — сказал мотоциклист, — «и до, и после аварии». Отличие европейского автомобиля от японского в том, что жена нудит слева, а не справа. Настоящий таксист даже перед сексом всегда спрашивает: «Вам куда?» Для меня есть только один запрещающий знак – бетонный блок поперек дороги. Все остальные знаки – предупреждающие.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: «Я такого не говорил».
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Иногда мне кажется, что я занимаюсь какой-то фигней, но потом вспоминаю, что мне за это платят, и сразу становится легче.

0: Время веселого чата, время передавать приветы, шутить и, конечно же, поздравлять с праздником. Вот, например, сегодня день Волги. Да, уж наши слушатели поздравляли. Если тоже этот праздник вам каким-то образом относится, вас тоже поздравляю. Ну, а писать нам можно в приложении Макс, в Телеграм и просто смс-сообщение можно отправлять. Знаете, так приятно, когда просто присылают смс-ки. Я прям читаю, знаете, такая ностальгическая секундочка. Ну все, уже разговорилась, иду к вашим сообщениям. Александр желает всем хорошего настроения, а также передать привет своей любимой супруге Мариночке. Пишет: люблю тебя очень сильно, спасибо, что ты у меня есть. Класс. Татьяна пишет: хочу поздравить коллектив, с праздником, с Днем Метеоролога. Желаю вам всего самого-самого хорошего, счастья и здоровья. Мы тоже присоединяемся и поздравляем. Видите, еще один праздник у нас есть. Сегодня у нас в Николаевске и Волгоградской области очень жарко. Журавлев Геннадий Геннадьевич и Елена Владимировна отмечают 37 лет совместной жизни. Журавлева Оксана, день рождения. Ей 40 лет исполнилось. Александр 32 года, так что желаем всем крепкого здоровья, мира и добра. Александра ждем из командировки домой. Журавлёвы все это написали. Ну вообще, у вас сегодня просто полный праздник, а мы вас от всей души поздравляем. Ну и поздравим вас всех вообще, друзья, шутками. Впереди на Юмор ФМ рубрика «Гол. Ой, штанга» с Романом Юнусовым. В финале час «Задорнов навсегда», ну а веселый чат с приветами, шутками и поздравлениями ровно через час. Поэтому пишите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать в себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
1: Гол! Штанга!
2: И как жаль, что мяч попал ему под правую ногу. С левой он мазал намного точнее. Нет-нет, друзья, это не тренерскую установку вкручивают хоккеисту в голову. Просто чинят шлем. А вот что не говори, а марафон это прежде всего испытание для зрителей. Попробуйте, вот попробуйте 2 с лишним часа ждать появления спортсменов, потом успеть им помахать, и все. И вот мы видим, как все побежали вперед. И мяч тоже. Зенитовская защита играет очень хорошо, но тут надо отдать должное и спартаковским игрокам. Они тоже не кукурузу охраняют. Итак, Роналду, как обычно, идет подавать штрафной, разбегается, бьет и мяч пролетает ниже ворот. Вот так всю жизнь пишешь шутки, а тут раз и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 25 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северный ветер. Ночью 5-10 градусов, выше 0. Днем в четверг в Троицке, Кыштыме и Южноуральске плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Садке до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 17.
0: Реклама.
4: Деловой квартал представляет. Бизнес-резиденция. Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля. На территории Смолино Парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.дк.ру. 0+.
5: Беру пассажиров по пути.
6: А я перевожу грузы.
7: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
8: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
9: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хочешь сэкономить в ресторане? Начни романтический ужин словами: «Ну, пампушечка моя, выбирай».

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Мы удивительно способный народ. Просто мы в никуда способны. Или в не туда.
2: Такое объявление на стоянке автобуса. Уважаемые пассажиры, 100-й маршрут отменяется в связи с исчезновением дороги. Пивбар в Уфе. Пиво в ладошки не наливаем. Это... Ну, плакать хочется просто. Представляете, налей пивка. Вот это... Еще трогательней. Магазин бытовой химии. На двери. Время работы с 9:00 до 20:00 каждый божий день. Народ талантливый. Объявление на ларьке. Киоск закрыт по техническим причинам. Ушла в декрет баба Надя. Но народ зато наш непобедим. Только у непобедимого народа табличка на воротах кладбища может быть такая. На территории кладбища запрещено загорать. Ой, а это в Москве, неподалеку от Садового кольца, там переулок такой. Три платных кабинки, туалета. Готовы? Написано, закрыто учет. Учет чего? Можете сказать сразу? Объявление на улице. Продается белое счастливое свадебное платье. Я в нем 5 раз выходила замуж.
3: Ой, трогательное письмо. Женщины очень наблюдают жизни потрясающие, присылают больше писем, чем мужчины. Вот она написала. У нашего подъезда на асфальте кто-то прикололся и написал: «Я люблю твою жену». Все мужики в напряжении ходят. Мне нравится, что у авторов этих писем есть высокий градус чувства юмора. Это обнадеживает. Где еще мог произойти такой случай? В лифт зашла девушка, хотела нажать на кнопку и поехать. А в это время догнался мужик. Вот с таким лицом, таким, как будто только что потерял всех родственников, кроме тещи. И она перепугалась его. Говорит, я с вами не поеду. Он говорит, да и не надо, и вытолкнул ее.
4: Лежащие полицейские на дорогах. Тормозят люди перед ними. А русские нет, они только разгоняются, чтобы оторваться по полной программе. Кричат, вау, yes! Ха-ха, я ехал за грузовичком, в грузовичке, в открытом кузове, везли свинью. И ребята разогнались. Я никогда не забуду глаза этой свиньи. А мужик решил поехать на каток. И думает, там же грязь такая, переодеваться в этих вонючих раздевалках. А, поеду. А он на «Жигулях» должен был ехать, у него старые «Жигули». Ай, надену коньки и поеду. Вы думаете, вот американец, он не наденет коньки, садясь за машину, за руль. Он сел, поехал. Там аварийная ситуация, надо быстро на тормоз нажать. Ну, вы понимаете, коньком очень трудно найти тормоз. Он промахнулся. Авария.
2: А он не выходит. Приехала ГАИ.
4: Говорит, выходи. Он вышел. Я бы хотел посмотреть на глаза гаишника в этот момент. Мужик за рулем в коньках – это чисто российское, друзья.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.

0: теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
1: Категория 16+. Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 15 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Жизнь жестока. Вот ты только перестал зависеть от родителей, как тут же становишься метеозависимым.

0: что у Полины Гагариной больше ничего не болит, друзья. Но и у нас ничего не болит. А если и болит, то только животы от смеха. А ведь это Юмор ФМ. С вами микрофон, и я, Настя Иванова. Всем привет. Собственно, устроим и в этом часе смешную атаку. Да, приготовили для вас много всего интересного и забавного. Но прежде напомню о веселом чате, где уже атаку устраиваете вы. Атаку из приветов, поздравлений и шуток, конечно же. Номер наш +7 915 0303567. Присылайте свои смс-сообщения. Писать нам можно в Макс, в Телеграм и, конечно же, просто смс-ки отправляйте. Только их обязательно подписывайте, потому что там нет, как в других приложениях, имя профиля, да? Я не смогу узнать, кто уже написал. Пишите, друзья. Ну, а теперь из смешного. В финале часа тройка лучших анекдотов Игоря Маменко. Также послушаем лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа наша фирменная не реклама. Напомню, что это как реклама, только очень сильно смешная. Ну, а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России». Ну, а все это, напомню, Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
3: Господин президент Байден, санкции, которые мы ввели против России, ударили и по нам. Некоторые вещи, которые мы запретили ввозить к нам, оказались нам очень нужны.
4: Матрешки? Похрен, обойдемся без них.
5: Нет, господин президент, мы не запрещали им матрешек. Мы запретили им ввозить свою нефть, она нам оказалась очень нужна.
4: Ну так давайте думать, как самим обойти наши же эти вонючие санкции.
3: Но, если честно, есть одна идейка. Значит, мы договариваемся с Индией.
4: Так.
3: Они покупают у русских нефть, немножко к ней подливают своей нефти, и это уже получается индийская нефть. И они на своих танкерах везут ее к нам.
4: Подождите, а у индусов есть своя нефть, чтобы добавить в русскую, чтобы получилась индийская нефть?
3: Да, это старая русская нефть, которую они купили до этого.
4: Ну и все, проблема решена.
5: Но вообще-то нет, нам невероятно нужен алюминий еще, чтобы делать двигатели для автомобилей, чтобы делать наши айфоны, макбуки. А столько алюминия есть только у России.
4: А этот индус с нашей индусской нефтью уже выехал?
3: Нет, мы же это придумали 2 минуты назад.
4: Отлично, тогда успеваем. Позвоним индусам, пусть купят русскую нефть. Мы немножко добавим там своей индийской нефти, и нефть станет индийская. Потом попросим индусов купить у русских алюминий. Они привезут их в Индию, индусы сделают из них алюминиевые бочки, и это станут индийские бочки. В эти индийские алюминиевые бочки зальем индийскую нефть. И теперь уже на танкерах привезем нашу индийскую нефть с индийскими бочками из алюминия. Как вам такой план, ребята?
3: Господин президент, нам кое-что еще нужно от России.
5: Нам нужны ракетные двигатели.
4: Ну, их, конечно же, мы не могли запретить. Ну, пожалуйста. Но разве мы их запретили?
5: Мы их запретили.
4: Значит, слушайте меня. У меня есть идея, по которой этот индийский танкер плывет к нам с очень-очень быстрой скоростью. Мы закупаем у русских нефть, добавляем туда индийскую, и она становится индийской. Закупаем у русских алюминий, делаем из них алюминиевые бочки, они становятся индийскими. Заливаем туда эту нефть. Она становится полностью индийской нефтью из индийских алюминиевых бочек. Про что мы говорили? Так вот. Индусы покупают ракетные двигатели у русских, меняют свои двигатели на танкеры, и к нам буквально через несколько секунд приезжает охреневший от встречного ветра индус. Ну или, если он, конечно, захочет, потому что мы ему платим уже столько, что это мы должны под него подстраиваться.
3: Господин президент, дело в том, что есть еще одна проблемка. У Индии как бы нет танкера.
4: Как будто бы это надо было сказать в начале. А у кого есть танкер? Дайте угадаю. А не у тех ли, у кого есть алюминий?
3: Вы очень проницательны.
4: Слушайте мой новый план. Индус идет в Москву, Там покупает танкер и как-то, блин, не знаю, через Москву реку выгребает к нам. Как? Пусть сам разгребается.
5: Я уже боюсь говорить, но есть еще одна проблема.
4: Да хватит! Какая еще проблемка? Мы запретили ходить?
6: Мы запретили все платежные операции с русскими. Как он танкер купит?
4: Слушайте меня, свободные американцы. Индусу придется сделать узбекскую карту.
2: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Иногда вспоминаю своих одноклассников, понимаю, что жизнь нас больше никогда не сведет вместе. И слезы наворачиваются на глаза от счастья.

0: у нас? Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Посмотрите на этого мужчину.
2: Нет уж, лучше не смотрите на меня.
1: Он давно мечтает похудеть.
2: Мечтаю, но мне решительно ничего не помогает. Диеты, фитнес, все впустую.
1: Вам поможет мужское самоутягивающееся трико «Кипарис».
2: Кипарис? Ну, давайте попробуем.
3: Просто натяните трико «Кипарис» на то, что вы называете телом. Задайте нужные параметры в приложении на вашем смартфоне и чувствуйте, как вас утягивает.
2: Ой, чувствую.
3: Ваш 64-й размер утянулся до 56-го, затем 52-го. Вот, уже 48-й не за горами.
2: Но мне как-то тесновато.
3: Это нормальный побочный эффект. Мужская красота требует некоторых жертв.
2: Но хотелось бы немножечко подышать.
3: Ну, знаете, тут уж либо подышать, либо похудеть. Подумаешь, утянула немножко. Зато посмотрите в зеркало. Вы стройный, как кипарис. Ну, красота же. Что скажете?
2: Помогите!
1: Конечно, поможем. Утягивай. Кипарис.
4: Лучше, конечно, помучиться.
5: Сеть обувных магазинов «Мозолька». Недорогая мужская и женская обувь для клиентов с высоким болевым порогом.
6: Ой, ай!
5: Жмет, давит, натирает.
6: Это просто сущее мучение.
5: «Мозолька». Потерпите, и все пройдет.
7: А есть у вас что-нибудь изысканное?
5: Ну, разумеется. Новая женская коллекция «Испанский сапог». Для очень терпеливых модниц.
7: Надо срочно померить.
5: И непременно оцените наше спецпредложение. Купите любую пару обуви и получите упаковку болеутоляющего средства в подарок. Сеть обувных магазинов «Мозолька».
7: Ой! Ай!
5: Ничего, до свадьбы заживет.
8: Дорогой?
9: Да, дорогая?
8: А ты не забыл зайти в супермаркет и купить все-все к нашему праздничному ужину?
9: Прости, дорогая, совсем запамятовал.
8: Ничего, я сама заеду и все куплю. Кстати, дорогой, ты не забыл выгулить нашего любимого пса?
9: А разве ты с ним не погуляла сегодня?
8: Не беспокойся, дорогой. Надеюсь, он потерпит еще немного, и я сама с ним погуляю. Ой, милая, ты не забыл забрать нашего сына из школы?
9: Да, как-то задремал, потерял счет времени.
8: Ну, это ничего. Подумаешь, 3 часа посидел на крылечке. Не волнуйся, я за ним сама заеду. Ой, милый.
9: Да-да, дорогая.
8: Ты там случайно не охренел?
9: Да, так-то охренел, конечно.
10: Ваш милый слегка охренел? Мечтаете снова почувствовать себя единственной и неповторимой? На берегу Черного моря, в 6 километрах от центра Адлера, распахнул горячие мохнатые объятия женский пансионат «Ашот».
8: «Ашот»? А поподробнее?
10: Завтраки в постель, серенады под балкон, комплименты, букеты, сонеты с утра до вечера и без ограничений.
8: Это просто сказка какая-то.
10: Да, и в этой сказке вы царица. Женский пансионат «Ашот». Мужчины здесь не ходят, они стоят на коленях.
8: «Ашот».
10: Ваш уютный номер уже ждет вас на сайте мохнатый шмель любви.вах.

0: Реклама.
1: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
2: Они работают на грани закона и беспредела.
1: Фильм Гая Ричи. «Грязные деньги». В кино с 21 мая. 18+.
3: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
6: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+. Юмор.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Заметив, что невеста в интересном положении, работница ЗАГСа спросила согласие только у жениха.

0: И шутки, приветы и поздравления прямо сейчас прозвучат здесь, в веселом чате. Номер наш +7 915 0303 567. Пишите и подписывайтесь. Свет передает привет любимому Виталику, желает ему крепкого здоровья и счастья, да побольше, написала она. Татьяна Кириллу передает привет, Светлана желает хорошего настроения Марии, а Ксения пишет нам: хотим поздравить всех метрологов со Всемирным днем метрологии. Нам очень обидно, когда нас путают с метеорологами. Да, правильно же я сказала? Наша наука, работа очень точная, поэтому мы всех поздравляем. Ну и мы, конечно же, присоединяемся. Спасибо за вашу точную науку, за вашу точную работу. Я посмотрела даже, чем вы занимаетесь. Не знала о том, что существует такая профессия, представляете? Но мы вас поздравляем, будьте счастливы. Дальше идем. Есть сообщение от Лизы, которая желает хорошего настроения своему супругу Игорю и передает привет всем, кто ее знает. Также Анатолий желает классного дня Олегу, а еще от Дарины летит привет своей любимой подружке Каролине. Она желает ей любви, счастья, здоровья, всего самого-самого классного. Ну и Виталик передает привет всей Казани, особенно своей прекрасной любимой девушке Алине. Друзья, продолжит передавать уже дальше ваши приветы и поздравления Денис Савельев в юморе на заказ ровно через 25 минут. Ну а вы прямо сейчас пишите номер наш +7 915 0303 567, а через несколько минут не пропустите лучшие миниатюры проекта «Лига городов».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Город красивых девушек». Салават.
3: Когда девушки курят на улице, рядом обязательно дежурит такой персонаж.
4: Девчонки, не курите. Вам это не идет. Вам же еще рожать.
5: Мужчина, отойдите.
4: Я женщина. Вот и предупреждаю, девчонки.
0: Моя команда. Владикавказ.
6: Пацаны, Олимпиаду видели? Как бы она Киркорову подошла. А слышали, Ларису Долину мошенники развели на 150 миллионов рублей. А Федунке в свои 52 года беременна. Интересно, кого из них сложнее было развести? Слышал, Харламов снова женился. Накопил. Нашу Рашу смотрели?
7: Конечно.
8: Да. Ну, конечно.
6: А Галустян плюс?
7: Нет.
6: А Светлаков плюс?
9: Нет.
6: Не получается, да, по отдельности зарабатывать?
10: Сейчас бы арбуз лавашом.
6: В смысле?
10: Кайфовать хочу.
6: Что?
10: Кайфовать хочу.
11: Я не понял, черт!
0: Хорошая погода.
12: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 25 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северный ветер. Ночью 5-10 градусов, выше 0. Днем в четверг в Троицке, Кыштыме и Южноуральске плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Садке до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 17.
0: Реклама.
13: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Деловой квартал представляет. Бизнес-резиденция. Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля. На территории Смолино парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.dk.ru 0+.
15: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
16: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион у концертного зала Доганай станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-orion.rf 0+.
17: ИП 0, Лилия Александровна, ОГРН, ИП 319-911-221-447.
18: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
19: Только у нас автомобиль 2023-2024 года выпуска в наличии.
20: Да-да-да, да-да-да, Лада на Труда. Да-да-да, да-да-да, Лада на Труда.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72-39-03. Юмор ФМ. Хорошие новости.
21: Спонсор выпуска – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
22: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
23: «Планете Авто» – семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
12: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о спорте и ЗОЖ. В В Челябинске возведут большой комплекс для занятий падлом. В Магнитогорске состоится масштабный велопарад. А летом в регионе пройдет Кубок полпреда президента для защитников Отечества. В Челябинске возле Дворца культуры Калющенко построят комплекс для занятий падлом. Тендер мэрии почти на 95 миллионов рублей опубликован на сайте госзакупок. Это будет модульный объект площадью более 1200 квадратных метров между стадионом Калющенко и памятником Катюша. Основную часть здания займет спортзал, также там должны быть раздевалки, душевые и другие помещения, пишет портал 74.ru. Итоги конкурса подведут 20 мая. До 15 ноября этого года подрядчику предстоит разработать документацию, пройти госэкспертизу и подготовить площадку. А саму стройку завершат к 31 декабря. Напомню, падел – это вид спорта, сочетающий в себе элементы большого тенниса и сквоша, где мяч можно отбивать от стен. Будет чем заняться любителям активного отдыха и на этой неделе. В Магнитогорске состоится большой велопарад. Традиционное мероприятие пройдет уже в 12-й раз. Маршрут проложен так, чтобы можно было увидеть знаковые достопримечательности. Памятник тыл фронту, дома с интересной архитектурой, пишет портал chel.tv.ru. Для проведения заезда проспект Ленина закроют с 10 до 15 часов от улицы Завинягина до проспекта Металлургов в обоих направлениях. Пройдет велопарад в это воскресенье 24 мая. Сбор участников в 10 утра за парковкой арены Металлург. Старт колонны в полдень. В этом году организаторы ждут около 5000 человек. Возрастное ограничение 12+. И о другом необычном спортивном событии. В Челябинске пройдут состязания в рамках второго Кубка полпреда президента России в Уральском федеральном округе для защитников Отечества. С 29 июня по 5 июля в городе соберутся более 300 бойцов из нескольких регионов, рассказали в пресс-службе правительства области. Они будут соревноваться в 14 видах спорта. Среди них легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, стрельба из лука и семейные старты. Инициатор проведения турнира – полпред президента Артем Жога. Организаторы – Минспорт региона, Центр подготовки по адаптивным видам спорта, филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Мероприятие пройдет при поддержке губернатора. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
5: Всегда хорошие новости.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Деревня Верхней Жлобы. Пол первого ночи. Забегает стая волков, страшная, голодная, злая, и режет все напополам. Всех кошек пережали, сразу мышей достали, деревья маленькие даже то режут. Ну, все испугались, заперлись на 15 замков, выключили свет, чтобы волки их не учуяли. И сидят два мужичка под свечку, играют в карты, и один из них говорит: «Костя, чего мы испугали? У нас же есть бесстрашные снуки». Он говорит: «Елки, а я забыл. Снуки, камон, иди сюда, а ну, иди сюда, ко мне. И из-под кровати вылезает собачка. Чмо такое, глаз трахома на глазу, хвостик закаканный такой, весь грязный, уха нет, два зуба по разным сторонам торчат. И тю-тю, снуки, а ну иди сюда, камон, давай. Открывает дверь входную и пошел. И снуки так бесстрашно выбегает во двор. Волки увидели по тормозам, и главный говорит, вожак: «Мама дорогая, это же бесстрашные снуки». Разворачивается и как дал стрекача. Ну, естественно, вся стая за ним, предводитель убежал, значит, надо бежать. Пробежали 27 километров, пытаются дышаться. И заместитель подходит, говорит: «Паленый, я что-то тебя не знаю, ты на саблезубого тигра ходил с открытым забралом. Чего ты испугался?» Он говорит: «Здравствуйте, это что, класс не то, что ли? Это же был бесстрашный снуки. Только эта собачка, максимум, что она может сделать, подпрыгнуть и поцеловать тебя в задницу. Да, ну ты не представляешь, какие у нее холодные губы». Муж и жена отмечают 35 лет совместной жизни. Это праздник, это счастье, это прекрасно. Он говорит: «Помнишь, дорогая, 35 лет назад мы снимали обычную дешевенькую квартирку, спали на дешевом диване, смотрели черно-белый телевизор. Сейчас у нас есть практически все, моя хорошая. Дорогой дом, дорогая мебель, машина, телевизор плазменный огромный. Но ведь знаешь, 35 лет назад я спал с молодой 20-летней девушкой. А теперь приходится спать с 56-летней женщиной». Жена говорит: «А ты найди себе 21-летнюю, а я уж позабочусь, чтобы у тебя были и дешевая квартира, и дешевый диван, и черно-белый телевизор».
2: Это два еврея встречают, он говорит: «Яша, я вчера послал свою фотографию в клуб одиноких сердец. Ну и что? Прислали обратно, написали, что они не так одиноки».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У женщин более высокий болевой порог, поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
4: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Биофакт. Биофакт для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама ОМО «Микоген». Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом.

0: Снежинске 16 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: А вы тоже заметили, что во всех сказках именно после свадьбы главных героев всегда пишут: «Вот и сказочке конец».
2: Это происходит с каждым однажды.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселое радио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Ну, как там обычно говорят, среда пришла, неделя прошла, пятница уже действительно виднеется на горизонте. Кто-то уже вовсю планирует ближайшие выходные. Ну, а мы, пожалуй, в этот час окунемся в общение. Будет еще больше шуток, будет еще больше...

0: больше юмора. Ну и таким образом тоже будем приближать выходные. Денис Савельев теперь у микрофона. Привет вам огромный. Это «Юмор на заказ». Пишите свои приветы, поздравления, признания и пожелания. Они принимаются в Макс, Телеграм, либо же по СМС на единый номер +7 915 0303567. Не забывайте подписываться. Всем говорю привет и желаю отличного настроения. Вероника тут же передает привет мужу Никите, который сейчас в тренажерном зале. Качайся, а я пока тут твои вкусняшки съем. Вот так. Наталья из Новосибирска огромный привет направляет родителям в Рязань. Мам, пап, скучаю и скоро обязательно приеду. Ольга поздравляет папу с днем рождения. Будь здоров, весел и продолжай радоваться, как ты умеешь, несмотря ни на что. Поставьте для него тот самый КВН. С удовольствием.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Челябинска и Магнитогорска. Уездный город.
3: Добрый день, уважаемые отдыхающие. Сегодня у нас состязание по перетягиванию каната, в котором участвуют Вася Гайкин и Станишевский Вениамин Леопольдович. Так сказать, сила против ума.
4: Скажите, пожалуйста, а что такое канат?
3: А канат то, что в руках держите и по моей команде будете тянуть.
4: В какую сторону?
3: Извините, точно доктор наук?
4: Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что в ту, но хотелось бы уточнить.
3: Все правильно, в ту. Итак, начали! А ты почему не тянешь?
5: Чё?
3: Канат.
5: Где?
3: В руках у тебя.
4: Скажите, я еще не выиграл.
3: Пока еще нет, тяните.
5: А это не канат.
3: А что это?
5: Это трос.
4: Где трос?
3: Не отвлекайтесь, тяните свой канат.
5: А... Что это главное, вы ему дали канат, а мне трос. Подсунули что-то, я не знаю. Как я тяну-то, просто я не знаю.
4: Да где же трос?
3: Да господи,
5: вы что-то хотят от меня.
3: Хаба, тяните трос.
4: Все-таки интересно, а где же трос?
3: У вас
4: это канат.
3: А вы бросите.
4: Первый канат нас.
5: В какую сторону?
3: В ту!
4: В какую?
3: Не отвлекайтесь, тяните в свою сторону!
5: А что это главное, ему свою сторону, а мне в какую-то ту? Может быть, я тоже в свою сторону хочу тянуть?
3: Хорошо. Пойдем другим путем. Задача на воображение. Представь, что ты из колодца тянешь ведро.
5: А зачем мне ведро? Я не хочу ведро.
3: Ты хочешь воды попить?
5: Не хочу ее пить.
3: Хорошо. А что ты хочешь?
5: Я хочу мопед.
3: Отлично, отлично. Ты из колодца тянешь мопед. Господи, прости, какая чушь, а? И чем быстрее ты его вытянешь, тем быстрее он у тебя будет. Понимаешь, новенький, верховина, 50 кубиков, хорошие фотофотки, шлифованная резина.
5: Мотаник, ну-ка уйди, сейчас там из колодца мой мопед попрет. А то когда фотки помнешь мне новенький.
3: Забыли мопед. Положите.
4: Канат.
5: Мопед.
3: Все! Все положили. Так, идите сюда, подойдите сюда. Возьмите меня за эту руку. Представьте, что это трос. Вот. Держите за эту руку. Это канат. Сейчас по команде будете тянуть. Начали!
4: Вам больно?
3: Ужасно!
4: Извините. Извините, товарищ. Могу я вам в данной ситуации процитировать Шопенгауэра?
3: Не надо Шопенгауэра.
5: А Вишневского? А чё, хорошая мазь помогла бы там, чё?
4: Товарищ, мы готовы, начинайте.
3: Начали! Что опять?
5: Ой, вы знаете, у нас перепуталось. У меня не трос, а канат, по-моему.
3: Дайте сюда, сказал уже! Вот ваш трос, вот ваш канат! Все довольны, у вас трос, у вас канат, вам и карты в руки!
5: А кто раздает?
4: Какие карты?
3: Я раздаю, тяните!
5: У меня трос.
4: А у меня канат.
5: Скажите, а козырной трос бьет каната?
3: Нет!
4: Ух ты!
5: Скажите тогда, а что такое Шопенгауэр?
3: Господи, вспомнил, а!
4: Можно я объясню?
3: Не надо ничего объяснять! Тяните канат!
5: Это не канат!
3: Тяните трос!
4: Да это не трос!
3: А что это?
5: Это Шопенгауэр! Ну
3: что, тяните Шопенгауэр!
4: Да какой же
3: это... Да перестаньте же это Шопенгауэр и тяните
5: ну
3: уже!
5: Ну ладно, что там?
3: Господи, свершилось! Итак, в состязании по перетягиванию каната...
5: Шопенгауэра!
3: По перетягиванию Шопенгауэра!
4: О. Скажите, а кто победил? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что он, но хотелось бы...
3: Знаете, идите вы!
4: Куда? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, куда, но хотелось
3: Пошли
4: бы...
3: Пошли вон!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
6: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: Реклама.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Вика была горячей девушкой и буквально за один вечер нагрела Виталика на 50 тысяч.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Как всегда, много интересных праздников, которые сегодня стоит отметить. Один из них — это День крепкой дружбы. Поэтому всех своих друзей, которых вот считаете настоящими, которые всегда готовы прийти на помощь, сегодня можно, даже нужно поздравить. Всемирный день врача-травматолога также отмечается в эту среду. Всемирный день метрологии. День мопсов. Всех обладателей такой породы сегодня поздравляем. Ну и вы своих братьев меньших тоже можете сегодня поздравить. День рождения джинсов и Всемирный день пчел. Вот такие праздники в этот день тоже имеются. Ну и давайте посмотрим, какие события у вас. Поздравляю мужа Василия с 31-й годовщиной совместной жизни. С тобой весь мир наполнен свет. «Ты жизнь, ты счастье и любовь». Здесь отметилась Наталья из Воронежской области. Татьяна из Балакова поздравляет с профессиональным праздником всех коллег-метрологов. «Привет, я не из Коломны. Работай активно, думай позитивно. Твой муж Андрей». Пишет Ольга из Мурома. «Хочу передать привет абсолютно всем. И очень хочется разрядить обстановку на работе из-за небольшого утреннего недоразумения. Девчонки мои, давайте жить дружно. Среда есть среда». Также Владимирская область у нас по-прежнему на связи. Бахтовар поздравляет любимую жену. Ровно 3 месяца назад она мне подарила дочку, красавицу, неповторимую Ангелину. Люблю вас очень сильно. Анастасия из Читы желает всем хорошего дня. Пишет, что ее кладут в больницу и просит поставить сатью с юмором. Анастасия, вам здоровья, еще раз здоровья. Поправляйтесь, оставайтесь с нами. С нами весело и хорошо, так? Действительно, намного быстрее поправитесь. Ну и сатья прямо сейчас специально для вас.
0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Алексей, юрист из Москвы, спрашивает.
2: Сатья, добрый день. У меня вопрос. Должна ли женщина отчитываться?
3: Конечно, должна.
2: О своих финансах, если ее содержит муж?
3: Это как? Как?
2: До 1000 рублей пин-код не надо вводить, после, пожалуйста.
0: Сатья отвечает.
3: Да тут проблема у мужа. На самом деле, потому что если он настолько бестолковый, что он отдает деньги и прямо она никак... Ну, нельзя давать деньги бесконтрольно никому. Ни женщине, ни мужчине. Как это должно быть? Ты содержишь, ты работаешь, ты добытчик, ты герой, каких мало. Есть женщина, которая помогает тебе качественно тратить деньги. Не надо ей давать свою карту, не будь дебилом. Просто переводишь ей столько, сколько она может потратить. Но отчитываться она не должна. А как?
2: То есть для этого есть сервисы, которые тебе отчитываются?
3: Да не нужны никакие сервисы. Вот ее карты, ты ей перевел 5000 рублей и забыл. А у себя в бюджете написал, ушло. Все. Все, только так. А что? Ну, такое ощущение, что вы нигде ни перед кем не отчитывались. Я много работал, очень часто отчитывался. Я так круто отчитывался, что человек, который меня проверял, он говорит, я вижу, что ты воруешь, но не подкопаться. Я знаю, я по твоим глазам вижу, что ты вор. Ну, у тебя такая бухгалтерия. Или ты думаешь, что жена дурнее тебя? Да она так напишет, что ты как лох будешь думать, что потратился на себя. Не должна отчитываться.
2: Нет, спасибо.
3: Пожалуйста.
0: Сатья с юмором. Светлана, фотограф из Москвы, спрашивает.
4: У меня такой вопрос. Уже несколько раз подряд от своего молодого человека в ссоре я слышу. Я должен тебя обеспечивать, я должен тебе то, сё, а ты что должна? Я теряюсь.
0: Сатья отвечает.
3: Я тоже хотел бы услышать этот ответ. Если мужчина должен обеспечивать, если он все должен делать, он же на что-то должен и рассчитывать. Поэтому проблема не в том, что он задал такой вопрос в ссоре. Ну, что не скажешь в шутейном разговоре, Глеб Егорович, да? А проблема в том, что ты растерялась.
4: Я серьезно не знаю, что отвечать на это.
3: Ну, а что ты даешь своему мужчине?
4: Не знаю, поддержку, любовь, заботу. Что женщина дает?
3: Да я, что ты меня спрашиваешь? Я не женщина. Солнышко, я, к сожалению, не тот маленький таинственный гном, который живет под вашей кроватью и знает, что происходит в вашей жизни. У него спроси. А зачем ты со мной? Ты так много мне даешь. ты обо мне заботишься, ты обо мне ты беспокоишься, ты меня содержишь, ты со мной спишь, даешь доступ к чему, слава богу, потому что я так, ну, а так бы кто, а ты никогда, да. А я зачем тебе нужна? Я же тебе ничего не даю. Если он скажет, ты помни об этом, ну, это тоже очень хороший ответ. Извини, солнышко, я, ну так, немножко по сарказму, но я надеюсь, как-то надо было эту, ну, затор этот пробить. Ну что такое? Я все объяснила.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
2: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
3: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
4: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко – «Импровизаторы» 23 мая в 23.05. Категория 16+.
5: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru. Категория 16+. We'll be right back.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сегодня я впервые сам убрался в квартире. Пусть теперь жена попробует найти свои колготки.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Продолжаю читать ваши послания, которые принимаются в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Хочу поздравить дорогого мужа с днем рождения, желаю ему здоровья, любви и всего самого-самого. Здесь отметилась жена Дарья. Анастасия из Казани передает огромный привет мужу Илье, который сейчас на смене. «Не зевай, я мысленно с тобой». Виталий из Барнаула просит передать ему большой привет. Он сейчас в бане, отдыхает и слушает Юмор-ФМ. Вот хорошо человек время проводит в отличной компании просто, по-моему. Хорошего отдыха вам, Виталий. А Даниэль уже по традиции передает привет любимой маме. Желает ей сил, терпения. До конца учебного года осталось совсем немного. Летом хорошенько отдохнем, а поставить прошу большой стендап. Давайте послушаем.
0: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Адис Мамо, Москва.
2: Привет, блин, вас очень много. Вы зачем все пришли?
3: Меня зовут Адис, в моем имени всего 4 буквы, А, Д и С. Адис, все супер просто. Но здесь, в России, есть люди, которые делают в моем имени сразу 4 ошибки. Знаете, как меня называют? Негр. Сейчас объясню вообще, как так получилось. У меня папа из Эфиопии, а мама русская. Я понял, что я русский прям на 100% в тот момент, когда у меня родилась белая дочь, прикиньте. Типа, ну, этого не должно было произойти, но это случилось. Что, когда моя жена была беременна, у меня всегда был такой, знаете, козырь в рукаве, когда мы с ней ругались. Она говорила: «Адис, будешь так себя вести, я от тебя уйду». Я говорил: «Ха, куда ты уйдешь с черным ребенком на руках?» Это Алтуфьева, а не Кентукки. Долго привыкал, чтобы научиться гулять с ней. Ну, особенно, когда она не хочет гулять. Ну, потому что, прикиньте, картину, идет черный мужик, тащит за руку маленькую белую девочку, которая кричит: «Хочу к маме». Ну, я бы такое видел, я бы сам полицию вызвал, серьезно. Я еще акушерам говорю, типа, когда мне дали ребенка в роддоме на руки, я говорю: «А почему она белая?» Она говорит: «А вы не переживайте, она еще потемнеет». Типа как банан, да, типа, ну, просто на подоконник положить, подождать. Когда дочке был год, я подумал, что, ну, будет 3, пойдем обязательно в сад. Поехал в сад с документами, что-то там узнавать, как-то все работает. Мне сказали: «А чего вы так поздно пришли? Места уже нет». А я за 2 года пришел. Я реально не понимаю, как эта система в детском саду вообще работает, как она устроена. Ну, надо было место в очереди занимать. А когда? Сразу после секса с женой, типа? Или перед: «Дорогая, у меня есть место в саду, раздевайся». В итоге мне друзья сказали: «Ты просто на госуслуги зайди, там можно все быстро подать документы, совсем сразу разберешься. В общем, можете нас поздравить, мы в частный сад пошли». Короче, у меня дочка рассказала, уже есть сын, младший, недавно занят из сада, говорят: «Срочно приезжайте, ваш сын разбил лицо». Мы же таки переглядываемся и думаем: хоть бы он разбил лицо, не об что-то дорогое. Ну. Приезжаем в сад, видим, стоит сын в крови весь, воспитательница в шоке смотрит на нас, на него ждет от нас каких-то действий. Но мы с ним, как с женой, думаем: «Ну а как вот ей объяснить, что нам так-то это второй ребенок у нас?» Ну, потому что со вторым намного проще, чем с первым. Когда у тебя первый что-то с пола съел, ты ему еще потом неделю в рот мироместина брызгаешь. Ну, а когда у тебя второй ребенок ест что-то с пола, ты просто стоишь, наблюдаешь, типа, живой. Мне кажется, деньги, которые нам государство дает за второго ребенка, это деньги, чтобы мы его застраховали. Жена говорит: «Может быть, третьего заведем?» Я говорю: «Слушай, ну раз ты к ребенку применяешь слово «заведем», давай не будем». Вообще, в последнее время раздражает, что все больше и больше ситуаций, когда ты за свои деньги должен чью-то работу выполнять. Недавно в ресторане был, заказал салат, принесли тарелку, там отдельно салат, отдельно куриная грудка, отдельно яйцо. Я смотрю на официанта, она такая: «Чтобы получить максимальное удовольствие от блюда, шеф-повар рекомендует вам самому смешать ингредиенты». А я вот не знал, что надо с собой кухонный набор теперь брать, типа, в ресторан. Мне кажется, я однажды приду в ресторан, открою так вот блюдо, а там будет просто листочек со списком продуктов лежать. Типа, шеф-повар, ну, рекомендует, чтобы вы получили максимальное удовольствие от блюда, вам самому прошвырнуться по магазинам. И все бы ничего, я с женой был в ресторане. Ну, она же может нахвататься этого всего, понимаете? Потом ночью будет Адис, чтобы получить максимальное удовольствие. Ты должен все сделать сам, а я спать.
2: Все, спасибо большое. Пока. Пока, спасибо.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор.

0: Юмор на заказ.
1: Это час приветств и поздравлений в эфире Веселого Радио. Направляйте свои сообщения в Макс, отмечайтесь в Телеграме и также пишите смски на номер +7 915 0303 567. Алексей передает привет отцу Юрию Петровичу. Спасибо за уроки вождения и терпения, когда я глох на каждом светофоре. Далее привет всем, кто сейчас мечтает о море из офиса. Обещаю, искупаюсь за вас и пришлю солнечный привет. Подписалась здесь Аня из Ялты. Катя из Москвы огромный привет направляет подруге Елизавете, которая сегодня вышла на новую работу. Ты справишься, потому что умеешь улыбаться даже по утрам. Желаю тебе удачи и прошу поставить в качестве веселой поддержки анекдоты Дениса Клявера. Самый лучший день прямо сейчас.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Так сложно порой выбрать между Багамами и Канарами. А вот, кстати, реальный пример. Диалог двух супругов. Дорогой, я вот без твоего разрешения, правда, но сходила к доктору, и он мне порекомендовал, чтобы мы поехали отдохнуть, съездить на Багамы или на Канары. Куда мы поедем?
4: Куда мы поедем? Мы поедем к другому доктору. А вот, ну, прям первоклассный анекдот. 1 сентября первоклашка идет в школу, родители его отправляют и говорят: «Ну вот, сынок, поздравляем, первый раз первый класс, давай там». Спустя какое-то время ребенок возвращается домой и говорит: «Пап, мам, ну как вам не стыдно, а? Ну вы меня обманули». «Подожди, как, что случилось, в чем дело? Расскажи спокойно». «Ну вы же сказали, в первый класс, первый раз, первый класс, ну первый». «Ну, а там стулья тесные, кормежка дрянь. Это даже не эконом». Друзья, не бойтесь экспериментировать в постели. Больше творчества. Вот только представьте, беседуют двое супругов. «Дорогая, я хотел бы попробовать что-нибудь новое в постели. О, любимая, это восхитительно. Я и сама мечтала об этом. Давай же, я покажу тебе, как менять пододеяльник».
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
6: Чего такая довольная, Вера?
7: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
6: А что в ней такого-то?
7: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
6: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
8: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
9: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 25 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северный ветер. Ночью 5-10 градусов, выше 0. Днем в четверг в Троицке, Кыштыме и Южноуральске плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Садке до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 17.
0: Реклама.
10: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
11: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
0: Радио Юмор ФМ представляет женское шоу проекта «Стендап Урал Тур» 30 мая. Впервые на одной сцене в стендап-клубе «Челябинск». Резидент стендап на ТНТ Ольга Егорчева, ярко ворвавшаяся в женский стендап на ТНТ Амалия Гридина и актриса нашумевшего трио «Нетяжелый люкс» Светлана Кудинова.
12: Возрастная категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Три самых ожидаемых события этого года. Июнь,

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Еще немного сообщений в финале этого часа. Александр и Тамара из Талдома сейчас на даче, отмечают годовщину свадьбы. Вместе они уже 21 год. От всей души друг друга поздравляют и очень любят. Мы их, конечно же, тоже поздравляем. Далее привет в Чебоксары. Своей жене Олесе и двум дочкам Эмили и Еве направляет любящий муж и прекрасный отец Василий. До встречи осталось совсем немного. Очень сильно скучаю по вам и люблю. Пишет Олеся из Брянска. Передаю привет мужу Роману и дочке Лизе. Мои родные, люблю вас, даже когда вы разбрасываете вещи по квартире. Елена из Вологды направляет привет подруге Маше, которая сегодня отмечает день рождения. Будь счастлива, любима и здорова. Ирина передает привет своей первоклашке, дочке Алисе, и желает ей хорошо, а главное, интересно учиться. Лилия Саратова направляет привет коллегам из офиса, желает им самого удачного и позитивного дня и заказывает для них монолог Жванецкого. Его и послушаем, ну а к вашим приветам, поздравлениям и признаниям вернемся уже в веселом чате. Направляйте свои сообщения в Макс, пишите в Телеграм и пишите смски по номеру плюс 7 915 0303 567. Самое главное, не забывайте под ними подписываться.
0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: А я говорю, чтобы нашими людьми руководить, надо с утра немного принять. Не для удовольствия, чтобы понимать своих трудящихся. Так сказать, для обострения восприятия и облегчения выражения. С 8 утра, как положено. Вот вы слышали, ругается на производстве, там директор кроет, подчиненный возражает. Это все трезвые люди. Слегка выпившие никогда такого не допустят. Кто ж будет налетать на другого, если у их обеих хорошо на душе? Празднично с утра. С утра празднично. Вот что производство красивое, кабинеты чистенькие, девушки нарядные, проходная игрушечка, чтобы была. Вахтерша, баба Даша, сексуальная. Это чтобы все в порядок привести. Сколько времени и средств надо? А так все с утра по чуть-чуть, послегка. Ну только чтобы солнце побыстрее зашло. И все, и не нужны расходы на приведение территории в порядок. Значит, вот эта грубость исчезла, это раз. Для руководителя, который руководит, это главное. Он только кричит из окна. Контакт? Мы все, есть контакт. От винта? Мы все, есть от винта. Значит, можно истребовать, и тебя поймут. Можно направить человека, и он пойдет. Может, он и не сразу дойдет. Но тебе это не важно. Важно, что он пойдет доброжелательно. А ты доброжелательно останешься. Потому что такое все вокруг, такой коллектив. Поцелуй через каждые 5 метров. Кто вошел во двор, встретили. Вышел со двора, простились. А если у кого-то что-то с семьей, только вместе садимся обсуждать. И целуемся, и плачем. Директор доберется до нас, узнает, в чем дело. Заплачет. Тоже живой. Конечно, я бы вас обманул, если бы не сказал, что есть среди нас еще люди, которые не пьют. Вот понаблюдайте. Я сам видел одного такого 3 года назад. Аж синий. Глаза горят, руки растопырены, сам скрюченный. За ними, конечно, уже и последить можно. Не может быть, чтобы он просто так не пил. Он или к нам заброшен, или от нас. Вот он себя раскроет, он сболтнет. Хотя трезвый народ скрытный, не поймешь, что у него на душе. Мы откровеннее. Ну, конечно, тот, который лежит в канаве, может, не сразу выразит, что у него накопилось. Но постепенно выразит, и двое-трое наших, лежащих рядом, все это поймут. Потому что у нас все внимание идет человеку, а не той дурной машине. Потому что среди наших от механизации высокая травматизация. Значит, все лишнее надо убрать со двора. Особенно в литейке. Сколько наших не мало перепрыгнуть тот ручей. До середины долетали и исчезали к чертовой матери. А кто и в шестернях вращался подолгу? Не по долгу службы, а по долгу времени. Выключить все, залить все водой, чтобы сохранить праздник, чтобы солнце большое и мелкие отдельные недостатки сливались в один и пропадали вдали на радость веселым, доброжелательным людям с блестящими с утра глазами.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: фильм Гая Ричи.
4: Есть два варианта развития сюжета.
5: Джентльменский или пацанский.
3: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
6: Они работают на грани закона и беспредела.
3: «Грязные деньги» в кино с 21 мая. 18+.
0: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
13: Слышишь этот ритм?
14: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. 16+.

0: Снежинске 17 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Подруга предложила поговорить о нашем будущем. Я полчаса распинался про лазеры, телепортацию, силовые поля. Походу, не очень понял вопрос.

Да, после такой песни хочется подниматься не только выше, но и становиться ближе к автомобилю, который можно выиграть в суперигре «Автомобиль за улыбку». Друзья, вся страна уже играет, просто 1000 улыбок загружены на сайт веселойрадио.ру, поэтому, если вашей там все еще нет, то прямо сейчас делайте фото и присоединяйтесь. Это просто и абсолютно бесплатно. Ну а кто уже играет, предупреждаю, Николай Фоменко обещал порадовать нас автомобильной шуткой уже в этом часе. Будьте внимательны, не пропустите. Поднимите трубку, когда я вам позвоню, повторите шутку, забирайте 3000 рублей и пополняйте список наших суперфиналистов. У микрофона Денис Савельев. Вам огромный привет и отличной среды в компании «Веселого радио», ну и в компании «Веселого чата», где будут звучать ваши шутки.

приветы и поздравления. Направляйте их по номеру +7 915 0303 567 в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Что касается юмора, в финале этого часа рубрика «Шутить изволите». Михаил Полицемак расскажет нам веселые истории из жизни шахматистов. Николай Фоменко 5 раз пошутит про любовь. А также ждем Гара Дмитриева в рубрике «Угарный папа». Там прозвучат самые смешные детские перлы. Ну а прямо сейчас вашему вниманию Стас Ярушин, Люся Чеботина и проект «Шутки и песни». Все это «Юмор-ФМ». Шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Мага, первое слово, главное слово в Махачкале. Это что?
3: Я профессор из технического вуза. Школы хватит нам дебилов поставлять. Как так можно, что студент второго курса не в курсах, как скорость вычислять? Через время, через расстояние, просто подели их, ты баклан тупой. А не можешь, значит, до свидания. Универ прощается с тобой.
2: Странно, что у тебя универ до сих пор не прощается с тобой.
1: Он никогда не закончится.
2: Ну, потому что мы все любим этот сериал. Тропинки, тропинки, откуда, блин, тропинки? Берутся все тропинки, и кто их натоптал? Кстати, реально, я тоже об этом всегда задумываюсь. Они такие протоптаны, как будто там толпа ходит.
3: Это реально, я тоже думаю, ты раз и в тропинка, а зачем тут, ну как бы, можно же обойти.
1: Ой, мне опять про собачку. Шпиц, что за странная порода? Смесь мочалки и урода. Что за псина, фиг поймешь.
0: На Юмор ФМ.
2: Широка река, глубока река. Если ты бухой, это все фигня.
1: Жиза!
4: Любишь ты Алешку больше, чем меня. Меня ты любишь больше, чем его. Его ты любишь больше, чем он их. Тех, кого тебя, его и их. Потому что есть места имения. Они же созданы не зря. Они шли все твои мечты. Он, она, оно, они, мы, я и ты.
2: Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
1: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки и песни на Юмор ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
2: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
1: Пока!
0: Шутки и песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки и песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Маяку. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Он принимал ее такой, какая она есть, и успокоительная.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Самое время поиграть. Надеюсь, все поймали шутку, все готовы ее повторить, забрать 3000 рублей и оказаться в суперфинале нашей игры «Автомобиль за улыбку». Прямо сейчас наш улыбайзер сделает свой выбор в пользу одного игрока, до которого я и постараюсь дозвониться, для того, чтобы пропустить человек в финал, ну и, как уже сказал, отдать ему 3000 рублей. Кто еще не с нами, прямо сейчас сделайте фото, веселое фото, загружайте на сайт «Юмор.ФМ», присоединяйтесь к нашей суперигре. Это просто и абсолютно бесплатно. Лубайзер раскручен, он готов. Мы с вами, в принципе, тоже уже готовы. Ничего не мешает его остановить. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Отличное улыбчивое фото Виктории из города Петрозаводск появилось у нас на мониторах. Смотрите на сайте веселыйрадио.ру, подглядывайте. Ну и я очень надеюсь, что Виктория сейчас слушает Юмор ФМ и уже готова ответить на звонок. Еще раз, потрясающее фото. Виктория, город Петрозаводск, набрали ее номер. Ждем появления гудков и засекаем 30 секунд. Вот и они. Переворачиваю наши песочные часы и ждем голоса Виктории в эфире Юмор ФМ. Еще раз напомню, сайт веселыйрадио.ру. Заходите, загружайте свою улыбчивую фотографию. Вот сегодня, кстати, можно ее загрузить, а, допустим, уже завтра улыбайзер может выбрать именно вас. Мы вам позвоним, вы повторите шутку, заберете 3000 рублей. Вот такой приятный бонус. Ну и самое приятное и важное, вы окажетесь в суперфинале игры «Автомобиль за улыбку», где уже в конце этого года, возможно, именно вам достанется автомобиль. Тем временем, наши песочные часы. Все, 30 секунд прошло, Виктория так и не вышла на связь. Ничего страшного в этом нет, ее улыбчивая, замечательная фотография остается в улыбайзере, он может снова ее выбрать, и мы снова будем пытаться до нее дозвониться. Надеюсь, тогда все сложится самым успешным образом. Ну а сегодня Виктория не забирает 3000 рублей и не пополняет список суперфиналистов. Ладно, ничего страшного, продолжаем играть далее. Сайт веселыйрадио.ру, заходите, загружайте свою позитивную фотографию, я вновь раскрою. Кручиваю улыбайзер.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: может, кто проснется? Вдруг приходят сны о небе на руках, сны о теплых берегах и странах. И вроде странно, будто ты все это видишь с высоты, и кто-то есть с тобою рядом. Обидно, просыпаться надо, вот и весь тем, кто твердит, что на другой планете любовь и свежий ветер.
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
1: «Угарный папа».
2: Степан 7 лет подходит на кухне к маме и спрашивает: «Мам, хочешь анекдот?» «Конечно хочу», отвечает мама. «Да? А он тебя не хочет». В детском клубе широко и весело отпраздновали день рождения 4-летней Евы. Весь следующий день она ходит расстроенная. Бабушка спрашивает: «Ева, тебе что, не понравился праздник?» «Праздник понравился», вздыхает Ева. «Но мне уже 4 года, а титьки так и не растут». Егору 6 лет. Он ходит на подготовительные занятия в школу. Вечером занимается с бабушкой. Пишет нолики, рисует крючочки, палочки. В конец замучился и говорит: «Бабуль, надоело мне это все. Вот закончу первый класс и сразу же пойду, как ты, на пенсию».
1: Угарный папа.
2: 7-летнюю Лизу записали на секцию по вольной борьбе. Приходит домой с первой тренировки и говорит: «Единственный плюс на занятиях – красивый тренер». Теше исполнилось 8 лет. В подарок получила умную колонку. На следующее утро перед выходом в школу Теша подходит к колонке и говорит: «Алиса, мы уходим. Если кто-то будет стучать в дверь, гавкай». Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Един номер Telegram 915-0303-567. Кидайте текстом или аудиосообщением. Мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Бесит, когда на кассе говорят, что принимают любые карты, а сами отказываются брать валета бубей.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь осторожен. Растягивая удовольствие, не порви его.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: В ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах и с доставкой.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Сроки горят, и задач океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
12: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
14: Условий.
15: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
16: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
17: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торрес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мне нужна деревенская девушка, потому что я та еще скотина.

0: Да, ваши сообщения в эфире Юмор-ФМ. Приветы, шутки, поздравления, признания жду в Телеграм, Макс, либо же по СМС на единый номер +7 915 0303 567. Юрий из Новокузнецка передает пламенный привет своим родителям, а также всей России, всему Кузбассу. Погода супер, светит солнце, всем классной среды, отличного настроения, любви, счастья и удачи. Юрий из Новокузнецка, как всегда, в своей манере 1000 пожеланий просто всей нашей стране раздал. Андрей из Уфы передает привет своей жене Ксении. Пишет: «Ты у меня самая лучшая, даже когда отбираешь пульт от телевизора». Дмитрий тут пошутил: «Летающих тарелок нет. Это все выдумки инопланетян». Вот так, друзья. Оксана из Омска передает привет мужу Игорю и сыну Артему. «Мальчишки, без вас дома даже телевизор скучно шумит. Возвращайтесь скорее. Люблю, скучаю, жду, не могу». Марина передает огромный привет своим родителям, Валентине и Виктору, и желает им самого прекрасного настроения и отличной теплой погоды. Роман шутит: «В понедельник трудовик ставит пятерки тем, кто тише всех пилит». Лилия Саратова передает привет своим коллегам из офиса. Огромный привет всем, кто сейчас в дороге. Это уже от Антона. Ну и, пожалуй, паузу на этом сделаем. Вернемся через час к вашим сообщениям. Пишите в Телеграм, Макс, либо же по СМС. Шутить изволите. В финале часа для вас. Также услышим 5 шуток про любовь в исполнении Фоменко.
1: Веселый чат. Поделись.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: любовь.
2: Они были идеальной парой. Он тряпка, она швабра.
3: Когда девушка говорит, что для нее самое главное в парне чувство юмора, она имеет в виду, что красивый и богатый мужик должен еще уметь хорошо шутить.
2: У пессимиста давно не было девушки. А оптимиста была. Но давно. Мужчины любят женщин, женщины любят детей, дети любят хомячков. А хомячки никого не любят.
4: Поклянитесь любить друг друга в горе и в радости, в ремонте и переезде, в подключении стиральной машины и в получении выписки из ЕГРН через госуслуги, пока засор на кухне не разлучит вас.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 25 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северный ветер. Ночью 5-10 градусов, выше 0. Днем в четверг в Троицке, Кыштыме и Южноуральске плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Садке до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 17.
0: Реклама.
6: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Деловой квартал представляет. Бизнес-резиденция. Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля. На территории Смолино парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.дк.ру 0+.
8: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Крылатая фраза «все могут короли» в полной мере относится и к королям шахмат. Великие шахматисты – люди по определению серьезные. Но и с ними происходили призабавные истории. Вот лишь некоторые из них.
0: Шутить изволите.
1: Гениальный шахматист Роберт Фишер всегда требовал абсолютной тишины в зале и болезненно реагировал на малейший шорох. В одной из партий поединка за шахматную корону с Борисом Спасским он внезапно оторвал взгляд от доски и недовольно крикнул: «Девочка в 12-м ряду, немедленно прекрати сосать леденцы!» «Да я всего-то третий взяла», — попыталась оправдаться юная поклонница шахмат. «Не третий, а седьмой, маленькая лгунья. Думаешь, я не считаю?» Выдающийся русский шахматист Александр Алехин впервые принял участие в заочном шахматном турнире в 1902 году. Один из участников турнира в своем письме обращался к нему как «уважаемый господин Алехин». Противник будущего гроссмейстера не знал, что уважаемому господину на тот момент едва исполнилось 10 лет. Знаменитый кубинский шахматист Хосе Рауль Капабланка проводил сеанс одновременной игры. Один из соперников, сдавая партию, спросил его: «Скажите, пожалуйста, маэстро, хорошо ли я играю?» «Неплохо», — ответил Капабланка, «но почему вы ни разу не ходили конями?» «Я, конечно, пошел бы», — услышал он в ответ, «если бы знал, как они ходят».
0: Шутить изволите.
1: И как тут не вспомнить 12 стульев Ильфа и Петрова? Великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Очередной выпуск «Шутить изволите» ждет вас на Юмор-ФМ уже очень скоро. Прощаюсь ненадолго, ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22.00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 000 или 30 000 рублей. Подробнее яндекс.ру/project/директ/вперед.
5: А я

0: Биофаг для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама ОНО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: В Снежинске 18 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Основная задача мизинца на ноге – убедиться, что вся мебель в доме на месте.

0: этот рай.
1: Но вот если честно, по всем ощущениям уже лето, в столице прекрасная погода, но вот этой самой легкости, воздушности, что ли, как в песне Джонни, пока, мне кажется, все еще не хватает. Ладно, дождемся, пока погода уже финально устоится, ну и летний сезон начнется официально. У микрофона Денис Савельев, вам желаю шикарного настроения, поддерживать которое будем при помощи юмора, в том числе и вашего. Делитесь своими лучшими шутками в веселом чате, ну а я расскажу их на всю страну. Плюс 7-915-0303-567, сообщения принимаются в Макс, Телеграм и при помощи СМС. Ну а теперь о том, что нас с вами ждет в самое ближайшее время. В финале часа будем слушать монолог Михаила Задорнова, так что советую сделать погромче и не пропустить. Также поставлю рубрику «Реалити-криминалити», которая познакомит нас с самыми нелепыми преступлениями. Еще впереди лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в блокбастере «Я такого не говорю». Сейчас большой стендап. Все это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за вашу улыбку.
2: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор ФМ. Встречайте, Мурат Эркенов, Ставрополь.
3: Так, поаплодируйте, кого есть дети, поаплодируйте. Кайф. Короче, у меня есть дочь.

0: Недавно родилась, да. Вот, сейчас ей 8 лет. Очень сложно воспитывать ее, очень сложно. Я не знаю, как это делать. С появлением телефонов, айпадов, этих колонок умных. Я превратился в человека, которого никто в хате не воспринимает серьезно. А как, я говорю, как воспитывать? Все время в телефоне сидит. Все время смотрит какие-то мультики. Цветной, красочный, абсолютно красивый, с песнями, с танцами, со всеми приколами. Я говорю, у меня один критерий в детстве был по мультику, лишь бы не пластилиновый. Я говорю, какие мультики ты смотришь? Она говорит, ну вот, есть три кота. Там включай, там коржик, карамелька, компот. Я говорю, это в честь кого? В честь очень бедного обеда в очень бедной школе назвали. Коржик, карамелька, компот, забирайте. Я говорю, ты смотрела «Простоквашино»? Он говорит, нет. Я говорю, вот лови трейлер. Кот Матроскин. Сразу погоняло внушительное. Как только понял, что родители с ума сошли, потому что пахан машину в квартире ремонтирует, у матери и у сына прическа каре оранжевая, вот такое одинаковое. Все, он малыша взял под мышку, все, в аул свалил. Там из пса видеографа сделал, корову завел, бизнес замутил, Почту России насадил на посылку, вот так вот. Сразу сигнализацию замутил, там, кто там, не войдешь. Что это за мультики такие, как так можно? У нее скоро день рождения, она говорит, я хочу в детскую комнату. И я говорю, слушай, я говорю, когда у нас говорили слово «детская комната», все очковали. Потому что дальше было милиции. И до последнего никто не знал, есть она на самом деле, эта детская комната или нет. Кто-то был в детской комнате в этой? Вот один человек. Ты в садик как возвращался? Вечер в хату, говорю. Тихий часик в радость, кефир в сладость. Я говорю, что там делать? Ты туда заходишь, там такие игры, такие приколюхи. Я говорю, сам хочу в этой комнате играть. Ну реально. Потому что у нас их не было, у нас была стройка. Мы хичили на стройке все время. Во что? В лоба, лови камень. Бум. Игра заканчивалась только если из кого-то кровь шла. И его все друзья домой вели и крыли, потому что прервал нам игру. И я не помню ни разу, чтоб меня вот друзья доводили до дома и оставались, пока дверь откроют. Меня всегда подбрасывали, если у меня пробитая башка, потому что все знали, что я 3 раза получу пилюлей. За то, что башку разбил, за то, что на стройке играл, за то, что шмотки засрал.
1: Спасибо, пока.
2: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Реклама.
6: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
7: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Улитки такие медленные, потому что на них давит помимо домика еще и ипотека, которую они на этот домик взяли.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Утром проснулся, смотрю, что-то не то. И главное, что-то не то проснулось и тоже смотрит. Кто ходит в гости по утрам, тот видел много страшных дам. Лучше хреновый день дома, чем хороший день на работе. Сегодня вторник, завтра среда. Делайте выводы. А мужик-проказник работает и в праздник. Взрослая жизнь – это когда ты делаешь все, что хочешь, как только сделаешь все, что не хочешь. А когда сделаешь все, что не хочешь, то ты уже ничего не хочешь.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушаете «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Давид Цалаев.
1: Сегодня могу вам с радостью очень уверенно заявить. Собирайте все свои манатки и валите к чертям отсюда.
0: Яна Кошкина.
2: А ты что, тоже разорался? Ну, построил бы нам что-нибудь нормальное. Ну, например, Дубай.
0: Александр Пташинчук.
3: Благодаря твоему блогу, Катя, у меня теперь есть 1000 личных сообщений, и они все начинаются со слова «чушпан».
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Ты знаешь, я когда греблей занимался, у нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу.
0: «Однажды в России» — народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Это уже 3-й ягодный лимонад от самоката. Или только 3-й. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Экзамены давят. И в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене?
13: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
14: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
13: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
14: Каких 5000?
13: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
15: 8-800-350-16-16.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
17: Конфетные

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Ученые доказали, обезьяны умеют разговаривать. Просто они боятся, что люди их услышат и заставят работать.

0: чат. Напомню номер для ваших сообщений. +7 915 0303 567. Приветы, шутки, поздравления, признания. Пишите в Макс, Телеграм, либо же по СМС. Денис из Владикавказа передает привет своей жене Кате. Пишет: не ревнуй меня к работе, я на ней не задерживаюсь дольше, чем надо. Галина из Рязани огромный привет направляет невестке Ирине. Пишет: ты мне как дочка, спасибо за заботу и вкусные пироги. Замечательно же. Привет Кристине, Диме и Саве. Здесь никто не подписал. А далее Алексей прислал шутку. В случае наводнения прячьтесь под лежачий камень. Хороший совет. Ирина передает привет своей сестре Жане, которая живет в другом городе. Помни, расстояние – это не повод реже болтать по телефону. Кстати, да. Эльвира поздравляет папу с юбилеем. Ему 60 лет. Папочка, будь здоров, бодр и таким же веселым, как сейчас. Я тебя очень сильно люблю. Леон пошутил. Некоторые собаки на тренировках слышат больше похвалы, чем дети за всю жизнь. Ну, бывает, ладно. Светлана огромный привет направляет родителям, маме Ольге и папе Николаю. Вы у меня самые лучшие, люблю вас до луны и обратно. Анастасия передает привет своей подруге Светлане, которая сейчас сидит с ее детьми. Пишет: ты просто великолепная. Друзья, в финале этого часа послушаем монолог Михаила Задорнова. А немного ранее рубрика «Реалити-криминалити», протоколы нелепых преступлений.
1: Поделись

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
1: Реалити криминалити.
3: Вчера, 19 декабря 2019 года, я, проходя по улице Ленина, обнаружил гражданина Петрова, нарушающего постановление мэрии за номером 3141 на стену гостиницы «Сибирь». Я сделал гражданину устное предупреждение. Он повернулся и продолжил нарушать постановление 3141 непосредственно на меня. Я повел гражданина в полицию. По дороге он злостно продолжал нарушать постановление мэрии 3141, причем делал это с особым цинизмом, то есть зигзагообразно. Когда я привел гражданина в полицию, он прекратил нарушение постановления мэрии номер 3141, но не потому, что осознал, а потому, что иссяк. Моя промашка заключалась в том, что в попыхах я наизнанку натянул трусы, которые впоследствии оказались женскими и не моими, в чем меня и уличила жена. На лбу Сидоркиной виднелась огромная шишка от удара тупым предметом, которым оказалась голова пьяного супруга. Я не хотел красть чемодан. Проходя мимо потерпевшего, я поскользнулся, машинально схватился за его чемодан, после чего по инерции пробежал с ним 50 метров. Благодарю за внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 25 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северный ветер. Ночью 5-10 градусов, выше 0. Днем в четверг в Троицке, Кыштыме и Южноуральске плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Садке до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 17.
2: Реклама.
5: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио Юмор ФМ представляет женское шоу проекта «Стендап Урал Тур» 30 мая. Впервые на одной сцене в стендап-клубе «Челябинск». Резидент стендап на ТНТ Ольга Егорчева. Ярко ворвавшаяся в женский стендап на ТНТ Амалия Гридина. И актриса нашумевшего трио «Нетяжелый люкс» Светлана Кудинова.
6: Возрастная категория 18+.
7: Телефон рекламной службы «Юмор ФМ» в Челябинске 72 39 03.
2: Юмор ФМ. Хорошие новости.
8: Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
9: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
10: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
4: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о туризме. На Южном Урале разработали маршрут об истории металлургии. На Зигальге обустраивают пешеходную тропу к смотровой площадке. И в соцсетях набирает популярность новый тренд по выбору регионов для отдыха. На Южном Урале разработали новый туристический маршрут 5000 лет металлургии. Из глубины веков до современных технологий. Программа рассчитана на 4 дня и 3 ночи. Маршрут доступен круглый год. Путешественники побывают на Аркаиме, где были первые плавильные печи. Затем отправятся в Троицк. Здесь подготовлена экскурсия на тему торговли, без которой металлургия не развивалась. В Магнитогорске гости посетят крупнейший в стране доменный цех, а в Челябинске – современный цех ЧТПЗ, высота 239. В каждой локации гостей ждут особый колорит и местные блюда. Все детали о новом туристическом маршруте можно найти на сайте Центра проектного развития территорий. А в национальном парке Зигальга обустраивают пешеходную тропу к смотровой площадке у кордона в Тюлюке. Настил ведет к подвесной переправе через реку Юрезань. Подход к берегу станет удобнее, и туристы будут меньше вытаптывать пространство вокруг, пишет портал chel.tv.ru. Благоустройство почти завершено. Настил сделали из металлоконструкций. Дорожка протянется до самой смотровой площадки, откуда можно полюбоваться панорамой Зигальги и окрестных хребтов и взглянуть на реку почти с высоты птичьего полета. Тем временем у россиян набирает популярность новый туристический тренд. Свой день рождения они отмечают в регионе, номер которого совпадает с их возрастом, пишут «Аргументы и факты». К примеру, те, кому исполняется 30 лет, едут в Астраханскую область, 39 – в Калининградскую, а если 52, то в Нижегородскую. Многие признаются, что такой подход помогает открывать родную страну заново. Правда, чтобы отдохнуть в Крыму, придется ждать 82-го дня рождения. Но и тут россияне проявили находчивость. К примеру, на 25 лет можно за год посетить сразу Башкортостан с кодом 2 и Дагестан с кодом 5. А те, у кого хорошо с математикой, могут использовать сложение. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
7: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: И че всегда рвутся высшее образование получить? Вот у нас в IT-компании из 25 человек только у двух высшее образование. У уборщицы и курьера.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Один человек я видел, как бежал за автобусом. Я давно не видел такого вообще. У меня машина давно уже, а тут сломалась. Я надел очки, надел шапку, поехал в автобусе, чтобы никто не узнал. Я был необычайно счастлив, потому что я давно этого не видел. Человек догоняет автобус. Подумать, что через 10 минут другой придет, никогда. Энергия в нашем человеке есть. Он мало того, что догнал, он заднюю вообще пробежал дверь, он до передней добежал. Он так бежал, что он забыл, что есть задняя дверь. Автобус уже едет, он разворотил дверь, просто вцепился клещами. У него пальцы как пассатижи. Он вот раз, голова уже в автобусе едет, ноги еще бегут. Но что мне нравится, в отличие от Австралии, тут весь народ, что был в автобусе, включился в этот процесс. Он говорит: «Мужик, греби левой, сюда», говорит. «Бабуля, давай клюкой за шею его». Знаете, и весь участвует в этом автобус с утра. Затащили, все, стоит он рядом со мной. Значит, у вас сейчас истерика будет, я вам точно говорю. Знаете, что меня спрашивают? «Это 46-й?» На что я ему, по-моему, разумно отвечаю: «Скажи, а тебе какая теперь разница?» Он говорит: «Ладно, мужик, хорош, 46-й или нет?» Я говорю: «А чё вперед не забежал посмотреть сначала?» Он говорит: «Ну, мужик, хорош, я на работу еду», он мне говорит. Теперь поворот совершенно непредсказуемый. Я ему совершенно честно отвечаю: «Нет, мужик, 47-й. Знаете, что он мне говорит? «Ну, слава богу! Как можно нас предсказать, американцам?» Молодежь эмоционально растет тоже. При мне приходит в аптеку молодой человек с умом Шварценеггера такой.
2: Говорит: «Презервативы есть?»
1: Ему продавщица отвечает: «Нету». Он говорит: «Тогда дайте валокордин». Ну, кому из иностранцев вы объясните, что это то и другое успокаивает русского человека? А у ветеранов эмоции в форме приказов всегда. Вот мне нравится. И у военных вообще. Я иногда с военными играю в теннис. Очень интересно, когда генерал с полковником в паре играет. Генерал кричит: «Взять мяч!» Тот бедный бежит, падает: «Встать немедленно с мячом!» А тут ветеран пришел при мне в аптеку и говорит: «Мочегонная!» А девчонка ироничная, современная попалась. Такой с улыбкой говорит ему: «Принимать 3 раза в день!» Он говорит: «А мочиться?»
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: Фаг Биофаг для лечения цистита. Важным условием эффективной фаготерапии является определение чувствительности возбудителя к бактериофагу и раннее применение препарата. Реклама ООО «НПО «Микоген». Имеется противопоказание. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 000 или 30 000 рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед.
4: Юмор ФМ.

0: Снежинске 19 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Черный цвет стройнит только до 48 размера. Дальше он бессилен. Нужны леопардовые лосины.

0: Да, друзья, пташки летят, потому что лето приближается, они к нам возвращаются. Ну и наше настроение, конечно же, от этого только ввысь улетает. Заходите на сайт веселорадио.ру, точнее, залетайте туда, потому что у нас продолжается суперигра «Автомобиль за улыбку». Уже в этом году кто-то может стать обладателем нового четырехколесного друга, и все, что для этого нужно сделать, это поделиться улыбкой на нашем сайте и внимательно слушать эфир Юмор-ФМ. Участие, напомню, абсолютно бесплатное, так пусть же удача улыбнется именно вам. Я вот вам, кстати, точно улыбнусь, и, между прочим, на всю страну озвучу ваши приветы, шутки и поздравления. Присылайте их в веселый чат по номеру +7 915 0303 567 в Макс, Телеграм, либо же по СМС. В финале этого часа своими анекдотами нас порадует Игорь Маменко. Немного ранее ловите Лигу городов и лучшие миниатюры телепроекта, а еще встречайте нашу фирменную нерекламу. Начнем с народного шоу «Однажды в России». Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Спонсор ООО «Топол Эко». Установка «Топаз». Это надежное решение для загородной жизни. Быстрый монтаж, удобство эксплуатации. «Топаз» отлично зарекомендовал себя среди пользователей.
2: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в полицейском участке».
3: Здравствуйте.
4: Ой, нет, нет, нет, женщина, только не вы, пожалуйста. Вот, ну не вовремя сейчас.
3: У меня важная информация для правоохранительных органов. Пока вы сидите, не куете тут, не чешетесь, в нашем районе процветает преступность. Если бы не я со своими этими 40 пекинесиками, которые блюдим своими этими 82 глазами, 81 глазом,

0: Скажите нам спасибо, что мы хоть за порядком смотрим.
1: И что же в нашем районе такого криминального, кроме того, что стая пекинесов его загадила?
0: Знаете, что делают в доме напротив наши соседи?
1: Мед.
0: Какой мед? Липовый?
1: Ну, или алтайский, не знаю. Как.
0: Алтайский хорошо. Я вот... Так, что вы мне голову морочите? Знаете, чем они там занимаются? М? Сексом занимаются, говорю.
2: Серьезно?
0: Да.
2: Два взрослых человека.
0: Вот и я говорю уж о чем. Ну, не верите? Пойдемте ко мне домой. У меня вот такой телескоп. Все за ними вот так посмотрим. Все разглядим там. Если они шторочки закроют, у меня все есть. Вот, видеокассеты есть.
1: Ну, не доставайте. Все. Я верю, женщина, я верю. Хорошо, давайте, пожалуйста, я завтра приду и совсем разберусь. У меня сегодня работы полно.
0: Завтра, да.
1: Да, до свидания.
0: Здрасте! До свидания он мне. Вы знаете, что у нас во дворе какая-то компания собирается?
1: Какая? Microsoft?
0: Какая там Microsoft? Собираются? Галдят целый день, галдят целый вечер. И ржут, как лошади.
1: Ну, смеяться-то законом не запрещено же.
0: Можно?
2: Можно!
1: Я на свободе, женщина, смотрите.
0: И я тогда могу, да?
2: И вы можете.
1: Нет, женщина, в вашем случае это административное правонарушение. Не смейтесь. Пожалуйста, очень много работы, правда, давайте, пойдемте.
0: Да подождите, я же вам самое главное не сказала. Значит, я знаю такое место у нас, там очень много шприцов. Люди злые какие-то, подозрительные, бледные.
1: Женщина, вот вы сейчас серьезно? Вы полтора года до этого каждый день мне приходили с этой фигней. Говорите адрес.
0: Так, записывайте. Володарского, 13.
1: Так.
0: Вторая городская поликлиника.
2: Женщина, ну вот у вас же есть дом, где вы живете. Ну почему вы не ходите туда?
0: Знаете, что у нас в соседнем доме открыли?
1: Ну, давайте, например, консерву.
0: Чего ничего не угадываете? Вы что такой тупой, я не пойму. Как вас в полицию взяли?
1: Я уже сам не знаю.
0: У нас там открыли секс-шоп.
1: Что в секс-шопе не так?
0: Цены! Вы видели там цены?
1: Вам знаете, что нужно сделать? Письмо президенту написать. Значит, давайте помогу с оформлением. Смотрите, пишите, значит, президенту Российской Федерации, В.В. Путину.
0: Ага.
1: Жалоба.
0: Жалоба.
1: Значит, я такая-то, такая-то.
0: Я?
1: Прошу поднять мне, в вашем случае, пенсию.
0: Прошу поднять.
1: Потому что мне не хватает денег.
0: Мне не хватает денег.
1: На писюльки.
3: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ. Реклама спонсора.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: А что вы знаете о русском эмоциональном грамматическом театре?
2: Я не понимаю, запятая, что ты говоришь, точка.
3: Я говорю двоеточие. Отчего люди не летают так, запятая, как птицы, вопросительный знак. Знаешь, запятая, мне иногда кажется, запятая, что я птица, точка.
1: Знаки препинания. Как часто, читая и ставя классиков, мы пропускаем их мимо глаз. А ведь в каждом знаке заложен глубокий драматический и грамматический смысл.
3: Вот так бы разбежалась, запятая, подняла руки и полетела, точка. Попробовать нечто теперь, вопросительный знак.
1: Русский эмоциональный грамматический театр. Уважаем классику до последней запятой. Расписание спектаклей и билеты на сайте «Бедный Юрик, восклицательный знак тире, я знал его, запятая, Горацио, точка, точка, точка, запятая».
4: Испытываете трудности в общении? Центр коррекции речи Феофана Фисташкина «Язычок».
5: Друзья, как часто небольшие дефекты дикции ставят крест на карьере и личной жизни человека. Меня зовут Феофан Фисташкин, и я автор уникальной методики коррекции речевых дефектов. Благодаря этой методике я справился со своими дефектами и готов помочь каждому из вас навсегда забыть о трудностях коммуникации.
4: Замучили слова-паразиты? Гэкаете, мэкаете, окаете, пришепетываете? Феофан Фисташкин поможет.
5: Поверьте, даже если вы не выговариваете букву «Р», мы вместе разберемся с этой элементарной проблемой.
4: Язычок. Центр коррекции речи Феофана Фисташкина.
5: Заходите в мой Инстаграм. Фисташкин, язычок, ЗЗЗ.
6: Замучили грызуны?
7: Приглашаем на всероссийскую ярмарку яда в Капотне.
8: Более 1000 сортов душистого яда на все случаи жизни от ведущих производителей.
9: Лучшие фабричные яды.
8: Крафтовые яды от малых и средних предприятий. Элитные яды широкого спектра действия для самой взыскательной публики.
10: Ото всех проблем подряд, говорят, поможет яд.
7: Всероссийская ярмарка яда в Капотне. Травим по будням до последнего клиента.
10: Всем подряд поможет яд.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Юмор

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Убежденный холостяк познакомится с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой для укрепления собственных убеждений.

0: Чат. Плюс 7-915-0303-567. Номер для ваших приветов, шуток и поздравлений, которые принимаются прямо сейчас в Макс, Телеграм, либо по СМС. Юлия из Калуги передает привет мужу Лёше, который сейчас сидит на смене. Не грусти, а то я вернусь и буду отвлекать еще больше. Вот так. Угрозы уже в ход пошли какие-то. Ольга из Саранска передает привет бабушке Тамаре. Очень сильно ее любит и желает ей здоровья. Алена шутит. Мой жизненный план на сегодня такой. Сделать все завтра. Ну и правильно. Огромный привет напарнику Борису, с которым мы сейчас сидим в офисе. Хватит делать вид, что работаешь, возьми и поработай. Это послание от Павла. Виктория из Хабаровска передает привет своим девчонкам Ире и Кате. Спасибо, что всегда на связи, даже когда у вас ночь. Константин из Москвы передает привет своему другу и коллеге Сергею. Спасибо, что иногда меня подменяешь и выручаешь. И шутка Егора также есть. Отец не узнавал своего сына Василия, чтобы тот вырос богатым. Какой продуманный отец, надо же. Так, еще одно сообщение успею прочитать. Марина передает привет своей свекрови Наталье Павловне. Мам, вы очень добрый человек. Я ценю, что вы нас поддерживаете и очень вас люблю. Ну и все на этом. Далее встречайте вечернее шоу «2 июля». А до конца этого часа послушаем любимые анекдоты Игоря Маменко. Еще впереди «Лига городов» и лучшие моменты проекта.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Донецкий кряж». Донецк.
3: Вот вы думаете, мы из Донецка, провинция, а мы тоже любим покушать всякие макшнакнаксы. Итак, доставка еды в Донецке.
4: Добрый день. Бургер заказывали?
5: Да.
4: Там такая вкуснятина. Булочка мягенькая, белоснежная. Котлетка зажаристая на гриле. Сверху сырочек, и он плавится, потому что котлетка горяченькая. Волнистый бекончик. Тоненько-тоненько нарезанные кусочки помидорчика. Сверху зеленый свежий листочек салата. И сверху, как шляпка гриба, не менее мягкая, посыпанная кунжутиком булочка. Короче, не доехал ваш заказ. Ставьте двойку.
0: Команда ВВ. Омск.
6: Если наши дети смотрят диснеевские мультики, то совершенно логично, что в Америке смотрят советские.
7: Карусель, это радость, на-на-на-на-на-на-на, карусели. Привет, мам, включай наши любимые советские мультики.
8: Ничего я включать не буду.
7: В смысле? Я что, не узнаю, как Вовка попал в страну невыученных уроков? Блин, интересно, как у него там все хорошо, эти двое из ларца до него добрались?
9: Два дебила, ненавижу.
7: Реально, идиот.
6: Да посмотрите вы лучше наш. Американские добрые мультики.
7: Ма, камон, у них там казаки с мушкетерами в футбол играют. Там в одной хоккейной команде 17 близнецов. У них трудоустроенный лев в тельняшке приезжает на каникулы к неграм.
9: А ко мне не приезжает.
7: Няга, блин.
6: Ну посмотрите вы наши. Том и Джерри, например.
7: Мам, камон, ты вообще, ну погоди, смотрела? Там волку шахматным конем по башке дали, он в коня превратился. Мам, это круто!
6: Да это плохие мультики. У них котенка Гав зовут. Они ослику хвостик к попе молотком прибили. Но лучше же наши, американские супергерои. Человек-паук.
7: Человек-пароход Иван Крузенштерн.
6: Трансформер.
7: Майдадыр.
6: Трансформер, это живая машина.
7: Слабо. Живой умывальник.
6: Да у вас мозг поехал от этих мультиков. У вас уже пелена перед глазами.
7: А, мам, это не пелена. Это непроглядный туман, в котором ежик не может найти лошадку.
0: Хорошая погода.
10: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 25 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северный ветер. Ночью 5-10 градусов, выше 0. Днем в четверг в Троицке, Кыштыме и Южноуральске плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Садке до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 17.
0: Реклама.

0: Официальный дилер автомобилей KGM SsangYong находится на Братьевка, Шириных 147.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Коля, ты водку хочешь? Нет. А будешь? Да.
2: Доктор спрашивает у пациента, вот вам скоро предстоит операция, вы уж, пожалуйста, определите, какой наркоз вам, импортный или отечественный? Он говорит, а какой дешевле? Ну, конечно, отечественный. Тогда давайте ответить, отечественный. Вот и хорошо. Баю, баюшки, баю.
3: Глухой вор вскрыл гараж и обнаружил внутри рок-группу.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: Если бы моя жизнь была бы песней,
5: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
6: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Мама, я танцую.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
9: Взять в оборот.
10: Все просчитать.
9: Первыми бить.
10: Пленных не брать.
11: Фильм Гая Ричи. Эти джентльмены не боятся правил. «Грязные деньги» в кино с 21 мая, 18+.
12: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
14: Наелся ли я? Ни в коем случае.
15: Ну что, рискуем?
13: Новые города, новый сезон.
15: Поехали!
13: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.

0: зовут Две Юли. Всем еще раз привет. Тему закинем через пару минут, а вы готовьтесь писать нам классные комментарии.
1: Две Юли на Юмор ФМ.
2: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: на Юмор ФМ.
1: Ну и, конечно же, раз пропели, что мы самые красивые, напоминаем, у нас есть видеотрансляция. Заходите на сайт веселоерадио.ру. Деточкина при этих словах всегда начинает корчить дурацкие рожи. Как хорошо, что сейчас крупно камера показывает меня, а не ее.
2: Ой, зря. Только морщины образовались. Но зато, смотрите, я не
1: Ой,
2: только...
1: Ой, нет, успела на последние 10 секунд.
2: Не только могу рожи корчить, но еще и знаю кое-какие новости. Мы тут с Юлей вообще в шоке. Оказывается, современные выпускники ждут, что родители подарят им на окончание школы 500 тысяч рублей. Вот когда твой будет заканчивать школу, ставки вырастут, и он захочет миллион. Готовься, Юлька.
1: Я вообще не понимаю, откуда люди берут деньги. То есть дети заканчивают школу, им что-то подари, потом они поступают в вуз, за вуз плати.
2: Да, а потом заканчивают вуз, подари квартиру. А мы решили у вас узнать,
1: неправильные дети.
2: Что родители подарили вам на окончание школы и что вы дарите своим деткам, когда они оканчивают школу, ну или там хотя бы какой-то класс, может быть, вы там ведете их куда-то в кафешку или что-то. В общем, рассказывайте, как вы вот с этим всем справляетесь.
1: Да мороженое вот в соседнем магазине купила и все.
2: Так и мороженое, нормально. Это же можно и каждый день, не обязательно.
1: Нет, в наше время и мороженое уже, знаешь, не каждый день. Просто я помню, но мне реально ничего не дарили, когда я окончила школу. А сейчас смотри-ка им, вынь да положь по полмиллиона.
2: А вот мне подарили как раз-таки. Мне подарили коробку конфет.
1: И этот человек мне говорит, мороженое можно каждый день. В общем, рассказывайте, что родители подарили вам на окончание школы или что вы дарите своим детям. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Писать можно в Макс, в Телеграм и смс-очки. А в Телеграм-канале, в группе ВКонтакте опрос висит.
2: Да, мы спросили вас сегодня окончание

0: окончание школы нужно отметить памятным подарком или это уже само по себе подарок? И, кстати, вот разные совершенно. Посмотри, что ты
1: в Телеграме можешь... очень красивая картина. Да. 50 на 50. Половина голосует за этот вариант, а половина за другой.
0: Ровно такая же картина ВКонтакте, тоже 50 на 50.
1: Супер, неужели такое бывает? Ну, конечно, все изменится в течение ближайших 3 часов. Ждем ваши голоса и комментарии. Ну и, конечно же, сыграем в автомобиль за улыбку. Соскучились мы с Деточкиной. Не только все в лодочке кататься, но еще и про другой транспорт нужно вспомнить. Вот в этом часе вспомним. А еще появится самый лучший Дэн, про которого мы, кстати, говорили перед эфиром. Мы без него не можем.
0: Не можем. Но и не можем еще и без новостей. В рубрике «Деточка не виноват».
1: Она на солнце перегрелась.
0: Точно.
1: Пока
0: расскажу, где можно считать соловьев.
1: Статью с юмором тоже услышим. Ну а сейчас сборная КВН.
2: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная СССР.
3: Если вы хотите устроить себе настоящий праздник, ступайте на Сочинскую набережную, где вас ждет лучший караокщик страны.
4: Добрый вечер, уважаемые отдыхающие и гости города, столицы, курорта Сочи. Подходим, поем специально для вас. На пляже установлен супер-караоке. Цена взрослым 30 рублей, детям 15 рублей, красивым детям 8 рублей. Подходим, не стесняемся, поем. Был обычный серопитерский вечер. Я ходил туда-сюда в настроении. Вдруг откуда ни возьмись, вдруг навстречу. То ли девочка привидений. Она прошлась, как королева по зеленых волнам. Прохладным летним жаркого дня. Я оглянулся, убедился, не она ли она. Чтоб убедился, не она ли она. Подходим, не стесняемся, уважаемые девушки. Интересные народные песни. Полдень, полдень, жесткий полдень. На воде причал. Босоногий мальчик босоножки потирал. Подходим, поем интересные народные песни. 8 рублей красивым детям. Подходим, не стесняемся. Детские народные песни. А колбаса — это бившие лошадки. А колбаса — чтоб жемчитесь без оглядки. Подходим, поем красивым детям. 8 рублей, напоминаю, опять от меня сбежала, но камень ее догонит. Не стесняемся, подходим, поем 16 рублей детям. Напоминаю, красивым детям 8 рублей. Домовой, домовой, домовой. Проводил бы лучше девушек, козел. Подходим, не стесняемся. 8 рублей детям, товарищ, не стойте. Подходим, пороем интересные народные песни. Тра-та-та, тра-та-та. Мы везем с собой чуть-чуть. Подходим, подходим, 8 рублей красивым детям, обычным детям 16. Не стесняемся. Засыпают турки котлован. Ауа, ауа, ауа. Не подходим, не стесняемся. Напрасно старушка ждет сына домой. Ведь сына она не рожала. Тот, кто не рожала сына, старушка. Подходим, пожалуйста. Для вас уникальнейший караоке. Что вы стесняетесь? Подходим, товарищи, только для вас уникальный караоке. Я продолжаю простые движения. Я продолжаю для размножения. Девушки, что вы стоите? Подойдите, пойте караоке. Для вас установлен, да.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ. Вали, не вали.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сломалась дрель. Теперь придется на 8 марта покупать жене

0: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

0: шоу на Юмор-ФМ.
1: Совсем скоро выпускные везде, и в школах, и в институтах. Но мы решили узнать, вот когда вы заканчивали школу, что вам родители подарили и что вы собираетесь дарить вашим детям. Нам на окончании школы рассказывайте. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Писать можно в Макс, в Телеграм и смс-очки.
2: Вот Екатерина нам в телеграм-канале Юмор ФМ пишет: «Я закончила школу в 1999 году с золотой медалью. Родители подарили золотое колечко». Я, конечно же, как человек, который не видел никаких золотых медалей, спрашиваю, а прям реально дали медаль, и она присылала фотографию. Вы можете, если как и я, никогда не видели золотые медали, посмотреть хотя бы, как она выглядит.
1: В смысле, не
2: в коробочке,
1: видела.
2: В прямом.
1: Ну, ты серьезно? Подожди сейчас. 86 лет живешь и никогда не видела, как выглядит медаль?
2: Золотая?
1: Да.
2: За школьное?
1: Да.
2: Нет, не видела.
1: Ну подожди, ну да, тебе же не живьем ее принесли, на фотографии даже, нет?
2: Нет, я не смотрела, зачем мне это, зачем мне чужие медали. Но только сегодня стало интересно.
1: А, кстати, мы сегодня спросили у наших коллег, что им дарили, и один сказал, что ему подарили квартиру. Вот, повезло, да, человеку с семьей.
2: А другой девочке, между прочим, подарили путевку в Хорватию.
1: А в наше время? Да, давай начнем вот это бабушкинское на лавочке. А в наше время нам родители просто сказали «молодец».
2: Вот Олег Борисович как раз пишет про это. Родители мне подарили волшебный пендель. До сих пор вспоминаю с уважением. Сказали: «Лети, сынок».
1: А,
2: пусть
1: я думала,
2: у тебя не будет преград.
1: Плохо окончил, много троек. Ну, еще в придачу. А волшебный пендель. Пишет вот нам Дмитрий. Школу заканчивал в 92-м. Время лихое, тяжелое. О подарках тогда и не думали. А сейчас подарки нужно дарить родителям, считает Дмитрий. Пожелал всем удачи, хороших баллов ЕГЭ, ОГЭ и т.д. Ну, в том смысле, что родителям тоже тяжело, потому что они заново проходят все эти 11 лет домашку.
2: Ну, это смотря какие родители. Мы знаем родителей, которые не делают домашку с детьми.
1: Интересно,
2: потому что якобы не помнят.
1: Не про меня, хорошо. Потому что я-то тот родитель, который не помнит. Он помнит, с удовольствием бы помогла. Но вот работаю вечерами до 9.
2: Поэтому.
1: Только поэтому. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Рассказывайте, что вам дарили на окончании школы и что вы планируете дарить своим детям. Почитаем в веселом чате. А сейчас «Сатья с юмором».
0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ.
3: Письмо. Нутелла из Мурманска. Так, подожди, может, Нутелла? Нутелла, конечно. Все-таки очень захотелось пасты, да? Шоколадной. Уже Нутелла из Мурманска мне мерещится. Здравствуйте, Сатя. Мой молодой человек-женат. Мой молодой человек-женат. В какой момент он стал твой молодой человек? Просто назови. Мужик, который меня любит сексуально, он еще и женат. Ну, нормально. Нормально. Ты волонтер у женатого мужа. Мой молодой человек, мы встречаемся, мы в отношениях. Тебя трахает, кто попал, а ты все в отношениях. Говорит, что на нелюбимой женщине, а его любимая женщина – это я. А, женат на нелюбимой женщине он, а любимая женщина – это она. Он обещает, что вот-вот разведется с ней и женится на мне. А что ты хотела, чтобы он сказал: я никогда не разведусь, у меня нормальная жена, ну просто она устает после работы, поэтому я потом у тебя. И, конечно же, я на тебе никогда не женюсь, лучше я съем свой паспорт у ЗАГСа, да. Обещает 4 года. Боже мой, что-то начало предполагать, смутные тебя сомнения. Скажите, уже пора расставаться или еще Конечно, подождать. Все же знают. Надо подождать 10 лет. И через 10 лет, если он на тебе не женился, ты находишь другого молодого человека, который на тебе еще 10 лет не женится. А если подождать, сколько именно? 6 лет, конечно. Нутеллочка из Мурманска. Ну, ты, конечно, красивая, но глупая, как седло, конечно. Мой молодой человек. Просто женщина не читала 12 стульев. Там же было написано все очень просто. Стулья утром, деньги вечером. Или деньги утром, стулья вечером. Это можно наоборот? Можно, но деньги вперед.
0: Сатья Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Адам Козлевич. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу! И даже Васисуалий Лоханкин. Волчица ты! Тебя я презираю! К Птибурдукову от меня уходишь! Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Я раньше жил в съемной квартире. Потом занялся инвестициями, потом рассказал о них хозяину квартиры, и теперь мы снимаем квартиру вместе.

0: А вот я сейчас подумала, а может быть, ведь наверняка есть такие люди, которые во сне видят хорошие новости. Так вот, пожалуйста, они в реальности.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Очень хорошие новости. Ликуйте, россияне. На портале госуслуги хотят сделать сервис для жалоб на шумных соседей. Это о нас заботятся депутаты. Можно будет не стучать по батареям, а подать жалобу онлайн. Например, на громкую музыку или шум ремонта в неположенное время. Нарушителю в личный кабинет придет официальное уведомление с просьбой соблюдать закон. А он колдырь с 30-летним стажем, и у него нет никаких госуслуг. Ну или он их когда-нибудь открыл и никогда туда не заходит. Вот будет весело. Это из серии «Жалуйтесь в наш чат-бот», а мы его от греха подальше сломаем. А вот новости для детей и родителей. Минпросвещение одобрило динозавров, но забраковало единорогов. Все почему? Потому что динозавры могут быть полезны для просвещения, а единороги нет, потому что их не было. Таким мнением поделилась эксперт из этого заведения Елена Приступа. А как игрушки, динозаврики решают коммуникативные и познавательные задачи. Дети могут узнавать о мире животных и истории непосредственно о самих динозаврах. А вместо единорогов рекомендуют использовать сивку-бурку, потому что он наш родименький, не то что эти твари заморские. Но он сказочный, понимаешь, наш родной. А единороги вымышлены
0: заморскими. А я правильно понимаю, то есть игрушки должны быть только тех существ, которые существуют в реальности?
2: Ну, не обязательно. Сивка-бурка может быть, потому что он на основе реально существующего жеребца. Просто горбатый.
0: А этот просто рогатый. Тоже на основе реально существующего жеребца.
2: В общем, тебе нужно поспорить с Еленой Приступой. Жители Москвы могут посчитать соловьев. Сезон пения уже наступил, и до 30 июня нам предлагают не просто наслаждаться трелями, но и проводить опись. Нужно услышать поющую птицу, снять видео, на котором хорошо различима ее трель, и загрузить ролик в специальный раздел на сайте организаторов. Также нужно направить координаты места поющего соловья, говорится в сообщении сайта орнитологов. Полученные данные помогут орнитологам определить, какие районы соловьи выбирают чаще всего. Вот мы с Юлькой выходим каждый вечер, и тут вот в Останкинском парке поют соловьи.
0: Да, только у меня ощущение, что это не соловьи, а бабушки стоят, свистульки вот эти с водой продают.
2: А давай искать бабушек со свистульками.
0: Ой.
2: Новый челлендж.
0: И проводить их опись.
1: Деточкина. Свободу, Юля!

0: Вечернее шоу 2 июля на Юмор-ФМ продолжается. И если вы пропустили нашу тему, то напомним. Сегодня хотим услышать от вас комментарии, что вам подарили на окончание школы. Или, может быть, что вы планируете сейчас дарить своим детям. Рассказывайте плюс 7-915-0303-567 в Максе, в Телеграме и смс-чиками тоже нам отправляйте. А еще у нас есть опрос.
1: Мы спросили, окончание школы нужно отмечать памятным подарком или это само уже по себе подарок? И вот так ВКонтакте считает 72% опрошенных. То есть они считают, что закончил школу, уже молодец. Все, иди гуляй.
0: 60% телеги голосуют за то, что это само по себе подарок, а 40% считают, что нужно что-то подарить. А ведь начинали 50 на 50 было вот буквально полчаса назад. Ждем ваши голоса, ждем ваши комментарии. Ну а сейчас у нас в эфире лучшие анекдоты от лучшего рассказчика.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Если хорошенько поискать, то повод для гордости можно найти где и в чем угодно. Вот вам пример. Муж впервые приводит свою жену на корпоратив. Жена спрашивает: кто эта женщина в красном платье? Муж отвечает: любовница шефа. Ну так. А та полная брюнетка? Любовница главного бухгалтера. Ну понятно. А в желтом платье вот это в цветочек? Любовница начальника отдела. Да. О, а эта стройная блондинка? Муж забылся, вошел в раж и говорит: а это моя любовница. Жена с гордостью: наш-то, а? Лучше всех. Мужья и любовники, выполняйте свой долг. Не надейтесь друг на друга, чтобы не попасть в такую ситуацию. Встречаются два приятеля на перекрестке. Мойша, куда вы так бежите?
5: Спешу исполнить свой супружеский долг.
4: Так вы же живете в другую сторону.
5: Нет, туда я уже не донесу.
4: Скромность украшает человека. Собственно говоря, об этом и анекдот. Встречаются две подруги, и одна другой говорит: слушай, я так давно на юге не была, а ты, я слышала, только оттуда. Скажи, ну сколько сейчас стоит там отдохнуть? Ну, это как отдыхать будешь, подруга.
5: Ну, я хочу скромно.
4: Ну, если скромно, то 1050 надо.
5: А вот если не скромно, то 50 с собой привезешь.
2: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды — ПАО «Челябинвестбанк».
7: Чего такая довольная, Вера?
8: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
7: А что в ней такого-то?
8: Ну как, коммуналку платить без комиссий — это плюс. Каждый месяц проценты на остаток — еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
7: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
9: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
10: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 25 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северный ветер. Ночью 5-10 градусов, выше 0. Днем в четверг в Троицке, Кыштыме и Южноуральске плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Садке до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 17.
2: Реклама.
11: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели. Красивые куклы, но в душе пусто.

0: Ничто так не красит женщин, как перекись водорода.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Вот такая вот смешная шутка, которую на самом деле очень легко запомнить.
3: Потому что многие женщины, они же до сих пор по старинке перекиси водорода.
2: А может быть, и есть кто-то?
3: Ну, наверное.
2: Это же дешевле. Ты просто знаешь, сколько краска нынче стоит?
3: Конечно, знаю. Еще ты спрашиваешь меня.
2: Скоро и ты вернешься, и я вернусь, и будем здесь. Мы, как обычно, болтаем для того, чтобы запутать наших слушателей. Хотя такое забыть невозможно. И эту шутку нужно будет повторить, когда мы вам позвоним. А позвоним мы кому-то из тех, кто уже зарегистрирован в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку».
3: И, конечно же, улыбается нам среди вот множества лиц, которые улыбаются. Сейчас он крутится в улыбайзер, и там кого только нет. Михаил, Владимир, Александр, Дарья из разных городов. Но мы сейчас выберем только один город. Для этого нам придется остановить улыбайзер. Давай же, Юлька, жми на тормоз со словами...
2: Улыбайзер, стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
3: И нам выпадает очень стильная Ксения из города Екатеринбурга. Она в таком лаймовом свитерке. Это, кстати, самый модный цвет сезона, если вы не знали.
2: Серьезно?
3: Да.
2: Это хорошо. У меня ничего лаймового нет. Но после этого эфира я обязательно зайду на ягодки и что-нибудь себе приобрету. Ну, а у Ксении уже есть. И чего у нее нет? У нее нет автомобиля, да. А он ей очень пойдет. Поэтому давайте дозвонимся в Екатеринбург и попросим Ксению повторить ту самую шутку.
3: Я хотел сказать, что нужно дарить лаймовый автомобиль. Но подумала, что лучше желтый, чтобы он был как Юмор-ФМ. И на нем черного кота. Тут, там, на бампере, на капоте.
4: Кстати, хорошая идея.
3: Красивый был,
4: да, когда будем разыгрывать, нужно попросить, чтобы автомобиль украсили котиками. Но, Ксении, что с котиками, что без котиков. Не хочет с нами общаться. Возможно, она общается сейчас с начальством.
3: Алло.
5: Алло, алло? Это секретарь Ева. Я вас слушаю.
4: Ну, понятно.
3: А мы тебя нет.
2: Секретарь Ева, нам нужна Ксения из Екатеринбурга. Ну-ка, быстро позови.
3: Она зависла.
5: Я не могу вызвать абонента к телефону, но я могу передать ему информацию от вас. Вам это интересно?
2: Ева, а можешь анекдот рассказать?
5: Нужно ли вам перезвонить?
3: Нет, она не может. Ее не научили пока. Я думаю, над Евой нужно еще поработать. Ну, а Ксении нужно быть внимательнее, потому что мы можем позвонить в любой момент снова. Ведь Ксения остается в нашей игре. Любой из вас тоже может в нее попасть. Это легко. И просто заходите на сайт веселоерадио.ру, загружаете фото, где вы улыбаетесь во все свои 32 зуба и попадаете прямиком в нашу игру и становитесь борцом за автомобиль.
2: А самое главное, берите трубки, и не надо нам никаких Ев, Максов и прочих недоученных ботов, потому что мы хотим общаться с живыми, настоящими вами. Удачи и вам, и нам, в общем-то, тоже в каком-то смысле.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
3: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+. We'll be right back.

0: да, как хорошо, что у нас пока нет никаких выпускников в планах. Но если у вас уже есть что, вот вы собираетесь им дарить, может быть, даже уже дарили, потому что детки выросли, рассказывайте, пишите ВКонтакте в нашей группе. Кстати, там есть и голосование, можно будет проголосовать сразу. Пишите нам в телеграм-канале Юмор ФМ, и, конечно же, есть номер для лички.
1: Плюс 7-915-0303-567. Можно в телеграм отправлять сообщение, можно в Макс, а можно смс-чиками рассказывать, что вам дарили, что дарите вы на окончании школы. Ну и не забывайте голосовать в нашей группе ВКонтакте, в нашей группе в телеграм-канале. Мы спросили, сейчас я найду эту голосовашечку, как она там сформулирована. Окончание школы — это уже само по себе подарок? Или нет, нужно отметить и что-то такое подарить? 63% в телеграм-канале голосуют, что окончили школу, и ну, как бы уже вот и радость.
0: Да, и большинство ВКонтакте тоже поддерживает их, 71%.
2: 2 Юли. Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого.

0: Все-таки жалко, что Юлия не пошла куда-нибудь в танцовщицы. Как только звучит какая-нибудь хорошая песня или даже джингл шоу 2 июля, она пускается в пляс. Ну, пускай танцует, не будем ее отвлекать, а я пока сама могу рассказать, какие же мы для вас рубрики приготовили в этом часе. Ну, во-первых, будет очень много шуток Фоменко про, и шутить он будет про наших футболистов.
1: Да?
0: Да.
1: А про них можно еще шутить?
0: Ну, пока еще да. Если они не сидят в Госдуме, то я думаю, что можно. А вот если они туда проберутся, то, наверное, уже с
1: не берите футболистов в Госдуму, пожалуйста.
0: Оставьте
1: пусть
0: нам хоть одну тему для шуток.
1: Будет рубрика «Деточки на невиноваты», где будут баскетболисты. Ну, один, по крайней мере, будет. Тут футболисты, тут баскетболисты. А вот...
0: Эх, еще бы Романа Юнусова, да, со спортивной рубрикой воткнуть. Но это будет слишком много спорта, поэтому...
1: Воткнем что-нибудь
0: другое.

0: сейчас мы вас бережем. А давайте лучше вот посмеемся. Деточкина уже начала и правильно делает, потому что в этом часть появится угарный папа с высказываниями забавными ваших детей. Ну а прямо сейчас Катя Лель, любимая наша в проекте «Шутки, песни плюс».
1: Шутки, песни плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. Надежда Ангелина.

0: снова здравствуйте, шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: Командуем парадом мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин. И в данный момент с особым удовольствием представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс Катя Лель.
2: Да начнется джага-джага. Шутки,
3: песни, на Юмор ФМ.
0: Начнешь, моя хорошая?
1: С удовольствием.
0: Давай.
1: Значит, у меня такая песня. 33 коронки, 33 коронки, 33 коронки, золотая пасть. 33 коронки, 33 коронки, это надо ж было так упасть.
0: Нормально.
1: Ну, получается, вообще без зубов, еще плюс один чей-то еще. Ну, зуб мудрости еще туда попал.
0: Я пою следующую песню.
4: Школьная пара при дождливой погоде, 11-классницы бегали кросс через футболки, намокшие видно, кто уже подрос, кто еще не дорос.
1: Или перерос.
0: Это уже другой уровень. Это давай, уже мы идем в институты.
1: Давай споем сейчас.
0: Ну, Катя, с почином, давай твоя первая
5: так.
0: песня.
5: Это надежду возможно одеть, а надеть можно только одежду.
1: Правила русского языка.
0: Правила русского языка от Кати. Так, теперь ты поешь.
1: Раскудрявый Розенбаум раньше был.
0: Хорошо. Ой. На столе исполнит танец. Да где? Мне просто весело. На столе исполнил танец, с физруком устроил бой. Всех полапал одноклассниц. Забери мама папу домой.
1: Бедная мама.
0: Да-да-да.
1: Я могу с тобой, хочешь?
5: Давай, хочу.
1: Давай, попробуем, конечно. Да. Ну, мы вместе.
6: Одна рука на подлокотнике, другая крепко держит руль. За руль мы не включаем поворотники. Да, вам неудобно, нам нормуль. Раз на ты нас ругаешься, мы по приборам держим путь. Забудь, ты никогда не догадаешься, да, куда мы можем повернуть, повернуть.
0: Это смешно.
1: Это смешно.
3: Шутки, песни, на Юмор ФМ.
0: Шутки, песни, плюс и потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
1: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие. И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
0: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Учебник по математике – твой единственный шанс съесть 12 арбузов из 25.

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: Я звезда, кричу я здесь за эфиром, а в эфире, ну, в эфире у нас все скромно.
2: В эфире я над ней смеюсь.
1: В смысле?
2: Ну, после того, как кричишь, я звезда, я такая, хо-хо-хо-хо, смеюсь вот так.
1: А, ты смеешься?
2: Да.
1: Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Нет, мы нормальные, простые девчонки. Сегодня спрашиваем у вас, что вам дарили на окончание школы? Нам, простым девчонкам, ничего. А что вам? И что вы планируете дарить своим детям? Ждем комментарии. Вот Игорь говорит, что он окончил школу в тот год, когда в России проходили игры чемпионата мира по футболу.
2: Ему подарили мяч?
1: Были времена, пишет Игорь. Ну, действительно, казалось бы, недавно.
2: Так а подарили-то что?
1: 2018 год уже. И тогда родители подарили Игорю 2 билета на московский матч. Я,
2: ну,
1: говорит,
2: круто.
1: Был счастлив. Во-первых, впервые побывал в столице тогда, а во-вторых, поучаствовал в теперь уже легендарном мероприятии. Это было невероятно. И я подумала, ну надо же, ну как будто вчера было, а человек пишет, а уже 8 лет прошло, значит, если ему было 18, это уже 24, все, взрослый, подожди, 26. 26.
2: Вот у старичков всегда так. Кажется, что вчера было, а уже прошло 86 лет.
1: Были времена, действительно.
2: Да? А Лиса в ромашках нам пишет, что у нее сын сдал ЕГЭ на 100 баллов, и она ему подарила машину. А в следующем...
1: Серьезно?
2: В следующем году закончит институт, буду квартиру дарить. Дарю, потому что могу. Мне ничего не дарили. Не могли.
1: Подождите, а можно вы нас удочерите?
2: Нам тоже нужно... Машину не надо, но хотя бы квартиру. Однушку нам
1: студия
2: подойдет.
1: Подожди, у тебя есть. Я первая.
2: Две студии.
1: Двигайся в очередь, давай, за мной будешь. Так, мне на окончание ничего не подарили, пишет нам Алексей. Сказали, ну фух, молодец. Папа был очень строгий. И на свое 18-летие Алексей даже гулять не пошел, не пошел отмечать, а картошку перебирал. Было обидно, а когда вырос, то понял, пишет нам Алексей. Вот.
2: Что он понял? Что картошку перебирать лучше, чем 18-летие?
1: Он понял, что родители знали его лучше, чем он сам себя, потому что он мог знатно накуролесить, а чтобы он не пошел куролесить, его как Золушку посадили, Золушка, перебирать картошку.
2: Вы знаете, вот Золушку посадили, а она всех обманула, так сказать, и все равно пошла на бал. И закончилось все хорошо, так что не давайте
1: у Алексея
2: вот другим
1: тоже
2: решать за вас.
1: У него на аватарке белая пушистая собачка, так что я думаю, у него жизнь сложилась.
2: Я уж думала, ты сейчас скажешь белая новая машинка, а ты такая собачка.
1: Которую наверняка ему вручила жена, потому что собачка такая.
2: На самом деле
1: женская.
2: Хорошо, когда собачка. Вот у меня две кошки, я считаю, что мне тоже жизнь сложилась.
1: Плюс 7-915-03-03-567 наш номер. Рассказывайте, что вам подарили на окончание школы и что вы планируете своим детям. А в эфире «Угарный папа».
0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
3: Мама помогает 5-летнему сыну Славе одеваться на каток. Мимо проходит папа и стыдит сына. «О, маленький мальчик, мама его одевает!» Славик в ответ. «Ой-ой-ой, а сам-то с мамой спишь каждый день, как маленький!» Федя 4 года восхищенно смотрит на маму. «Мам, ты у меня красивая, как фотомодель!» И чуть подумав, добавляет. «Только немного толстая!» Из школьных сочинений Антона. Маша любила Дубровского, и именно поэтому, как истинно русская женщина, отказала ему. Катерина бросилась в воду по личному делу. К сожалению, не все герои Льва Толстого смогли дожить до конца 4-го тома.
0: Угарный папа.
3: Дочке Тане 3,5 года. Доехали с мамой до садика, выгружаются. Мама говорит: «Ну пошли, моя красавица». Таня отвечает: «Ну пошли, мое чудовище». Внучка Маша на каникулах у бабушки в деревне. Прибегает с улицы. «Бабуля, зубик заболел. Сейчас помогу, есть у меня проверенное лекарство». Бабушка достает шмат соленого сала, отрезает маленький ломтик с прослойкой. «Вот, внуча, положи на зуб и иди полежи». Минут через 7 внучка зовет бабушку. «Бабуль, а нельзя к лекарству еще и хлебушка?» Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер Telegram +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.
0: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Сибирские сказители.
1: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
0: Социальная рок-опера.
2: Дороги в стране, как машины в стране. Говно!
3: А что?
0: Танец яблочко.
4: Ребята, не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
7: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23:05. Категория 16+.
8: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секрет-мюзикл.ру. 12+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Случайно разослал свое фото, где я в обнаженном виде, всем знакомым. Мало того, что было ужасно стыдно, так я еще чуть не разорился на марках и конвертах.
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: сердце высечен образ деточкиной у многих, я совершенно уверена, потому что она же каждый час ходит и рассказывает нам хорошие новости, а хорошее очень нужно.
1: Деточкина не виноват.
2: Пока мы тут с вами обсуждаем, что вам родители дарили на окончание школы, баскетболист Шакил О'Нил выполнил обещание, которое он давным-давным дал своей маме, и получил вторую магистерскую степень в 54 года. Ты представляешь, в 54 года он стал магистром, гуманитарием, написал диссертацию о спортивном менторстве через призму Одиссеи Гомера.
3: Чё?
2: Во! Потому что, ну, как бы Шакил О'Нил не тот человек, который ассоциируется с Гомером, с Одиссеей или что-то такое. Он прям, представляешь, он прям как мы с тобой, Шакил О'Нил, несмотря на то, что в нем больше 2 метра роста. Он гуманитарий. Хорошие новости от певицы Шакиры. Испания выплатит ей 60 миллионов евро. Дело в том, что когда певица разводилась со своим мужем-изменщиком, ее, ну, мало того, было и так проблема, обвинили в том, что она не платит налоги в Испании и оштрафовали на 55 миллионов евро. Шакира и так в раздрае, конечно, деньги отдала, а через 8 лет она подала апелляцию и выиграла назад свои кровные плюс судебные издержки. И теперь получит больше, понимаешь, вот так им и надо. Вот так им и надо. Чем мужа наказать изменщика, и вообще будет классно, правда?
0: Не знаю, какая даже, ты злобная. Нет, я-то тоже как бы на стороне Шакиры, но...
2: В смысле злобная? Пусть так, платят элементы высокие.
0: Я не хочу к тебе присоединяться.
2: Ликуйте, фанаты группы «Руки вверх». Новый альбом выйдет на аудиокассетах и дисках, так что никакие отключения интернетов вам не страшны. Мы возвращаем моду на кассеты. Альбом выйдет на них. И где вы будете слушать, я не знаю, сказал Сергей Жуков.
0: Это как бы первый вопрос.
2: Но это сподвигнет пойти в гараж, достать старую магнитолу и так далее. Понятно, что через секунду это будет в цифровом виде в сети, но вот крафтовость в кассетах. Мы абсолютно уверены, что все наши слушатели и фанаты и так далее безусловно захотят себе эту кассету. Ну, будут, конечно, еще диски, которые тоже непонятно где слушать, но все-таки выйдут, сказал Сергей Жуков.
0: А, кстати, мне кажется,
2: мужик сказал, мужик сделал.
0: Он может сделать так, что снова возникнет профессия человека, который, ну вот сейчас в серии, где телефон отремонтировать? А потом все начнут писать, где отремонтировать старый магнитофон? Где отремонтировать старый CD-плеер? И представляешь, люди начнут зарабатывать деньги. Это же хорошо, он создает рабочие места. Сергей, браво!
2: В депутаты его.
1: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной. Не виноват.

0: как искорки летят из глаз у Деточкиной, можно видеть видеотрансляции на сайте веселорадио.ру. Студию не спали. Давай, все, закрывай.
1: А искорки у меня от чего летят? От того, что я вот здесь с утра проснулась, включила подкасты.
0: Здесь прям проснулась?
1: Да, я здесь ночую. В общем, не перебивай меня. Включила подкасты, где шутки шоу классно ведут эфир. И действительно, ну вот прям отличные эфиры у шуток шоу. И можно их слушать в подкастах. Мы тоже там с Юлькой есть, но мы про себя все время говорим. Это уже неинтересно, правда?
0: Ну, конечно, гораздо интереснее слушать наших утренних коллег, талантливых ведущих Олю и
1: Антона. Сложно вспомнить, я тоже забыла, как их зовут. Но послушала подкасты и вспомнила. Юль, завтра утром проснешься здесь, потому что теперь твоя очередь ночевать в студии. Будешь слушать подкасты.
0: Вы тоже слушаете подкасты Юмор ФМ, там есть все наши рубрики, не только вот эти вот две, непонятно кто и кто их сюда посадил. Самые классные программы на всех подкаст-платформах. Ну а прямо сейчас Фоменко Про.
2: Фоменко. 5 шуток про сборную России по футболу.
3: Никто так не понимает российских футболистов, как бразильские хоккеисты. В футбол мы играем так, что любому ясно. Русские допинг не принимают. Ровное поле, круглый мяч, хорошая погода. Все было против сборной России по футболу. Вчера зашел в магазин «Все для футбола». Купил там пиво, сигареты и телевизор. В России всего 11 человек не знают, как играть в футбол.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 25 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северный ветер. Ночью 5-10 градусов, выше 0. Днем в четверг в Троицке, Кыштыме и Южноуральске плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Садке до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 17.

0: Одна Юля хорошо, а две шоу. На Юмор-ФМ.
1: Читаем ваши комментарии, в которых вы сегодня делитесь, что вам дарили на окончание школы или что вы собираетесь дарить, а может быть, подарили своим детям. Деточкина тянет руку, вставай, отвечай.
2: Александр вот пишет, а что надо на это что-то дарить? То есть он прям удивился сейчас. Александр, мы уже второй час тут обсуждаем, и некоторые дарят квартиры, машины. Всякое разное дарят. Вот Никита пишет, что ему подарили новый телефон. Ходил и хвастался 2 месяца и берег, как зеницу ока. Помню, тогда чуть в обморок не упал. Понимаешь?
1: У меня есть история про человека, которому тоже подарили телефон, и он почти упал. Евгений тоже говорит, что ему подарили телефон, и это был его первый смартфон. Ну, в те времена они только начинались, но через 3 дня я его разбил, и мне пришлось вернуться к кнопочному. Такая была трагедия, пишет Евгений. Бедный я.
2: Да, действительно, бедный я.
1: Вот есть фильм «Гадкий я», а можно снять про Евгения «Бедный я».
2: Вспоминаю сразу свою подружку, которой тоже родители подарили после окончания первого курса успешного телефон. Она его утопила в унитазе через 3 дня.
1: Хорошо, ответила.
2: Татьяна пишет, я своему сыну кроссовки подарила, о которых он мечтал, а дочери пообещала синтезатор. О деньгах речи не шло, да и не дала бы. Вот так, понятно. А кому-то 500 тысяч надо. А не синтезатор.
1: Пишет нам тетя Шура из села Чалтырь, наша постоянная слушательница. Всколыхнули вы, милые девчонки, воспоминания давно минувших дней. Закончила она школу в далеком 1973 году. Это еще в другой стране было и в прошлом веке. И получила она такой необычный подарок. Родители, говорит, воспитывали нас тогда в строгости, но мне разрешили пойти с подругами на танцы. И в тот вечер она познакомилась с молодым парнем. В дальнейшем, конечно, ничего не получилось, но это уже совсем другая история. И, видимо, когда у нас будет подходящая тема, тетя Шура раскроет карты и расскажет.
2: Ну, вообще классно, конечно же. Представляешь, вот насколько изменились нравы. Тогда вот были какие-то нематериальные подарки в СССР. А сейчас все больше машины, квартиры.
1: Я помню, что меня тоже долго не отпускали на дискотеки, только, наверное, в классе в 10-м. Ну, причем со школьных, естественно, чтобы там все под контролем учителей и... А что такое лицо
2: я
1: делаешь?
2: Я про себя
1: раньше?
2: Промолчу, нет.
1: Серьезно?
2: Я позже. Позже всех. Даже позже тети Шуры.
1: Понятно это. Понятно. Теперь, почему ты была такая оторва. Так, ладно, ждем ваши комментарии. Пишите, рассказывайте, делитесь. Плюс 7-915-0303-567. Наш номер.
0: Две Юли на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
2: Категория 16+.
3: Юмор ФМ.

0: ждут, что родители подарят им на окончание школы 500 тысяч рублей. И решили у вас узнать, что вам дарили родители на окончание школы. Приятно, что нам пишут люди разных поколений. Есть и те, кто заканчивал школу в 73-м, и те, кто в 2008 году. Вот интересно мнение, ну, как меняется, да, картина мира? Кому-то дарили поход
1: ничего.
0: На танцы, а кому-то ничего, а кому-то квартиру подарили. В общем, пишите нам, ждем ваши комментарии в нашей группе ВКонтакте. Не забывайте на нее подписываться. Заходите в телеграм-канал Юмор.ФМ и пишите нам в Макс.
1: В Макс на номер плюс 7-915-0303-567. Но если нет у вас Макса, ай-яй-яй, пишите нам смс-кой. Смс-ки-то точно у всех есть, и в Телеграм тоже можно. А в Телеграм-канале, в группе ВКонтакте у нас висит голосовалка. Заходите и голосуйте. Как вы считаете, окончание школы – это уже само по себе праздник и подарок? Или нет-нет-нет, нужно вот что-то подарить человеку? 32% только в Телеграм-канале считают, что нужно подарить, а большинство за то, что это само по себе подарок.
0: И вот ВКонтакте таких еще меньше – 28%. Процентов считают, что нужно дарить подарки, а остальные считают, что это твоя обязанность учиться. Нечего тебя подарками за это вознаграждать.
2: 2 июля. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: Вечером по будням на Юмор-ФМ. Юли играют, и Юли напоминают регулярно, что у нас идет суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы набираем суперфиналистов. Каждый день, практически каждый час звоним людям, которые зарегистрировались добровольно, отмечу, бесплатно, отмечу еще раз, в нашей суперигре. Вот, кто-то берет трубки, кто-то не берет ее, кто-то повторяет и проходит суперфинал.
2: Вот именно, нужно слушать внимательно Юмор-ФМ, ловить ту самую шутку, и вот тогда мы вам дадим 3000 рублей прямо сразу, и еще и приглашение в суперфинал, где вы сможете выиграть наш главный приз этого сезона – автомобиль. Чтобы попасть в игру, ничего сложного делать не нужно, нужно всего лишь сфотографироваться. Все любят делать селфи, многие делают селфи в машине, и мы автомобиль тоже дадим, ну, потому что у нас такие правила. Мы даем автомобиль всем, кто заходит в нашу игру. Сайт веселоерадио.ру.
1: Да, заходите, регистрируйтесь прямо на главной странице, введите Фоменко, вот на

0: тырк-тырк, жамк-жамк, все, что ему нравится, клик, вот еще есть такое слово. Оно, наверное, более правильное. Но можно и пожамкать, если же Фоменко, почему нет. И приходите в нашу суперигру. Удачи! Ну и, как обычно, расскажем, что в этом часе мы для вас приготовили разные классные рубрики. А вот в этом часе как раз в том спорта было бы перебор. А вот сейчас Роман Юнусов после небольшого перерыва как раз хорошо зайдет.
1: Да, зайдет. Я тоже зайду сразу за Романом. Нет, перед Романом Юнусовым расскажу вам про за...
0: Про за что-то там расскажет. Джейсон Стэтхэм, я такого не говорил. Называется его эксклюзивная рубрика на Юмор-ФМ тоже будет. Ну а сейчас большой стендап.
2: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
3: Привет, друзья! Какие у всех здоровые лица? В чем ваш секрет? Я хочу иметь крепкое здоровье, но в наше время это капец как дорого. Ни один врач ни разу не выписывал мне что-то бюджетное в лечении. Типа, молодой человек, не нужны вам антибиотики. Просто недельку вот эти трусы из крапивы поносите, и все болячки, как бабка отшептала. Кстати, вот номер Авдоти, зайдете к ней за чабрецом. Платить не надо, просто на трехлитровые пустые банки поменяешь, и все. Ни один. У них рецепт всегда похож на меню ресторана «Мишлен». Лечиться очень дорого, поэтому я очень сильно надеюсь, что у моей девушки сразу родится врач. Есть же уникальные дети Индиго, которые уже в 3 года играют на скрипке или знают 7 языков. Я хочу, чтобы мой ребенок в 3 года из кубиков уже мог выкладывать диагноз. Чтоб к нему подходили мои родственники и такие: «А что это за каляки-маляки нарисовал малыш?» И он такой: «Это твой рецепт, дядь Жора. Не затягивай с циррозом. С тебя 5000». В детстве я сильно отвергал народную медицину, а сейчас, когда узнал, сколько стоит обследование в платной клинике, я стал просто адептом барсучьего жира. Промоутером Каланхоя. Типа, что, дорогая, 7000 на иммунолога? Есть вариант намного лучше. Элеутерокок. И иммунитет повысим, и веселое занятие на вечер. Узнать, как правильно пишется это слово. Так часто слышу везде про стоп-слово. Но мне кажется, нам в жизни не хватает старт-слова, после которого я бы точно начал делать то, что до этого давно задумал. Я столько раз хотел начать бегать с понедельника, но пока максимум получается только спортивно лежать. Вообще нет мотивации бегать. Один раз у соседа из двора в мою сторону выбежал алабай, а у меня первая мысль была: круто. Сереге косарь не придется возвращать и заходить вечером за ее долбанной тушью Wildberries. Рос с очень праведной бабулей, которая на все мне говорила: Саша, это грех. Абсолютно на все. Я у нее спрашивал: ба, действие или помышление, которое ведет к отступлению от праведной жизни? 4 буквы. И она: Саша, это грех. Или там: ба, помоги с рэпом, я смотрела на орех, и бабуля такая: это грех, это грех. Мне с моей бабулей было расти очень весело. Не знаю, как от жизни, но от плохо охраняемых мест она брала абсолютно все. Как только начиналось лето, у бабули вечерами наступало сафари по стройкам, где я был ее постоянный напарник. Мы работали с ней как Бэтмен и Робин, которые тоже появлялись в ночи. Но только когда включался прожектор, мы наоборот сваливали. Бабуля любила охотиться за трофеями со строек, и меня это очень сильно пугало. Я из-за нее в школьных сочинениях на тему «Как я провел лето» всегда врал. Писал, что работал с бабулей на даче, но не уточнял, на чьей. Мне еще Русичка постоянно говорила: «Странно, что вы с бабулей в сочинении картошку всегда выкапываете, но никогда не сажаете». Не воруйте в супермаркетах, любите бабушек. С вами, как всегда, Александр Лукашов. Услышимся на Юмор-ФМ.
2: Шой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Ю.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Все вокруг говорят, что диплом — это просто бумажка. Это далеко не так. Диплом — картонка.
2: Ты тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: 2 Юли на Юмор-ФМ.
1: Сегодня мы спрашиваем у наших слушателей, что вы подарили детям на окончание школы или что дарили вам в свое время. Плюс 7-915-0303-567. Наш номер для ваших сообщений. Можно писать в Макс, можно смски, можно в Телеграм.
2: Надежда пишет в Телеграм-канале. Мне подарили разрешение не идти в 10 и 11 класс и уйти без золотой медали. Низкий поклон, дорогие родители, за возможность избежать этого подросткового невроза. Понятно? Человек вот рад, что не пошел учиться дальше.
1: И? С тех пор остался неучим?
2: Да нет, почему? Она отучилась уже в свое время. Просто не заканчивала 10-11 класс.
1: С таким закатыванием глаз ты об этом говоришь?
2: Ну, это как будто вот такая...
1: Непонятно.
2: Как будто это очень плохо, если у тебя нет образования.
1: Нет, просто, ну, как бы не учился, остался неучим. Это просто, ну, как бы слово обозначает термин.
2: Нет, это обзывательство.
1: Из Ялты пишет нам человек, что это было в СССР. По окончании обучения папа подарил ВАЗ 2105 моему знакомому. Ну, это, как обычно, да, происходит с знакомыми знакомых. Вот, но почему-то никогда не тебе. Хотя бы ВАЗ-2105.
2: Ну, вообще неплохо, как бы, для первой машинки.
1: Временам, конечно.
2: Да, поучиться, ездить, и потом уже можно пересесть на что-нибудь с автоматической коробкой.
1: Я, кстати,
2: коробкой.
1: Так и начинала, по-моему, на пятерке ездила.
2: А я на шестерке. А Ольга пишет, 11 класс закончила в 1994-м. Родителям зарплату по несколько месяцев не выплачивали. Какие подарки? На выпускной платье и туфли купили, банки это платили. Вот уже и большое спасибо, вот и подарок, понимаешь? У всех были разные материальные условия. Мне вот нравится, что все разные дарят. Кому-то синтезатор, мне так нравится синтезатор.
1: А кому-то повестку в армию. Это Владимир пишет. Защитил диплом в СПТУ и защищать страну вперед. Нет, подождите, подождите, это вы уже диплом в университете защитили. Мы ж про школу спрашиваем. Ну,
2: нет, он за специальном техническом училище.
1: СПТУ. Ну, это же не после школы, правильно?
2: Ну да, он в училище отучился, но там же меньше учиться, по-моему, чем в...
1: Все равно уже взрослый дяденька был.
2: Да нет. Ну ладно. Напишите, сколько вам было, нам интересно. Татьяна пишет. Окончила школу в 1988 году, и родная тетя подарила на окончание школы золотые сережки. Такие классные. До сих пор они у меня есть. Вспоминаю тетю Веру с благодарностью.
1: А, кстати, мне тоже писали и про цепочки, и про кулончики. Это было принято. Вот. А сейчас квартиры, автомобили. Все никак не могу. Больно до сих пор от того комментария. Рассказывайте, что вам подарили на окончание школы. Чуть позже почитаем. А пока Джейсон Стэтхэм.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Самая страшная вещь на свете – это банка тушенки. Снаружи – жесть, внутри – мясо. Мир построен на лжи. В глазированных сырках нет ни глаз, ни сыра. Вся жизнь – это кипящая кастрюля с пельменями. А ты в ней вывалился на пол и отдан коту. Если вы режете хлеб не той стороной ножа и офигеваете от его тупости, то самое время офигеть от своей. Если в руках у женщины появилась скалка, еще не факт, что тебя ждут пирожки. А мне одному кажется странным, что мы варим суп в большой миске, потом переливаем в миску поменьше, а потом едим его с помощью маленькой такой миски на палочке.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Ну, женщина, романтика — это несложно. Приходишь, говоришь: дорогая, хочу сделать что-то для тебя романтическое. Скинь артикул. И вот никогда не обламывайся. Главное — не импровизировать.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Искал, куда положил ключи. Нашел коньяк. Ключи теперь не нужны.

0: Эх, видели бы вы, как заторно деточкина пляшет перед микрофоном. Все можно видеть в видеотрансляции на сайте веселорадио.ру, а в эфире она вот что.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Китайцы полюбили цветные прогулки. Что же это такое? Это, короче, выбираешь один цвет, выходишь на улицу и фотографируешь все, что этому цвету соответствует. От случайной вывески до цветов, там, может быть, или одежды прохожих, или, может быть, если это голубой, то кусочек неба можно сфоткать. А потом все это дело выкладываешь в соцсети. Зумеры говорят, что такая практика помогает им замедлиться. Особенно популярные зеленые и голубые цвета их связывают с ощущением спокойствия и отдыха. Не, ну так-то, конечно, прикольная штука, но мне кажется, мы во что-то такое в детстве играли. У нас это называлось кис-кис, мяу-мяу, какой цвет.
3: Серьезно? У нас такого не было.
2: Ну, это вот по регионам, видимо, всякие игры. Ну, просто у вас, может быть, название было другое.
3: Ну, вы, наверное, просто ближе к Китаю были.
2: И что, поэтому кис-кис, мяу-мяу? Власти Непала хотят запустить на Эверест роботов. Пока в качестве эксперимента посмотреть, не замерзнут ли там железяки и смогут ли они собрать хотя бы мусор. А если справятся, то тогда им поручат спасательные работы. А потом научные наблюдения за ледниками. В общем, мы присмотрели уже одного китайского робота, и скоро его зашлют на вершину. А потом наверняка про это снимут какой-нибудь добрый фильм. Типа, он залез на вершину, остался совсем один.
0: Нет, я думаю, что сначала этому фильму будут предшествовать другие фильмы. Как эти роботы ломают себе руки, ноги, знаешь, как у Терминатора. Когда он замерз. Вот мы знатно поржем.
2: Там будут идти еще люди за ними, чтобы поднимать их, тащить на горбу, на вершину.
0: И спасать, да.
2: В Штатах компания начала использовать вместо газонокосилок стадо коз. Клиенты от этого в полном восторге. Вот у нас, кстати, в Бутово есть же такое. Там, правда, они бешеные, эти рогатые газонокосилки. То машины портят, то еще что-нибудь. А здесь воспитанные. И вообще все сделано по закону. Перед выездом участок проверяется на наличие ядовитых для козочек растений. Все ограждается сотрудниками компании. И у всех животин есть ветпаспорта. Семьи с детьми самые частые клиенты. Я подумала, давай заведем коз.
0: Здесь, будем в студии?
2: Нет, вот у нас тут Останкинский парк, там огромные газоны. Будем зарабатывать, Юль. Пока мы тут в эфире, они там едят газон. Давай.
0: Ты видела, сколько козы после себя оставляют?
2: Ну, а это потом ты уберешь.
1: Деточкина. Свободу, Юлия Деточкина. Не

0: вот под этот ту-ду-ду-дун результаты опроса, который сегодня висел весь вечер в телеграм-канале Юмор ФМ и в нашей группе ВКонтакте.
1: Она запыхалась, потому что очень сильно танцевала, а я озвучиваю, значит, опрос. Окончание школы надо отметить подарочком, или это уже само по себе подарок, и вот за этот вариант ВКонтакте голосует большинство, 72% опрошенных.
0: А в телеграм-канале тоже 70% за то, что окончание школы – это уже подарок. Причем не только детям, но и родителям, потому что родители же тоже мучаются. Ну, точнее, они сами не мучаются, их мучают. Это не добровольно, добровольно, принудительно. Ну, а в комментариях люди рассказывают, что им подарили на окончание школы или что они планируют дарить своим детям. Скоро почитаем. А сейчас Роман Юнусов со своей спортивной рубрикой.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Опасно! В эфире появляется молодой, подающий надежды радиоведущий Роман Юнусов. Трибуны замерли в ожидании нового авторского топчика комментаторских ляпов. И что-то мне подсказывает, я вас не подведу, друзья. Прибавьте громкость ваших умных колонок. Мы начинаем! Гол! Штанга! Сильнейший удар по воротам. Каким-то чудом вратарь среагировал на мяч. А этим чудом оказалась его голова, за которую он теперь держится всеми своими конечностями. А вот Эмиль Хеске в матче с Германией заставил всех поломать голову. Зачем же он вышел на поле? Да, этот игрок особенно опасен, когда находится у ворот противника и никто ему не мешает. Что не говорите, а пушка у этого футболиста просто фантастическая. Ну а на этом повторе, извините за выражение, ни хрена не видно. Что же, друзья, завтра снова игра, и мы надеемся, что она будет более предыдущая, чем все остальные. И финиш! Пойду как следует прокачаю пресс и вернусь с новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире. Ваш Роман Юнусов.
4: Гол! Штанга!
2: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 25 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северный ветер. Ночью 5-10 градусов, выше 0. Днем в четверг в Троицке, Кыштыме и Южноуральске плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Садке до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 17.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Парадокс. Экономического развития нет, а Министерство экономического развития есть.

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: Как слышно? Йоу! Камон!
2: Это вечернее шоу 2 июля. Мы продолжаем. И сегодня спросили у вас, что вам подарили на окончание школы. Или, может быть, вам ничего, и поэтому вы сейчас своим детям дарите. Квартиры, машины, кстати, такие есть. Несколько комментариев. А вот Петр пишет, что он окончил школу в 95-м. И отец ему подарил мотоцикл «Иш Планета 5». Правда, он оказался угнанный, и через 2 месяца его забрали. Но покатал этот мотоцикл девчонок не одно село. А Петр был первый парень на селе. Даже из городов приезжали, пищали, понимаешь?
1: Я понимаю.
2: Времена
1: пищали. Я тоже пищала бы.
2: Деньги за мотоцикл батя не вернул, но эти 2 месяца были бесценны. Понимаешь?
1: Вот это любовь, понимаешь? Зинаида написала, что ей не дарили ничего, а она подарила старшему сыну 2 тома Валентина Пикуля. По его желанию.
2: Ничего себе.
1: Да, младшему сыну электрогитару. И мы понимаем, что у Зинаиды
2: 2 абсолютно разных сына.
1: Да. То есть электрогитара и Валентин Пикуль — это вообще... Но, с другой стороны, фаворит, вот такой вот роман, знаете, можно было читать его вместо вот всех сайтов, которые сейчас любят посещать молодежь.
2: Я пыталась совместить Пикуль и электрогитару, выбрала последнее, скажу честно. А Елена пишет, а мы с мужем подарили сыну 2 года назад ноутбук на окончание школы для дальнейшего обучения, но уже в университете. Тоже, кстати, неплохой подарок, особенно если знать...
1: За 200 штук. Ноутбук за 200 штук.
2: Сколько, ну, почему? Она не пишет, за сколько, но, в принципе, даже самый простой, дешевенький.
1: Ну, стоит уже, да, дорого.
2: А вот хороший подарок. Мы тоже всегда рады подаркам. И будем для вас этим самым подарком завтра в 6 часов вечера. Спасибо всем, кто сегодня писал и голосовал. Завтра придем с новой темой. А на сегодня от солнечной деточкиной. Всем традиционное пока!
0: 2 июля. Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ. Пролетели.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Юмор-ФМ.

0: Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У знакомой живет кошка. Облезлая, дохлая. Вечно орет голосом жителя преисподней, лезет на всех в радиусе прыжка. Вот и кошка у нее такая же.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды после супружеской измены.
1: Светусик, Светусик, подожди, стоп. Света, нет, ну что ты...
2: Уйди от меня!
1: Пожалуйста,
2: ты мне изменил! Ты прямо в нашей постели лежал на ней!
1: Это тебе сверху так показалось?
2: Ну, конечно!
1: Это сверху так показалось, ты потому что сверху смотрел. Если бы ты сбоку смотрел, там между нами 2 метра расстояния было, серьезно говорю. Если бы ты снизу смотрел бы, то ты бы видел мое лицо, я вот так делал. Фу, между нами 2 метра.
2: Как тебе не стыдно врать?
1: Да я ее от взрыва закрывал.
2: Какого взрыва ты ее закрывал?
1: От взрыва закрывал? В крепком орешке! Крепкий орешки, был взрыв только что, серьезно говорю. Не надо было такой телевизор покупать, я тебе говорил? Я тебе говорил. Слишком правдоподобный телевизор, серьезно говорю.
2: Еще главное, с кем? С секретаршей. Так вообще?
1: Я тебе клянусь, у нас с ней была деловая встреча.
2: А, правильно. И она случайно пришла на деловую встречу голая.
1: Что? Ну, это вот такой характер у человека. Она сама по себе такая попрошайка, представляешь? Как вот пришла ко мне и говорит, вот смотрите, вот значит, я вот даже одежду не на что купить, вы мне мало платите. И стоит вот так трясется. Я говорю, ну жалко стало человека. Ну что?
2: Ты думаешь, я тебе поверю? Скотина.
1: Хочешь правды? Будь тебе правдой сейчас. Короче, она вампир. Я тебе клянусь, она вампир. Я ее от солнечного света закрывал, чтобы ее не сгорел человек, чертовой матери. Понимаешь? Вот мне, видишь, как мне тяжело, как начальству. Как начальнику мне очень тяжело. С одной стороны, она кровопийца, а с другой стороны, я смотрю, у нее документы всегда все в порядке. Один из бухгалтерий, она лучше всех знает. Всегда чистота, порядка, аккуратно одевается, ходит. Это знаешь, найди такого человека, типа, пойди найди такого работника. Не найдешь. Поэтому я должен мириться, что она порождение тьмы.
2: Ты изменщик, понимаешь?
1: А ты лгунья.
2: Я лгую, тебе как не стыдно, уже. А?
1: Лгунья, ты сказала, во сколько придешь? В 9. Фиг ли ты, 8 приперлась.
2: Отлично.
1: Чистой воды брехология, поняла?
2: Теперь все понятно. Теперь я понимаю, откуда эти царапины на спине у тебя. Котенок его поцарапал, конечно. Котенок.
1: Я тебе клянусь, котенок.
2: Да хватит врать.
1: Маленький дрессированный котенок, я тебе серьезно говорю.
2: Прекрати это вранье.
1: Кот-подставлятель в Ютубе набери, я тебе серьезно говорю. Знаешь, что в конце концов? Вот ты сама виновата в моих изменах.
2: А, отлично, я еще виновата.
1: Ты виновата.
2: Чего же я всегда
1: виновата? Потому что надо знать про супружеский долг. Что ты мне мозги компасируешь? Сама говорю, не, голова болит.
2: А, это тот случай, когда меня на скорую везли с температурой 42. Мне все это надоело, я уезжаю к маме.
1: Тогда я к бабушке поеду, поняла? Это ерунда, понимаешь? Ну куда ты едешь? Скажи, пожалуйста. Ну.
2: Я еду к маме, счастливо.
1: До свидания.
2: Пока.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ. Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужчина, окончивший школу с золотой медалью, а вуз с красным дипломом и получающий 26 тысяч рублей в месяц, никак не решится сказать сыну: «Учись хорошо, сынок».

0: у нас? Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: А вы уже читали новый роман Кирилла Киллерова?
2: Нет.
3: Как? Вы еще не читали новый роман Кирилла Киллерова?
2: Ну, говорю же, не читал.
3: Да вы что? Это же просто хит.
4: Кирилл Киллеров. Сверхновая звезда российского детектива. Автор нашумевших бестселлеров «Варьё воровское», «Криминальный криминал», «Убийственное убийство». И вот он, новый хит мастера. Напряженный, интригующий, непредсказуемый детективный роман «Преступное преступление преступника». Он бывший, уже совсем не настоящий преступник. Он приступал, но раскаялся и обещал больше не приступать. Но он вынужден приступить и совершить небольшое преступление, чтобы раскрыть большое преступление и наказать самого настоящего преступника.
2: Вот это интрига! Как же называется книга?
4: «Преступное преступление преступника». Кирилл Киллеров. Спрашивайте во всех книжных магазинах, торгующих книгами.
3: Ой, привет. А что это такое на тебе надето? Симпатичненькое и непонятненькое.
5: Как что? Это же совершенно потрясающее брюка-блузка из новой коллекции Лионеллы Творюгиной.
3: Лионелла? Творюгина? Впервые слышу.
4: Дом модной одежды Лионеллы Творюгиной с гордостью представляет новую весенне-осеннюю коллекцию и приглашает модниц по достоинству оценить наши новинки.
6: Элегантные и вызывающие юбка-шляпы, дерзкие и волнующие жакеты-шорты, ставшие уже классикой шарфу-файки, а также дизайнерские трусы-сумки и сапо-сланцы для вашего пляжного отдыха.
4: И все это сшила она, Лионелла Творюгина.
3: Ой, как же давно я мечтала именно о такой трусосумочки. Спасибо тебе, Лионелла.
4: Дом модной одежды Лионеллы Творюгиной.
6: Мы знаем, чего на самом деле хочет каждая женщина.
4: Выбирайте и покупайте действительно модную одежду на сайте творюгиношитье.шик.
7: Издательский дом «Любовь и быт» представляет.
8: О ней говорят, ее боготворят. Обожают, покупают и читают миллионы.
7: Королева русского любовного романа Ася Синяя.
8: Абсолютный рекордсмен книги Гиннесса по количеству художественных произведений в неделю продолжает радовать читателей и почитателей.
7: Спрашивайте в книжных магазинах вашего города.
9: Роман «Утопия» за 24 сантиметра до счастья.
10: Роман «Антиутопия. Корнишоны любви».
9: Философская повесть «Длина и диагональ».
10: Сборник романтических новелл «Озорная седовласка».
9: И абсолютный хит продаж, эротический роман-сенсация «И пистоны».
7: Ася Синяя.
8: Эта женщина знает и пишет о любви.
7: Подробности на сайте очень синяя ася.муть.

0: Реклама.
1: Эта новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу.
2: Информация о несовместимых игр пари акции. Ноль фрибет за регистрацию. О правилах проведения призов в фонде. Количество призов и выигрыши. Сроках миссии. Партия розыгрыша. Получение призов и выигрыши. Винлайн.ру. Розыгрыш призов. Происходит в своем сайте. Сроки акции. С 4 мая 2026 по 31 декабря 2027 года. 18+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: В парке возле санатория специально обученные кукушки подбадривают пенсионеров.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Демис Карибидис, Марина Кравец и команда «Ну нормально, Москва».
3: Демис, подожди, один вопрос. А может, есть какой-то способ мощно выиграть финал?
4: У вас гитара есть?
3: Есть.
4: Блин. А грустные лица? Вижу, есть. Играйте на гитаре и давите на жалость.

0: размножаться. Гены проигравших не нужны.
1: Стопудово, блин.
2: Парни, парни, мужики, вы чего тут развели? Вы что думаете, ну если вы проиграете, будет какая-то грандиозная трагедия? Эй! Вот если я проиграю... Дай сюда.

В общем, буду вместе с пацанами пласт один культурный занимать.

0: за январь.
1: Ну не факт, не факт.
0: Заведут они детей и семьи. Дом построят, вырастят сосну.
1: Сосну.
0: Так что этих пацанов победа. Это инвестиция в страну.
2: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой восточный ветер. В Озерске и Снежинске плюс 20. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 25 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла. В Кыштыме и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северный ветер. Ночью 5-10 градусов, выше 0. Днем в четверг в Троицке, Кыштыме и Южноуральске плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Садке до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 17.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Как убедить жену, что ты и вправду был на рыбалке, а удочку оставил дома? Не потому, что у тебя есть другая женщина, а потому, что у тебя есть другая удочка.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я надену галстук для тебя.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Да, я рассказываю часто, много, регулярно и планирую продолжить прямо сейчас. В рубрике «Шутить изволите» мы уже не раз встречались с популярными отечественными актерами театра и кино. А как обстоит дело с чувством юмора у их зарубежных коллег? Прибавьте громкость, занавес открывается.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды журналисты спросили легендарную звезду вестернов, актера Гэри Купера. «Сэр, а вы согласны с тем, что в последнее время фильмы о приключениях ковбоев стали умнее и тоньше?»
2: «Пожалуй, что так», — охотно согласился Купер.
1: «Теперь в вестерне требуется, чтобы ковбой был немного умнее своего коня». Во время полета из Парижа в Варшаву польский киноактер Збигнев Цибульский заметил, что сосед по креслу дрожит от страха. Цибульский решил его приободрить и сказал: «Перестаньте вы так переживать. В наши дни полет на самолете – пустое дело. Даже езда на автомобиле и та гораздо опаснее. Вы представляете, как-то раз один мой приятель ехал на автомобиле по шоссе. И вдруг какой-то самолет свалился ему прямо на голову».
3: Американский актер Айра Олдридж обладал бешеным темпераментом. Его коронной ролью был Отелло. В финальной сцене он обычно так распалялся, что у него изо рта шла пена, а глаза наливались кровью. Актрисы, исполнявшие роль Дездемоны, панически боялись с ним играть. После гастролей Олдриджа в Москве известный театрал Стахович спросил актера, как ему работалось с актрисой Никулиной Косицкой в роли Дездемоны. Олдридж с усмешкой ответил: «О, видимо, слава бежит впереди меня. Ваша актриса очень нервничала. Но все эти слухи сильно преувеличены. Я сыграл Отелло более 300 раз. За это время задушил всего 3 актрис. И зарезал, кажется, одну. Согласитесь, процент небольшой. Ваша московская Дездемона напрасно так нервничала».
0: «Шутить изволите».
1: И вам, дорогие слушатели, рекомендую не очень сильно волноваться. Мы расстаемся совсем ненадолго. С новыми забавными историями из жизни кумиров прошлых лет я вернусь уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют. Выходным и большим праздником. Вечером с 6 до 10. Танцуют все! Шутки и танцы.
4: Хватит шутить! Дайте музыку!
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Не жди конца матча, чтобы узнать, сыграла ли ставка. Открывай Винлайн и ставь на ближайшие 5-минутные и минутные отрезки. Прислушайся к себе и проверь свое чувство игры. Может, скоро будет угловой или фол, или чувствуешь, что мяч вот-вот окажется в воротах. Чувствуй игру, делай разницу. Винлайн.
6: Рекламодатель, управляющая компания НКС. Источник информации об организации основанных на риске игр пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей. Винлайн.ру. Срок проведения розыгрышей наступает в момент проведения соответствующего события, спортивного мероприятия или игры. 18+.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске полночь.
1: На Юмор ФМ.
2: Если вам кажется, что собака не умеет считать, положите в карман 3 печеньки и дайте ей только 2.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда ИП Бондарев. Город Надым.
2: Приветствие. Следующая команда. ИП Бондарев. Город Надым.
3: Это что, типа наше время уже? Можем начинать? Ага. Ну, мужчина-то все правильно сказал. Это я, Бондарев. Пару слов добавлю. У меня ИПшечка своя. Сеть магазинов сантехники. Ну как сеть? Магазин один, просто входа два. И я решил его через этот ваш, как его, КВН рекламировать. Ну потому что реклама по телевизору дорого стоит, а тут бесплатно. Ну, вроде все сказал. Что там за кулисами трётесь? Давайте, выходите.
4: Предприниматель.
3: Ну что, встречайте, ИП Бондарев, Каймановые острова.
5: Подожди, мы ж с Ямала.
3: А, вот, блин, я юридический адрес назвал. Ладно, проехали. Ну что, пришло время познакомить вас с моими сотрудниками. Знакомьтесь, это Андреич, мой водитель. Но не могу же я пьяный за руль садиться.
5: А я могу.
3: А он может.
5: А мне пофиг.
3: Вот такой вот мужик. Так, тихо всем. Да, алло. Нет, не занят. Да, занимаюсь сантехникой. Да, бесплатная доставка по всей России. Конечно, звоните в любое время дня и ночи. Ага, до свидания.
6: Денис Денисович, а кто звонил?
3: Никто не звонил. Грамотный маркетинговый ход. А это Алиночка, моя секретарша. Алиночка, может, поедем ко мне, зажжем свечи?
5: Вот это правильно, Денисыч. Перед сексом с тобой помолиться надо, да.
3: Ну, Андреич, блин, взял, сбил меня. Чего хотел вообще? А, реклама нашего магазина сантехники. Включайте.
7: Левее. Левее. Садитесь.
8: Унитазы с парктроником АТП Бондарев. Вы не промахнетесь с покупкой.
3: Ну а в конце, я как самый главный в этой команде, хочу обратиться к самому главному в КВН. Уважаемый Сан Саныч, давайте как-нибудь...
6: Денис Денисович, подождите. Вообще-то главный в КВН Александр Васильевич, его отец.
3: Чё ты мне заливаешь? Мы с Андреевичем читали документы. Генеральный директор ТТО «АМИГ» Александр Александрович Масляков.
5: Нет, то, что он батю подтянул, это он, конечно, молодец. Да.
3: Согласен. Короче, Сан Саныч, давайте будем бизнес-партнерами. Я даже уже магазин названия придумал. Мир сан-сантехники. Гениально, а? Ну вы подумайте.
5: Ну не всю жизнь КВНом заниматься. Да, надо же как-то деньги зарабатывать.
3: Согласен.
9: ИП Бондарев ничего личного, просто бизнес.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Даже самый суеверный человек никогда не откажется от 13-й зарплаты.

0: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Сатья, здравствуйте. Меня зовут Андрей.
2: Андрей.
1: И у меня следующая ситуация. Моя девушка ходит на групповые занятия в фитнес-зал, чтобы выплеснуть свои негативные эмоции. Скажите, это нормально?
0: Сатья отвечает.
3: Ну, в принципе, да. Незанятая женщина, горе в семье. Горе в семье. Вот только если она сядет, все. Все. А так, конечно, она все разделит с подругами. Там. Ну, да, это очень полезно.
1: Просто мне кажется, что эти вопросы также нужно обсуждать и дома, не только на фитнесе.
3: Друг мой, вот я тебе скажу, что там на фитнесе все твои друзья вот эти. Они все твои помощники. Они избавляют тебя от этой всей истории. Потому что вариант, что она вот это придет и все тебе сольет, я боюсь, как бы тебя не разорвало с брызгами. Если ты представлял, друг мой, какие удивительные шедевры рождаются между двумя ушами у слабой половины человечества. Там такое, и радуйся, она там слила. И, кстати, вот прямо советую, если ты видишь, у нее много подруг, хорошо. Если видишь, у твоей девушки вообще нет подруг. О, help me, sos me. Надо бежать, все. Ты будешь и подруга, и психотерапевтом, и все. Начнешь пить, начнешь прятаться в гараже, снимать квартиру, выращивать там грибы. Ну, не-не-не-не. Если женщина общительная где-то, хорошо, они снимут эти, вот все снимут, да, вот, грубую стружку, а ты уже дома шлифанешь чисто, да, и поверь, это так. Если бы мне случился такое откровение в 20 лет, а в 20 лет мне только старшина мог сказать «газы, тварь!» И, ну, вот эта вся история, там я проходил эту. А тут кто-то такое объяснит, так это ты даже не понимаешь, насколько это ценно. Ну, ценней этого совет, что, ну, тарелку из-под гречки надо мыть сразу.
0: Сатья с юмором.
4: Сатья, здравствуйте. Вот вы на своих лекциях говорите, что женщине нужно искать не готового мужчину, а подходящую заготовку. Вот я теряюсь теперь в догадках, спать не могу ночами, вот как это понимать?
3: Ну вот смотрите, какая ситуация. Вот женщина встретила мужчину. Теперь вопрос. С чего взяли, что он вам подойдет? Он же вас не знает, вы его не знаете. Ну, допустим, возьмем секс. Где бы он ни практиковался, он не очень сильно будет отличаться от человека, который не очень опытный. Потому что где оно все подходило, вам оно, возможно, что? Ну, не подойдет. Потому что женщина, она же, знаете, как говорят, как рояль. Как рояль, там клавиши. И она твой преподаватель по сольфеджио. Она должна объяснить, что вот здесь будет так, а вот здесь будет так. А если это и это нажать, будет ух ты, ух ты. И если ты этой заготовке все объяснишь, если у вас есть близость, дружба, то он будет исполнять такие симфонии на этом рояле, что ты прямо глаза лопнут от переживаний.
4: Класс.
3: А если ты такая, ну давай, ты мужчина или кто? Разберись. И будет дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын. И все. И не наелась, и яйкасту потеряла.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки, песни, плюс. Для вас поет и шутит рэпер СТ.
1: Но мой рот создан для пива и шпрот.
0: Шутки, песни, плюс. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Пирожок взял в Думу Вассерман. И забыл, в какой убрал карман. Ходит уже месяц очень грустный, плесенью воняет и капуста.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Эта новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу.
4: Информация о незарегистрированных на диске играх, пари, акции, ноль фрибет за регистрацию, о правилах проведения призов в фонде, количестве призов и выигрыше, сроках, месте, порядке розыгрыша, получения призов и выигрыше, vinline.ru, розыгрыш призов происходит во время событий, сроки акции, с 4 мая 2026 по 31 января 2027 года, 18+.
0: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ничто так не защищает от беременности, как халат, бигуди и огуречная маска.

0: РФМ. Шутки.
1: Электрик Жора мечтал стать спортсменом. Спортсменом он так и не стал, но разряд получил.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: А наша мужественная полиция готова прийти на помощь в любой ситуации. Итак, звонок в полицию. Алло, здравствуйте, помогите, спасите. Да.
4: Что у вас случилось, молодой человек?
3: Да тут такое, тут две девушки дерутся за меня.
4: Поздравляю. А в чем, собственно, проблема-то?
3: Как ты в чем? Страшненькая побеждает.
5: Предлагаю отправиться на рыбалочку. Представьте, два рыбака на берегу озера, удочки закинули, тишина, красота. Тут один и говорит:
6: ты представляешь, в Европе до чего дошли? Поймают рыбу, и за место того, чтобы в ухую или коту отдать, берут и отпускают обратно в воду. Ну а что за люди?
7: Да ну, а смысл тогда какой?
6: Ну, говорит, что в удовольствии, то есть поймал рыбу, удовольствие получил и отпускаешь.
7: Охренеть не встать! От тебя цивилизация, ёшкин кот! Это ж до чего надо докатиться, чтобы с рыбами удовольствие получать?
5: Наша любимая рубрика «Шутят доктора» в кабинете терапевта. Доктор, прошу прощения, а почему вы велели мне высунуть язык, а сами на него даже не посмотрели? Вам честно ответить?
8: Да.
5: Ну, просто я хотел хоть раз в жизни выписать рецепт в полной тишине.
0: Самый лучший Дэн.
5: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

я тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: В отношениях женщина должна быть красивой,
2: а мужик должен уметь фотографировать.

Поздний час, половина первого, 7000 над землей. Гул турбин, обрывки сна. За окном облаками белыми лежит пейзаж ночной, а над ним летит луна.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Дедушка, как ваше здоровье? Нет, мы не знакомы, дедушка, но меня интересует. Ну, вижу, вы вздыхаете. Ну, честное слово, я просто так. Как ваше здоровье, дедушка дорогой? Да нет, я не из поликлиники. Да я же говорю просто так. Да нет, ну что вы, дедушка, я не от Зины, я не знаю Зину. Я прохожий, вижу, вы переходите улицу, я шел за вами. Ну, я случайно шел за вами. Я думаю, спрошу, как здоровье, погода великолепная. Ну, не хотите отвечать? Пожалуйста, до свидания. Я говорю, я просто поинтересовался. Ну, честное слово, я вас не знаю. Клянусь, я вас вижу первый раз. Я просто так спросил, как ваше здоровье, и все. Ну, хорошо, не хотите отвечать, не надо, я пошел, до свидания. Отец, идите своей дорогой. Я говорю, у меня сегодня хорошее настроение. Я спросил, как ваше здоровье. Я ничего не думал. Ни знакомые, ни работали вместе, ни учились. Как мы могли учиться вместе? Я не знаю вашу дочь, и в Саратове никогда не был. Я просто спросил, как ваше здоровье? Вы не захотели ответить. Все, вам куда? А мне налево. И чудесно. И будьте здоровы. Папаша, бросьте это дело. Не приставайте, папаша. Не приставайте, я же объяснил. Ну, вы посмотрите на себя. Ну, вы еле дышите. Вы весь держитесь на этих подтяжках. Я вам говорю, я нервный. У меня просто настроение хорошее. Но я звездану и все. Зачем вам эти волнения к концу жизни? Я вам говорю, я за тобой шел. У меня было хорошее настроение. Я спросил, как твое здоровье, чтоб ты не дошел. Ты понимаешь? Я тебя в жизни не видел и горя не знал. Слушай, переползай на другую сторону. У меня терпение кончается. Какой я тебе родственник? Ты посмотри на мой овал лица. Какой Саратов? Я из Копенгагена. У тебя там есть родственники? И катись, пока я тебе догоню все 2 дня, что тебе остались. Нет. Если бы ты был моим родственнику, я бы на себе руки наложил. Что у меня я не Я спросил, как его здоровье. Мне было 30 лет. Я защитился. Вот диплом. Жена красавица. Дети умницы. Я ему говорю, отойди, я здоровый человек. Меня любят на работе. У меня все впереди. Он ходит за мной с утра. Любимый, старый. Разве я могу его взять за бороду и об себя 2 раза? Я же интеллигентный человек. Мальчик, помоги дорогу перейти.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске час ночи.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

взявшая душ, лишившая сна. Я все разменяю, шагая по краю, ведь без нее мой мир

0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Веселый чат. Веселый чат.
2: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряя дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься, написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя, твой Данил из Челябинска.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой на Юмор ФМ.
0: Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Первый трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывистый северо-восточный ветер. Всадки южноуральские и озерские, плюс 18. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 19 выше 0. В Снежинске, Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем малооблачно, без осадков. Ночью 1,6 градусов выше 0. Днем в пятницу в Магнитогорске, Карталах, Садке и Златоусте плюс 21. В Троицке, Южноуральске и Миассе плюс 23 градуса. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске до 24 тепла.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.
1: В Снежинске 2 часа.

0: В Москве полночь. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мы с женой живем в достатке. То она меня достает, то я ее.

0: Ты что пришел? Что-то я не вижу у тебя мешочка с деньгами.
1: Я хочу еще один кредит взять.
0: Еще один кредит хочешь взять? И нет. Тебе вообще до лампочки мороз, что у тебя их уже 15, а работы не одной, ты Шпищук. Как ты отдавать собираешься вообще эти деньги, ты Шпищук?
1: Слушайте, да у меня просто проблемки сейчас в жизни. А пока мой паспорт в банке принимают, я не отчаиваюсь.
0: Да? А знаешь, почему у тебя проблемки? Я тебе сейчас расскажу, ты Шпищук. Вот твой первый кредит. Ты помнишь, как пришел его брать, а?
1: Да.
0: Да, веселый, мы с тобой только познакомились. Да, вот второй твой кредит. Да, ты его брал, чтобы первый закрыть, правильно?
1: Да.
0: Правильно. А потом ты третий решил брать кредит, правильно, ты Шпищук? Я хрен знает, ни первый, ни второй не вернул, третий взял кредит. Четвертый ты зачем брал кредит, скажи мне?
1: Чтобы днюху отпраздновать.
0: Чтобы днюху отпраздновать. Я так и запишу туда в компьютере. Долбач. Пусть меня уволят, но точнее формулировки в отказе кредита не было еще никогда. Че ты на них напал вообще, на эти кредиты?
1: А че их везде рекламируют, блин? Возьми кредит, возьми кредит.
0: Вот идиот, там один раз говорят, возьми кредит. Один раз, а не сколько раз ты увидел эту рекламу. Придурок, я не знаю тогда, сколько у тебя кока-колы тогда перед Новым годом дома.
1: Не, ну их такие люди еще как бы рекламируют нормально, им прям веришь. Ну, кажется, что они не обманывают. Там Хабенский, Бурунов, Гармаш, Безруков.
0: Это актеры, ты Шпищук! Они не берут кредит по-настоящему, а это просто актеры, это их работа, они за это деньги получают, понимаешь? Это кино, это неправда. Понимаешь? В кино не всегда правда, это всегда неправда в кино.
2: Слушай, Николай, ну я же не просто так вас прошу, я же вам предлагаю, что вы сейчас мне поможете. Мне деньги дадут, а мы их с вами разделим.
0: А ты зачем так себя ведешь? Ты же знаешь, это отделение банка, правильно? Правильно, я вот сижу здесь, сотрудник банка, Николай. Ты же знаешь, что тут камеры вокруг. Все снимается, а звук не записывается. Я же могу согласиться. На что тебе нужны деньги, ты Шпищук?
1: Я хочу очень дорогую проститутку снять. Она 70 тысяч рублей в сутки стоит, а я хочу ее взять на 10 дней. Вот 700 тысяч надо.
0: Людям кредиты нужны, знаешь, на еду, на одежду, на проживание элементарно. А вот таких, как ты, я называю макака, понимаешь? Макака. Вот сидят две макаки. Думает, палка, он эту палку. Купил палку, прибежала эта макака к другой, а та уже макака сидит с палкой и с камнем. А это думает, о, а что это у нее и палка, и камень, а у меня только палка. Мне тоже камень нужен. Прибежала, второй раз взяла кредит на камень. И потом всю жизнь ждет, боится, что к ней придут работники банка, орангутанги, и камень засунут в рот, а палку в жопу. Ты меня понимаешь, ты Шпищук?
1: Да. Ну, макака тупая. Зачем было брать кредит на камень, если его можно было просто бесплатно
0: пошел
1: найти?
0: Пошел вон. Пошел вон.
2: Да, Николай, да я
0: пошел
2: не...
0: Вон,
2: да
0: я
2: нет,
0: сказал.
2: Я вас понял, да я реально...
0: Нет, что ты мне сказал, не беси меня.
3: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я работаю врачом-ветеринаром уже 32 года. 32 года коту под хвост.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Весь день сидите в офисе и плюете в потолок?
2: От вас нет решительно никакой пользы на рабочем месте.
1: А ведь сколько интересных, полезных и важных дел ждут вас там, за порогом, на воле.
2: Так вперед, навстречу приключениям и мечте. А за рабочим столом вас успешно заменит Афанасий, ваша автоматическая надувная копия.
3: Карачуно-Кочуровский каучуковый комбинат с гордостью представляет. Надувной сотрудник Афанасий.
2: Просто расположите Афанасия в вашем рабочем кресле. Подключите к автоматическому пневмоблоку.
1: И Афанасий самонадуется ровно в 9 утра и самоздуется в 18:00. И никто ничего не заметит.
2: А вы можете вообще нифига не делать. И получать за нифиг делать зарплату.
3: Разгильдяй и обалдуй, Афанасия надуй.
2: Надувной сотрудник Афанасий.
3: Купил, накачал, свободен.
4: Сенсация! Насрула Гурбанберды Абдулниязов в Москве. Пожалуй, лучший и любимый ученик Тони Робинса проведет уникальный семинар личностного роста. Насрула Гурбанберды Абдулниязов. Только он поможет вам обрести уверенность в себе, наладить отношения с коллегами, придать новый импульс карьере и выговаривать Насрула Гурбанберды Абдулниязов без запинки. Марк Цукерберг недавно признался:
5: я не знаю, чего бы добился в жизни без Насрулы.
4: Пришла пора и вам встать на путь успеха. Спешите за билетами на сайт спасибонасрула.рф. Насрула Гурбанберды Абдулниязов.
6: Саламат Машет.
4: Этот коуч сможет нам помочь. Аппарат синхронного перевода с таджикского уже в стоимости билета.
7: Головная боль мешает сказать мужу «да»?
8: Да.
7: И обычные средства не помогают?
8: Чего я только не пробовала.
7: Попробуйте поменьше выпендриваться.
8: А так можно?
9: Антивыпендрин. Революционная разработка российских ученых. На основе действия щавелевого масла. Забудьте о капризах, скандалах и битой посуде. Антивыпендрин снимет все реальные и придуманные симптомы.
8: Достаточно одной таблетки!
9: Антивыпендрин не является лекарственным средством, ни БАД вообще не существует, а просто плод фантазии одного, но очень несчастного человека.
10: Не реклама.

через средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Детский ансамбль «Кукушечка» подбрасывает своих детей в другие ансамбли.

0: Юмор ФМ.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Город красивых девушек». Салават.
3: Салавата.
4: Город красивых девушек. И если кто-то забыл, мы можем вновь познакомиться. Это Ульяна.
5: Как это долго! Выступление, оно как секс. Поэтому пару минут попрыгаем и пойдем курить. Короче, это Ксюша, Соня, Маша, Ульяна, Алия. Я Леха. Они из Башкирии, я из Орла. У них много меда, у меня его нет. Давайте, скорее уже в финал, у меня времени мало. Сегодня полнолуние, а мне еще по лесу голым бегать.
4: Ты что, оборотень?
5: Нет.
4: А зачем тебе тогда полнолуние?
5: Я что, дебил в темноте по лесу голым бегать? Начинаем.
6: В магазине чая.
5: Здравствуйте, можно чай?
7: Здравствуйте, у нас специализированный магазин чая. Есть все сорта мира. Пуэр, Дахунпао, Тигуань-ин.
5: Не-не-не, чай. Чай, чаек, чайковский.
7: Ну тогда есть фруктовые, манго, мята, маракуйя.
5: Не, я не электронку покупаю, обычный чай.
7: А вам для чего? Пробудить сознание, воодушевить либидо или почувствовать единение с природой?
5: Попить с баранками.
7: Ну, откуда предпочитаете чай? Из Китая, Японии, Шри-Ланки?
5: Из Магнита, но он закрыт. Пришел к тебе, дай чай.
7: Все равно не понимаю, какой именно сорт вам нужен?
5: Да любой! У которого на упаковке слоны, Биг Бен или баба с точкой. Там еще в начале слово принцесса.
7: Какой?
5: Байховый, который вкусно пить только с сахаром, поняла?
7: Нет.
5: Нет, ну чай, который можно и выпить, и на глаза положить.
7: Как патчи?
5: Как два пакетика чая.
7: Ну а с кем вы будете пить чай?
5: С медом, болею я!
7: Послушайте, у нас специализированный магазин чая. Чай – это целая церемония, а мы профессиональный магазин чая.
5: Профессионалы?
7: Да.
5: Есть чайный гриб?
7: Это что?
5: О, это невероятная церемония. Берете бабку, берете банку, берете дед.

остались в чувствах навеки. И не представляли, что называть сможем других родным человеком. Смотрю на тебя и знаю, что в жизни есть одна только правда. Я буду твоим.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: А вы задумывались, почему так много объявлений от экстрасенсов «Верну мужа» и ни одного «Верну жену»?

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Предчувствие неладное. Маму еще с вечера наелась пенопласта. Едет на горном слаломе соревнования, чемпионат мира. И вот чемпион мира, самый быстрый, летит между флажками, скорость сумасшедшая. Вдруг его как стоячего обгоняет семья из... Двое деток, парень, ну, мужчина и женщина. И как стоящего обгоняет и приходит первыми. Ну, корреспондент, конечно, прибегает к отцу семейства. Как вам это удалось? Ну как, тренируемся. А вам не бывает страшно? Нет, нам никогда не бывает страшно. Детям иногда бывает, они же не бухают. Ты что, все ждешь принца на белом Лексусе? Нет, мне это не важно. Главное, чтобы человек был хороший. А какого цвета Лексус, это не важно.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Снежински. Три часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Пытался смахнуть пылинку с экрана телефона, заблокировал 247 контактов и купил трактор.

0: Город Новосибирск.
1: В последнее время стало очень популярным делать предложение девушке в необычной обстановке.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Знаете, я сегодня хочу сделать своей девушке предложение. Я мог бы это сделать в вашем ресторане?
2: Естественно, это наш профиль, наш конек. Знаете, в последнее время очень популярно подкладывать кольцо в пищу. В связи с этим рекомендую наше фирменное блюдо «Греча с сосисой». Вы отдаете кольцо нашему повару. Гена одевает кольцо на сосису, кинул, присыпал гречей, украсил свечками. Официант хватает разнос. Как бабу зовут?
3: Анфиса.
2: Бац! Чоу! Держи, Анфиса. Анфиса рубает гречу, руку жгут свечи, стихи романтика. Она доходит до сосисы, там кольцо. Бах! Нежданчик. А?
3: Ну... Знаете, меня смущает греча.
2: Подожди, парень. Ты мне понравился. Специально для тебя инсценировка. Вы с Анфисой прогуливаетесь по нашему ресторану, а навстречу вам Гена. Наш повар – это горилла, этот результат котлетно-пельменных мутаций. Хватает свою мачету, замахивается на Анфису и...
3: И я ее спасаю.
2: Пытаешься, да? В ответственный момент берешь шницель, кидаешь под ноги Гене, Гена подскальзывается, бьется головой а посудомоечную машину. Кровь, кетчуп, 50 на 50. У него из кармана вылетает вышеупомянутая сосиса! Ты хватаешь сосису, представляешь, пальцем отвези и скатываешь кольцо на безымянный палец! А?
3: Это так позитивно!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
4: Это нужно помнить слишком много.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Комары кусают тебя не ради еды. Они относят кровь на анализ кукушки, чтобы она могла дать более точный прогноз продолжительности твоей жизни.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Марина, продавец из Саратова, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такая проблема. Мужчины в наше время, даже при первой встрече, вообще не хотят утруждать себя общением. Сразу или к себе приглашают, или готовы сами в гости приехать. Но это, конечно, для меня странно. Вот у меня вопрос, почему мужчины сейчас ведут себя подобным образом? Может быть, это вене времени такое, действительно? Что это за массовое явление такое у них? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Почему мужчины не хотят утруждать себя каким-то общением? Да, потому что женщины соглашаются. Они начинают строить из себя легкодоступных, таких простых, независимых. Да, конечно, мне ничего не надо, а что женщина не... Я на лекциях очень часто слышу, когда женщина, да, что женщина не хочет секса. Да это и я его использую. Мы тоже люди, свободные люди в свободной стране. Ну, к вам так и относятся. Теперь вопрос, а где ты находишь этих мужчин? Может, вы на сайте для секса встречаетесь и... все сайты для знакомств, это сайты для чего? Кто знает? Для секса, конечно. Там, ну, все мужчины туда приходят для этого. Вряд ли он такой. Ищу семью. На сайте для знакомств. Женщина для семьи. Да ну, что-то я в это не сильно верю. Нужно понимать, что нам очень понравился эта вольность, эта доступность, эта необремененность, эта независимость. А это побочный эффект этого всего. Ты позвонила, мужчина говорит, я хочу секса, приезжай ко мне. Значит, я хочу пообщаться. Но ты меня не услышала, я хочу секса, можешь, я даже к тебе не поеду. Может, ты, ну, страшная, а я сейчас потрачусь на метро. И потом, не солоно хлебавши вот это, в рукавицах с бисером сиди, все время потратя. Не знаю, меня окружает масса людей, и они не чужды для общения. Мне, например, нравится общаться. Я могу долго общаться с людьми. Хотя секс тоже нравится. Потому что, ну, часто я часто на лекциях спрашиваю, и по ответам вижу, что вот сидит женщина, задает какой-то вопрос. Говорю, а зачем ты вот спишь, ну, с ним на первом свидании? Она говорит, ну, не я такая, жизнь такая. Я-то сама вся в белом, у меня высокие моральные устои. Вокруг шли просто. И если я сейчас ему не дам, его утянут в гнездо эти адские твари с глазами, как блюдца, да. Поэтому не я такая, мир такой. Если тебя окружают и надо вступить в битву со шлюхами, победить шлюх в крайности, на крайняк хотя бы их возглавить. А потом удивляются. Что-то нету принцев. Запомните, то, что принцы пропадают, есть всего одна причина. Принцессы иссякли.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор

0: Юмор ФМ представляет. Шутки Песни Плюс. Для вас поет и шутит Акмаль.
1: Как Брюс Ли прыгнул Павлик и на скорой увезли.
0: Шутки Песни Плюс. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: 33 коронки, золотая пасть. 33 коронки, это надо ж было так упасть.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Родители запрещали Игорю приходить домой так поздно. Их вообще напрягало, что какой-то Игорь постоянно приходит к ним домой.

0: Скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Друзья, в каждой профессии есть свои маленькие секреты. Представьте, цветочный магазин. Заходит Соломон Маркович. «Девушка, здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, букет роз». Цветочница дает ему букет и говорит: «Только кончики подрежьте, пожалуйста, чтобы дольше стоял». Соломон Маркович смотрит на нее лукаво и говорит: «Ну, здрасте. Этот метод именно мы и придумали». Друзья, как известно, все сотрудники делятся на две категории – ответственные и безответственные. Вот вам пример. Фрагмент деловой переписки. «Добрый вечер, Олег!» – «Где макет альбома?» – 3 вопросительных знака. «Вы обещали сделать его до обеда!» – 3 восклицательных знака. «Добрый вечер, Виктор!» – «Я еще не обедал!» – смайлик. А вот вам история, друзья, об искренней любви к братьям нашим меньшим.
3: В середине 90-х к магазину хозтоваров подъезжает легендарный 600, и оттуда выходит такой нормальный, серьезный мужчина спортивной осанки, малиновый пиджак с золотой цепью. Подходит продавцу и говорит: «Значит, так, у вас есть крестики для монтажа кафельной плитки? Ну, такие вот, маленькие, пластмассовые». «Есть, конечно». «Ага, значит, дайте мне 37 864 штуки».
2: 37 864?
3: «Ну да. Зачем так много-то?» «Ну, слушай, у меня на пасеке пчелки все подохли. Хочу похоронить по-человечески».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

0: отпусти.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Я не ищу идеал. Нужно всего лишь, чтобы человек меня понимал и мыл посуду.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ой, маленький такой. Может ли человек делать то, что ему хочется? Может, при условии, что это не мешает другим. А мешает это другим или нет, решать он не может. Это решают они, другие. Следовательно, они решают то, что может делать и что нет. Следовательно, он не может сам решать, отсюда и не может делать то, что ему хочется. А все другие состоят из таких, как он, каждый из которых не может делать то, что ему хочется. Отсюда такая обреченность в глазах каждого сидящего на собрании. Он мне как-то рассказывал, как однажды на пустынном берегу под Керчью в страшную штормовую ночь, когда ревело море, метались тучи и проблеск маяка почти не виден, ровно в 3 часа его дико потянуло в Америку. Это продолжалось примерно 15 минут. Затем море успокоилось, тучи пропали, и он остался в чем был. Некоторые наши недостатки, российские, типичные, когда ты, наконец, стал специалистом в своем деле, может исчезнуть дело к чертовой матери. На вопрос, как живешь, завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился об стенку. В общем, ушел от ответа. Алло, Марк Абрамович, зайдет Гриша, дайте ему в морду. Заранее благодарен. Помните, как мы со шлаками боролись? Один шлаки ходят через глаз. 6 дней голодания, шлаки пошли через уши. Год голодания, и вы вылетели из шлаков. Тоже хорошая штука. И самовар у нас электрический, мы довольно неискренние. Многие цитируются. Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстер, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Может, что-то в консерватории подправить? Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Танцуют все. На Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У женщин более высокий болевой порог. Поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Она была из тех женщин, о которых меня предупреждала мама и которых так рекомендовал папа.

0: Шутки Пешки. Это такие музыкальные шутки. Шутки Пешки. Ну или очень веселые песни. Шутки Пешки. А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте. Шутки
1: Пешки. Шутки, песни, уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию подборные аплодисменты.
2: Знак Гамалея.

0: Обед фасоль. Очень редко пользуются люди реактивной сягой в этом блюде.
1: Ты морячка, а я коуч, ты рыбачка, я в ресурсе, ты на море, я на Чили, офигеем вместе жить. Шутки,
0: песни. Тебе повезло, ты не такая, как все. Ты снимаешься в космосе.
1: Есть мини-пиг в мусульманском селении. Именно он прожил полностью жизнь. Шум дождя, отрез костра и шутки песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
0: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шуток песен. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина. Глазом моргнуть не успеете. Мы снова с вами. Адьос.
2: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вы дома носите спортивный костюм, все, что вы делаете, автоматически считается тренировкой.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа.
1: 4-летний Артем обиделся на бабушку и говорит: «Я больше тебя не люблю». Мама его пристыдила: «И тебе не стыдно? Бабушка тебе столько подарков дарит». На что малыш ответил: «Подарки люблю, а бабушку нет». Мама обращается к 5-летнему Олегу: «Ты молодец, дай я тебя поцелую». «Зачем, мам?» «Тогда я, как порядочный мужчина, должен буду на тебе жениться». Из школьных сочинений Алёши. Известному ученому Ньютону не пришла бы в голову мысль о силе притяжения, если бы вкусное яблоко не упало на голову. Дедушка погладил внучку по своей голове. Феодалы запрещали крестьянам ловить рыбу на пастбищах. На ветке сидели снегири, как яблоки на березе.
0: Угарный папа.
1: Папа на четвереньках полез в шкаф. 3-летний Иван его спрашивает: «Ты чего там лазишь? Пиво ищешь?» Мама обращается к 5-летнему Глебу: «Вот тебе 10 конфет, половину отдай братику». «Я ему отдам 3 штуки», — говорит Глеб. «Ты разве не умеешь считать?» «Я-то умею, а он еще нет». Хорошего понемножку. Пойду полистаю Телеграм Юмор ФМ, ну тот самый, куда вы отправляете смешные истории про ваших детей. Надеюсь, найду там много вкусного и смешного. Вкусное съем, смешное озвучу. Да, кстати, если вы забыли номер, напоминаю: +7 915 0303 567. Всегда ваш Гар Дмитриев. Чао.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Сибирские сказители.
1: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию Марадона подобную.
0: Социальная рок-опера.
2: Дороги в стране, как машины в стране. Говно!
3: За что?
0: Танец яблочко.
4: Ребята, не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Если когда-нибудь девушка достанет нож во время ссоры, кинь в нее хлебом и колбасой. Женские инстинкты заставят ее приготовить тебе бутерброд.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: тещу.
2: Когда зять вдруг купил баян, теща сразу как-то насторожилась. За каждым мужчиной, достигшим успеха, стоит гордящаяся им жена и удивленная теща. Если вы с семьей выехали на природу, помните, что в незнакомый водоем надо заходить постепенно. Сначала теща, потом жена, а потом уже вы. Конфликт в семье питонов. Не имея под рукой ремня, питон-отец выпорол сына тещи.
3: Любовь к теще измеряется километрами.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если при устройстве на работу вам говорят, что работа – это семья, пропишите в договоре, что при разводе имущество пополам.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Я рад нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Друзья, прямо сейчас нас с вами ждет не просто очередной выпуск «Шутить изволите», а своего рода филиал Академии наук. Забавные истории из жизни знаменитых ученых. Вашему вниманию.
0: «Шутить изволите».
1: Французский ученый Бернар Фонтинель прожил 100 лет. Однажды личный врач увидел, как Фонтинель пьет кофе, и заявил ему, что кофе – это яд. «Доктор», – улыбнулся ученый, – «я с вами полностью согласен. Но, очевидно, этот яд действует очень медленно. Ведь я принимаю его каждый день почти 90 лет». Немецкий математик Петер Густав Дирихле был очень неразговорчив. Когда у него родился сын, он послал своему тестю телеграмму, пожалуй, самую короткую за всю историю телеграфа. Текст телеграммы был такой: 2 плюс 1 равно 3. Однажды Конрад Вильгельм Рентген получил письмо такого содержания. «Уважаемый господин Рентген, не могли бы вы прислать мне несколько ваших рентгеновских лучей и заодно объяснить, как ими пользоваться? Дело в том, что у меня в грудной клетке застряла пуля, а приехать к вам на снимок совершенно нет времени». Ответ ученого был поистине гениален. «Уважаемый сэр, в данный момент рентгеновских лучей в наличии у меня нет. К тому же их пересылка – дело весьма хлопотное. Давайте поступим проще. Пришлите мне вашу грудную клетку».
0: Шутить изволите.
1: Я вот тоже замечал, что шутки врачей и рентгенологов проникают в тебя как-то особенно глубоко. Практически насквозь. В следующем выпуске «Шутить изволите» вас ждут новые забавные истории из жизни знаменитых людей. Услышимся на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту пятницу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка, именно так.
3: Фоменко Фейк Радио. В эту пятницу. Полночь на Юмор-ФМ.

хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

сидеть чисто по-мужски. Весь день лежу, смотрю в потолок. Опять забыл полить твой цветок.